Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77 81 808.

77 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детская

Тихо, дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых сладких.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+.»

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
0: Хвостатые читатели существуют. В одну из библиотек Орловской области приходят необычные посетители. У них есть клыки, лапы и хвосты, и они совершенно не умеют читать. Зато с удовольствием слушают сказки, рассказы и стихи в исполнении юных чтецов. Животных приводят в библиотеку их владельцы в рамках акции «Прочитай собаке книгу». И эта акция нравится всем участникам. Ребята научатся декламировать, то есть выразительно произносить текст. Родители радуются, что дети занимаются чтением, а четвероногие питомцы отлично проводят время. Удивительно, но животные терпеливо и с интересом слушают чтецов, соблюдая тишину.
1: А знаете ли вы, что...
0: Холодильник, оказывается, гораздо лучше собачьей будки. Собаки в Таиланде полюбили холодильники, но ищут они холодильник не для того, чтобы достать еды, а чтобы спрятаться от жары. Как это делает один очень сообразительный щенок по кличке Соджи. Обладатель пушистой шерстки научился открывать дверь холодильника носом. Он забирается внутрь, чтобы охладиться. Однажды он пролежал на нижней полке несколько минут. Хозяева все это время искали его по дому. И когда нашли, сильно удивились. За время лежания в прохладе щенок не пострадал. Но владельцы с тех пор стали лучше следить за холодильником.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Олени тоже любят водить хороводы. Делают они это не для веселья, а для защиты малышей, их мам или тех, кто болеет. Самки с детенышами и старые олени становятся в центре, а молодые и сильные самцы кружат вокруг них, направляя рога в сторону врага. Так что хищник просто не может добраться до намеченной добычи. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Что за жизнь? Как всегда, приключилась беда. Ох, горюю, плачу. Ну, как решить задачу?
4: Тихон, ты чего там причитаешь? Расскажи, что случилось?
3: За что страданий ему и не пойму. Вода не проходит в трубе, почему?
4: Вот беда тоже мне. Ну, засорилась труба. Зачем так расстраиваться? Не понимаю.
3: А как не плакать? Как не ныть? А как мы руки будем мыть?
4: Я же мою лапы без воды. И ничего, жив, здоров и красив.

0: Но ты прав, надо исправлять ситуацию. Нам поможет вон та штука, видишь?
1: Какая-то резинка на палке. Чтоб не разобраться, нужна смекалка.
0: Это инструмент для прочистки труб. Называется вантус. Он действует как маленький насос, если приставить его к отверстию в раковине и несколько раз нажать. Доставай его.
1: Не хватает моих сил, чтобы от полки оторвать. Я тебя попросил мне немножко помогать. Пристал этот вантус крепко. Не вытащить, как сказочную репку. Нужны бабка, детка и внучка.
0: Тогда уж и мышка, но только не жучка. Ладно, давай. Тянем, потянем. Не получается. Придется другой способ искать.
1: Ох, беда, беда. Засорилась труба. Воду теперь не открыть. Как мы будем, бедные, жить?
0: Прекрати немедленно, Тихон. Сам-то водопровод работает? Вода течет?
1: Там все очень просто. Никаких вопросов. Чтобы дать водичке путь, надо краник повернуть. А пока наш кран закрыт, вода оттуда не бежит. Это, конечно, хорошо. Но я домовой. Ума не приложу, что делать с нашей трубой. Есть волшебные средства в бутылках. Их в рекламе используют лихо. Может, нам их применить и в трубу сейчас налить?
0: Тихон, не вздумай! Никогда не открывай эти бутылки. Это не волшебные средства, а бытовая химия, которая может содержать очень опасные вещества. Брать их могут только взрослые. Они умеют этим пользоваться, а мы — нет. Выброси эту идею из головы.
1: Коль нельзя использовать жидкость из бутылок, буду думать да чесать затылок. Думай, думай, мудрый гном. Нет, только чудо спасет наш дом.
0: Какое чудо, Тихон? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно прочистит трубу?
1: Избушка, избушка, сапог да лягушка, два комара, три топора, эньки-беньки, ель-вареньки, одна ватрушка, перо из подушки.
0: Ну, началось. Пойду-ка я отсюда. Заклинание это ненаучно. Это не сработает.
1: Чижик-пыжик, не мешай колдовать, рыжик. Без тебя справлюсь, от засора избавлюсь. Кости, ручки, две закорючки, белый заяц, серый волк. От заклинаний будет толк. Явись ниоткуда какое-нибудь чудо. Опа! Вот и причина засора трубы. В нее попали остатки еды. Надо их убрать и воде дорогу дать.
0: И правда. Интересно все же, что он там делает, этот Тихон? Вернусь, посмотрю.
1: А вот и ты, дружочек. Садись, попьем чаечек.
0: А как же труба?
1: Это мой большой секрет. Но проблемы больше нет. Есть простое объяснение, что волшебство — лучшее решение.
0: Да. Как после этого не верить в чудеса?
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.

0: каждый родитель желает знать.
1: Чтобы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39-м царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+. Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Человек на 90% состоит из воды.
5: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
4: А почему?
5: А потому что он слушает.
6: Детское радио.
4: Не торопись взрослеть.

0: навсегда.
1: Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции.
2: О разных территориях расскажем мы вам истории.
1: Ведь ты и твои одноклассники
2: ужасно,
1: ужасно, ужасно любите.

0: тур. География праздников.
1: Привет, я Василиса Веселова, специальный корреспондент детского радио.
2: А меня зовут Микрофоша. Приветствую вас, ребята. Да-да, именно Микрофоша. Не удивляйтесь, у меня с собой всегда большие наушники, диктофон и куча разной аппаратуры и микрофонов. Потому что я звукооператор.
3: Рассказывать вам о праздниках и традициях разных народов, населяющих нашу землю, вместе с Василисой и Микрофошей буду я. Разрешите представиться, ваш покорный слуга, календарь.

0: Календарий.
1: Это наш шеф. Он знает о праздниках, ну, абсолютно все. Календарий, куда отправимся сегодня?
0: В Воронежскую область, в село Масловка, на празднование Масленицы. Держите билеты.
2: Поезд Москва-Воронеж отправляется с третьего пути. Повторяю. Поезд Москва-Воронеж отправляется с третьего пути.
1: Ой, это же наш поезд уходит. Бежим!
2: Скорый поезд Москва-Воронеж отправляется.
3: Ух, успели! Чуть микрофон не выронил, пока бежали. Представляете, микрофоша без микрофона.
4: Как в той пословице про сапожника без сапог.
1: Поехали! Календарь, а вы знаете, что у меня там бабушка живет в селе Масловка?
0: Надо же, какое совпадение. Значит, зайдем к ней в гости. Кто, как не бабушки, знает все традиции и обряды праздников с тысячелетней историей.
1: Только моей бабушке совсем не тысяча лет, всего 75. И блины на Масленицу у нее всегда сплошное объедение.
3: Так самое же главное в Масленице – это блины!
0: Абсолютно согласен с тобой, микрофоша. А ты знаешь, почему именно блины – традиционное блюдо Масленицы?
3: Нет, не знаю. Действительно, почему?
1: Совсем несложно догадаться. На Масленицу мы прощаемся с зимой и встречаем весну. Радуемся первым теплым лучикам солнца. А румяные блины – это и есть символ солнца, которое с приходом весны пробуждает природу от зимнего сна.
3: Круглые, горячие и правда на солнышко похожи. Как это я сам не додумался?
5: Беляши горячие, хачапури, чай, кофе, лимонад. Пахлава медовая, орешки, семечки. Девочки, берем семечки.
1: Можно мне чайку, пожалуйста?
5: Держи, милая. Осторожно, горячий. А ты, мальчик, что будешь?
3: А мне кофе и печенье. Ну, пока блинов нет.
0: Да, путь не близкий. Зато успею вам про Масленицу рассказать.
5: А вы, мужчина, что пить есть будете?
0: Чай, пожалуйста.
5: Беляши горячие, хачапури, чай, кофе, лимонад, пахлава медовая, орешки, семечки. Девочки, берем
0: вот,
5: семечки.
0: Масленица – древний праздник. Отмечают его в конце зимы, начале весны. И празднуют аж целую неделю. Дни становятся длиннее, небо уже по-весеннему голубое, да и солнышко светит ярче. Самое время для народных гуляний. Каждый день Масленицы тогда имел свое название и свои забавы.
1: А это как?
0: А вот так. Первую половину недели Масленицу звали узкой, потому что праздновали ее в кругу семьи. С понедельника начинали печь блины. В этот день было принято родителям невест ходить в гости к родителям жениха. Назывался понедельник «встреча». Вторник звали «заигрыши». Это были так называемые «смотрины невест». Молодые люди, парни, девушки ходили вместе гулять.
1: А среда?
0: Лакомка.
3: О, это здорово, что не день, непременно угощение.
0: В среду ходили в гости к бабушкам, те накрывали праздничный стол и особо почивали своих зятьев. Ну, проще говоря, ваших пап. Пытались угодить во все. Четверг назывался «разгуляй». Масленица становилась широкой. Начинались народные гулянья, ярмарки, уличные игры, песни, пляски, хороводы. В пятницу и субботу все наряжались, ходили в гости к родственникам. Эти дни так и назывались – вечерки и посиделки. И в каждый день масленичной недели по домам ходили ряженые.
1: Кто-кто? Ряженые?
3: Любители ряженки?
0: Нет, ряженые – это переодетые в смешные костюмы юноши и девушки, которые ходили по домам, пели частушки, веселили народ. За это все их угощали чем-нибудь вкусным.
3: Вот, я буду ряженым.
1: Только в свободное от нашего задания время.
0: А главная участница этого праздника всегда была...
5: Масловка. Деревня Масловка. Стоянка 2 минуты.
0: Ой, скорей, скорей. Спасибо большое.
3: И за чай с печеньем. Спасибо.
5: На здоровье.
1: Ну вот, мы почти на месте. Вон там, бабушкин дом.
3: Календарь, а дальше?
0: А что дальше?
3: Ну, вы рассказывали про Масленицу.
0: На чем я там остановился? Вспомнил. Главной героиней праздника всегда была большая соломенная кукла по имени Масленица.
1: Ух ты, кукла?
0: Ну да, кукла. Ну, скорее чучело. Ее наряжали в платье, обували в лапти, усаживали на сани и катали по всей деревне с песнями. Дети бежали рядом с санями, дразнились, показывали всем язык, корчили смешные рожицы, выкрикивали разные шутки.
3: Здорово как!
0: А в конце воскресенье, которое называлось «Проводы», по традиции соломенную куклу сжигали, а пепел и все, что от нее осталось, разбрасывали по лугам и полям, чтобы получить хороший урожай.
3: Бедненькое чучело.
1: О, времена, о, нравы.
5: Внученька!
1: Привет, бабуля.
6: Как знала, что гости приедут. Целую гору блинов напекла.
0: Здравствуйте.
3: Здрасте.
1: Знакомьтесь, это моя бабушка Варя.

0: Варвара Петровна. А это бабуля, мои коллеги, Календарий и Микрофоша.
1: Здравствуйте, гости дорогие. Проходите, располагайтесь, чувствуйте себя как дома.
2: Холодно, тут все деревянное. А это что такое белое? Неужели печь? Я только в сказочных фильмах такое видел. Прям по щучьему веленью, по моему хотенью.
0: Самая настоящая русская печь, Микрофош. И совсем не сказочная. И накормит, и обогреет. Правда, бабушка?
1: Правда, внученька. Вон в то большое отверстие в центре ставят горшки да противень с пирогами. А наверху на лежанке я перину положила. На печке спать тепло и уютно. Правда, внученька?
0: Правда, бабуль?
1: Кто хочет на печке полежать, не стесняйтесь.
3: Ой, да что же это я все говорю да говорю? Вы же у меня голодные с дороги.
4: Ну-ка, мыть руки к столу. Режим питания нарушать нельзя.
3: Да и блины поди остынут.
0: Бабушки, они такие.
5: Варвара Петровна, а расскажите, пожалуйста, как у вас такие блины вкусные получаются?
2: Да, откройте секрет.
1: У каждой хозяйки свой особенный рецепт. Моя бабушка, помню, пекла нам блины из пшеничной муки, и из гречневой, и из овсяной. Добавляла в них пшеную или манную кашу, картошку и даже тыкву с яблоками и сливками. Она меня и научила.
3: А ты что это, внученька? Блины печь не умеешь?
0: Нет, бабуль, не умею.
3: Как же это я тебя не научила? Ой.
2: И я не умею. Я только есть умею.
1: Ну идите, милые, будем учиться.
0: Включай аппаратуру Микрофоша. Репортаж прямо с бабушкиной кухни.
2: Запись пошла.
0: У микрофона Василиса Веселова, специальный корреспондент детского радио. Мы находимся на кухне моей бабушки в деревне Масловка, что под Воронежем. И сейчас она нас научит готовить блины. Запоминайте.
1: Значит, это так. Берем пол-литра молочка, 3 яичка, до муки граммов 300, ну, стакан примерно. 2 столовых ложки сахарку, чайную ложечку соли и 3 столовых ложки растительного маслица. Разбиваем яйца в миску, добавляем соль и сахар, наливаем молочка, добавляем муки и хорошенечко все перемешиваем. Берем сковородку, желательно чугунную, разогреваем ее как следует и смазываем маслицем. Смазывать хорошо горбушкой черного хлеба. Так, смазали. Теперь берем половничек, набираем тесто немножечко и аккуратненько на сковородку тоненьким слоем. Вот так. Минутку ждем и раз, переворачиваем.
2: Ой, какой румяный, ровненький.
0: У бабушки всегда блины красивые.
2: А можно мне попробовать самому блин испечь?
1: Конечно, мой хороший. Вот, бери половничек.
2: Так, сейчас только микрофон выключу. Ага, вот так. Оп. Ой, а чего это оно не растекается по сковородке? Ой, все пропало.
0: Да, не очень на блин похоже. Какой-то комок теста.
1: Ничего, ничего, голубчик.
0: Ну да, первый блин всегда комом.
5: Позвольте-ка, друзья мои, блеснуть эрудицией.
4: Чем-чем блеснуть? Ой, только не на пол.
5: Первый блин комом, говоришь? А знаете ли вы, ребятки, что у пословицы этой на самом деле совершенно другой смысл? И ком – это совсем не комок теста.
0: Ух ты, правда? А что же это тогда?
2: Погодите, погодите, я только микрофон включу. Все, запись пошла.
5: 1000 лет назад масленица называлась не масленицей, а комоедицей. Праздновалась в день весеннего равноденствия. Это когда день по своей длине становится равен ночи. Почитали тогда древнеславянского бога медведей по имени Ком. Мишки всегда считались мудрыми животными. Слово «медведь» значит «ведающий», знающий, где мед.
1: Кому медко, а? Берите медок липовый.
0: Ой, действительно, медведи же как раз весной и просыпаются от спячки.
5: Совершенно верно. Чуют весну и просыпаются. Наши предки верили, что как мишка проснется, так весну с собой приведет. Вот люди и спешили задобрить мишек, чтобы поскорее пришла весна. Пекли и раскладывали блины в лесу по пенькам. Отсюда и пошло. Первый блин. Кому?
2: Комом.
5: Правильно, то есть медведям. Вот оно как оказывается на самом-то деле.
0: Интересно как. Ой, бабуля, а может ты помнишь какие-нибудь особенные традиции? Ну, как вы отмечали масленицу, когда ты была маленькой девочкой?
1: Как-как, да так же, как сейчас, блины пекли. Песни пели, хороводы водили, да и в гости ходили.
0: Нам нужны факты.
5: Исторические.
1: Батюшки, так давно это было, мои хорошие. Ну, помню, в детстве на масленицу в сани впрягали друг за другом лошадок. И получался настоящий поезд. Садился в сани молодой парень. На него надевали разные бубенчики, колокольчики. Перед ним ставили сундук с пирожками, рыбой, яйцами.

0: блинами. И такой вот поезд под смех и шутки проезжал по всему селу, а потом даже отправлялся в соседние. Услышав издалека звонкие бубенцы, детишки выбегали на улицу, бежали за ним следом. Еще ходили с горок кататься, по домам колядки петь.
1: Котятки петь? Это еще что за колядки?
2: Это песенки такие, короткие.
0: Ох, помню, пряниками угощали нас, большими, вкусными. Сейчас уж таких пряников и не сыщешь.
3: Ух, вот это да! Попробовать бы мне такой пряничек.
1: Ой, бабушка, кто это?
0: Как кто? Ряженый, конечно.
3: О, те самые ряженые?
4: Отворяйте, люди добрые, гости к вам.
0: У нас на Масленицу принято ходить по селу, по домам, поздравлять друг друга с праздником, да петь колядки.
3: Надо открывать скорее.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Давно не виделись.
7: А мы сегодня ряженые.
8: С праздником. Не все блины-то еще корреспонденты московские съели.
4: С праздничком.

0: Какая хорошая песенка, Колядка! Вот, угощайтесь блинчиками, конфетками.
1: Выходить с нами гулять, песни петь, да хороводы водить.
2: Бабуль, мы пойдем, ладно?
3: Идите, идите, не стесняйтесь. Будет вам отличный репортаж. Прямо с мест событий. А я пока еще блинков напеку вам.
2: Спасибо, бабушка.
4: Да, спасибо за гостеприимство и угощение. Спасибо, Варвара Петровна.
3: Пожалуйста, дорогие. Василиса, шапку надень.
2: Ну, бабушка, я уже взрослая. Я главный корреспондент.
3: А бабушка говорит, шапку надень, корреспондент. А то дома останешься. Остальных тоже касается.
4: Я в шапке.
0: И я в шапке. И в наушниках.
2: Мы ведем репортаж из села Масловка, где прямо сейчас проходят народные гуляния в честь широкой масленицы. С вами я, Василиса Веселова. Мимо нас только что проехал соломенный конь на санях. Слово предоставляется нашему эксперту-календарю.
4: Василиса, дорогие радиослушатели, перед вами одна из самых старейших масленичных забав. Соломенного коня мастерят накануне и обливают водой, чтобы он за ночь заледенел. А утром ему рисуют глаза, ставят на сани и катают на нем детишек.
2: Ой, Микрофош, ну ты что? А ну слезай с коня, у тебя ж оборудование ценное, вдруг разобьешь.
0: Не могу, я в своих проводах запутался. Помогите, падаю!
4: Микрофоша, цел?
0: Цел, цел.
4: А провода?
0: Все целы.
4: Отлично, тогда идем дальше. На главной улице еще полно всяких развлечений, в которых нам можно и нужно поучаствовать.
0: Смотрите-ка! Так, внимание, запись пошла.
2: Ваш корреспондент находится на площади перед зданием сельсовета. Девушки выходят в центр и становятся в ряд. Напоминает конкурс красоты. Что-то сейчас будет. Слово нашему эксперту.
4: Да, похоже на конкурс красоты. Раньше на Масленицу по традиции устраивали смотрины невест, а сейчас это просто такое шуточное представление.
0: А это что за тетенька в старинном платье идет в нашу сторону?
5: А что это вы, молодцы, от меня такую красу прячете? Ну-ка, пойдем со мной.
2: Вы это мне?
5: Как тебя зовут?
2: Василиса, я... Что надо делать?
5: Так Василиса, веселиться надо.
2: Ой, это я умею.
4: Микрофоша, пойдем-ка за ними.
0: Ой, девушки какие красивые! Одна краше другой.
4: Сейчас молодые люди будут выбирать себе невесту.
0: Невесту?
4: Ну, в шутку, конечно. Просто юноша встает рядом с девушкой в хороводе, берет ее за руку, и все вместе идут по кругу, пританцовывая.
0: Парень в костюме скомороха выбрал нашу...

0: теперь гуляй.
1: А вот и я. Ой, как жарко. Вот это я плясала. Видели?
2: Запрыгивать к нам, сани!
3: Давай сюда.
1: Календарий, календарий, давайте руку.
3: Микрофош, скорее прыгай.
4: Ой, подождите, у меня же аппаратура. Держите диктофон, аккуратнее.
1: Руку, руку давай.
3: Фух, затащили.
1: С вами снова Василиса Веселова. Прямое включение из настоящих деревянных саней. Мы проезжаем по центральной улице на упряжке из трех бойких лошадок. Из домов выходят нарядные люди. Все нам рады, приветствуют как настоящих героев. Кидают в нас конфетами, детишки машут нам. Сколько радостных лиц! Прямо на улице, вот чуть правее от нас, какая-то миловидная бабушка в цветастом платке угощает всех блинами и наливает.

0: наливает чай из дымящегося самовара. За поворотом показались ледяные горки. Ой, хочу на горку. Микрофоша, выключай оборудование, прыгаем.
1: Какие огромные горы снега! Вроде же оттепель была, а тут такие сугробы!
0: А я знаю. Микрофош, это не сугробы, это снежная крепость. Одна из главных забав на Масленицу. А называется «Штурм снежного городка».
1: А как в нее играть? Я очень хочу!
2: Игроки делятся на две команды. Одни нападают на крепость, а другие, те, что внутри крепости, за снежной стеной, ее защищают. Штурм начинается по сигналу. Игра заканчивается взятием городка, то есть его разрушением. Победителем считается тот, кто первым сломает стену и прорвется внутрь.
1: Хотел бы я быть этим первым.
2: Кто ж тебе мешает? Вперед, микрофоша!
3: Объявляется сбор команд для штурма снежного городка.
0: Беги скорее, микрофоша!
3: Команды набраны. На старт. Внимание. Вперед! На штурм!
0: Всем привет! Я нахожусь на вершине горки внутри снежной крепости. Команда нападающих во главе с нашим отважным звукооператором Микрофошей устремилась к ее стенам. Из-за снежных башен словно тучи стрел летят снежки. Оборону прорвать нелегко. Нападающие уже все в снегу. Но они не сдаются, наваливаются на снежные стены. Не тут-то было. Очередная снежная лавина обрушивается сверху прямо на их головы. Снежки свистят в воздухе, словно пули. Наш доблестный микрофоша вырывается вперед и пробивает снежную стену лбом. Остальные пытаются следовать за ним. Ура! Вперед! Вот уже второй и третий человек внутри. Стена рушится. Мы победили. Вернее, они победили. Городок взят. Ликующая толпа выносит победителя на руках. Подбрасывает в воздух. Ой, да это же наш микрофоша.
1: Вы видели? Василиса, календарь, вы это видели? Бегуя, он у меня, а я уклонился потом в сторону, и он сугроб. А тут мне снежком шлеп, а я ему вжих. И к стене, а там прям так и головой вперед. А там же стена, а я сквозь, и она раз-раз и тыныщ рассыпалась. А я уже на горе, и мы первые, я и меня вверх, и раз-раз в небо.
2: Мы в тебе не сомневались, микрофоша. Все было, как на картине Василия Ивановича Сурикова «Взятие снежного городка».
0: Мы с календарием и нашими юными слушателями гордимся тобой, микрофоша.
1: Спасибо! Я так рад! Так рад!
0: Ну что, теперь на площадку для соревнований? Посмотрим на местные масленичные забавы.
1: Посмотрите, как смешно! Ребята прыгают на одной ножке, рукой придерживая вторую, согнутую в колени. Пытаются вытолкнуть друг дружку из круга. Какая-то толкучка!
2: Это, микрофош, не толкучка, а старинная игра. Называется «Петушки».
0: А эту игру я знаю. Перетягивание каната. По 5 мальчишек с каждой стороны. А левее настоящая самодельная карусель. В снегу стоит столб. На верхушке столба прибито вращающееся колесо. От него идут длинные шесты. А к ним веревками привязаны санки. Несколько мальчишек раскручивают карусель. А детишки помладше катаются на санках по кругу. Здорово!
2: Ребята, скорее, сейчас на площади будут сжигать чучело. Нам нельзя это пропустить.
0: Это прямое включение. С вами специальный корреспондент детского радио Василиса Веселова. Мы находимся на центральной площади, где все уже готово для главного действия сегодняшнего вечера – торжественного сжигания соломенного чучела Масленицы. Возле нас уже оборудовали специальную безопасную площадку для костра. К чучелу приближается мужчина с факелом, подносит снизу к сену.
4: Ох, красавец! Хорошо горит!
0: Ах, как ярко вспыхнуло!
1: Ох, как быстро разгорается пламя!
0: Чучело уже все в огне!
4: Хорошо!

0: Смотрите, а вон там еще костры. Разве что-то еще сжигать будут?
1: Нет, вроде все.
0: А для чего тогда их разожгли?
1: А что это за...

0: Ритуал такой, календарь.
1: Это, Василиса, еще одна древняя традиция – прыгать на масленицу через костер. Молодые люди и девушки соревнуются в ловкости. Кто дальше прыгнет, кто выше.
2: Прям олимпийские игры какие-то. Быстрее, выше, сильнее.
1: Прыгают в основном

0: Нам есть кем гордиться.
1: Нескромно, конечно, вы уж простите, но я и правда сегодня герой.
0: Кстати, пока не забыл, есть еще одна традиция, но уже церковная. Последний день Масленицы называется «Прощенное воскресенье». В этот день надо просить у всех прощения, у всех, кого обидели, вольно или невольно, у друзей, у родных, даже просто у соседей и знакомых.
2: Вот вы где, корреспондентушки мои.
3: А вот и бабушка.
2: Заждалась я вас. Ну что, рассказывайте, понравилось отмечать Масленицу в нашем селе?
1: Конечно, понравилось! В городе мы бы таких развлечений не нашли! Я тут столько всего видел! И на санях с лошадками покатался, и в штурме снежного городка я победил, и даже через костер прыгнул!
2: Ну вот, славно, приезжайте еще к бабушке. Я вам всегда рада. А это вот вам блинчики в дорогу. С припеком.
1: А с припеком? Это как?
3: Это, наверное, с хрустящей корочкой, да, бабуль?
2: Нет, мои хорошие, не угадали. А вы знаете?
0: Ну, конечно, знаю, как не знать. Сейчас я вам расскажу. Блинчики с припеком – это значит с начинкой. Помните, как бабушка вас учила? Из половника на сковородку раз тесто, а потом туда припек. Начинку, яблочко или грибочки, а сверху еще тесто половничек. Вот вам и блинчик с припеком.
2: Правильно, голубчик, все правильно рассказал.
0: Спасибо вам, бабушка, за теплый прием, за блины вкусные и за истории интересные.
2: Ну бегите, а то на поезд опоздаете. В добрый путь.
4: Скорый поезд Воронеж-Москва отправляется. Скорый поезд Воронеж-Москва отправляется.
5: Чай, кофе, лимонад, орешки, блины. Чай, кофе, лимонад, орешки, блины.
1: Где же вы раньше-то были с блинами? Теперь у нас свои есть.
0: А вот от чайку мы бы не отказались.
1: Хорошо, что блинчики есть. Ох, как я проголодался. Столько всего было. Крепость снежную штурмом брал. Из коня ледяного падал. Хороводы водил. Песни пел, блины пек.
3: А коледовать-то не коледовал.
1: Зато через костер прыгал. И про медвежьего бога по имени Ком все выяснил. И даже блин с припеком, то есть с начинкой. Прямо сейчас и попробую. Эх, люблю я нашу работу.
3: Ну а теперь, что и где будем встречать, отмечать?
0: Об этом в нашей следующей программе.
3: Весну вместе с вами встречали и Масленицу отмечали специальный корреспондент детского радио Василиса Веселова, знаток праздников календарь и наш незаменимый звукооператор Микрофоша.
0: До новых встреч, друзья. До новых праздников и путешествий!

0: же ты? Кто же ты? Кто же ты? Кто же?
1: Каждый родитель желает знать,
2: как микробы управляют человеком, его здоровьем и настроением. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
3: 18+.
4: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
5: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
4: А еще в Челябинске, в

0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
0: Собакам тоже снятся сны! Четвероногие друзья человека часто поддергивают лапами во сне. Хозяева уверены, что животным снится в это время погоня, игра или схватка. Ученые считают, что так оно и есть на самом деле. Мозг собак во сне обрабатывает все происходящее за день, так же, как это происходит у людей. Только у хвостатых сны вызывают запахи, которые питомец ощущает даже в сонном состоянии. На 100%, конечно, убедиться в этом нельзя, потому что еще ни одна собака не пожаловалась на сон, в котором не смогла найти косточку, закопанную после ужина.
1: А знаете ли вы, что...
0: Робота научили собирать кубик Рубика. Побить новый рекорд в мире спид-кубинга. Так называются состязания по сборке кубика Рубика на скорость. Для того, чтобы собрать головоломку, понадобилось меньше секунды. Такого результата удалось добиться не человеку, а роботу. Железного рекордсмена собрала команда инженеров из крупной японской компании. И это не первая их попытка научить машину справляться с кубиком Рубика. Поначалу у робота уходила минута, а теперь 0,3 доли секунды. Ловкость рук и никакого мошенничества.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Скелет динозавра может найти каждый. В Самарской области тракторист Амир Зарифов во время работы в поле нашел остатки ихтиозавра, водного ящера. Ихтиозавр дословно переводится с греческого как «рыба-ящер». Современник динозавров жил в воде и питался рыбой. По меркам тех времен был не очень большим. С автомобиль. Его скелет отлично сохранился, хотя пролежал под тонким слоем земли много миллионов лет. Можно даже определить, каким был его последний ужин. Между ребер в районе живота остались рыбья чешуя и кусочки раковин моллюсков. Рыба-ящер отправится в один из музеев России и поможет ребятам и взрослым изучать историю Древнего моря и его обитателей. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на Детском радио.

0: веселые, веселые истории.
1: Срезали.
2: Так, ну что, господа, черепахи, улитки и прочие желеобразные, сегодня вам предоставляется возможность доказать, что вы не те, за кого целый год себя выдавали. Унылое зрелище, участниками которого вы станете, я назвал кроссом последней надежды. Потому что для вас это последний шанс получить по физкультуре хотя бы тройку.
3: А четверку?
2: Для этого, Семенов, надо очень и очень постараться.
3: Я же говорил, надо было на физру ходить.
4: Да чего уж теперь. Что сделано, то сделано.
2: Итак, беговая дорожка длиной в 3 километра опоясывает вот этот живописный парк.
3: 3 километра? Я не пробегу.
2: Что касается меня, то я буду...

0: буду вдохновлять вас личным примером. Стартую вместе с вами, затем устремляюсь вперед и в конце буду встречать вас на этом самом месте.
1: Чё делать будем, а?
2: Не дрейф, я все придумал. Как только Константинович за поворотом скроется, отпустим наших подальше, а сами рванем через парк на перерез.
1: И что?
2: Ну как что? Представляешь, какое расстояние срежем? Пробежать всего-то полкруга останется. Окажемся на финише первыми, а Константиновичу деваться будет некуда. Хочешь, не хочешь, а четверку ставь. Это как минимум.
1: Ну ты голова!
0: Так, приготовились! На старт! Внимание! Марш!
1: Ну что, срезаем?
2: Рано.
1: А сейчас?
2: Рано еще.
1: Ну когда же?
2: А, вот теперь пора!
1: Все-таки здорово ты придумал.
2: А ты всегда меня держись. Со мной не пропадешь. Я, брат, на выдумке гораст.
1: Стой!
2: Что такое?
1: Слышь! Навстречу кто-то бежит!
2: Ха, точно! Да это, наверное, кто-нибудь из наших тоже срезать решил!
1: Интересно, кто?
2: Ха, сейчас увидим!
3: Юрий Константинович!
0: Так, Курочкин, Семенов! Ну-ка, оба сюда! Ну что, сынки, срезайте!
1: А вы тоже срезайте!
2: Да!
0: Да? А что? Знаете, я когда вместе со всеми побежал, я вот о чем подумал. Ведь я ни одного занятия не пропустил. Ага. Так, Семенов?
2: Да, да.
0: Все нормативы честно выполнял. Верно, Курочкин?
1: Верно.
0: И этот кросс, между прочим, я за год раз 20 пробежал, не меньше. Ага. Так как, по-вашему, заработал я пятерку автоматом?
2: Конечно, заработали.
0: Вот видите. Поэтому я и решил, не торопясь, по парку пробежаться, свежим воздухом подышать. Ну, а вам, друзья мои, за сообразительность я все-таки поставлю четверку.
2: Ура!
1: Да!
2: Yes!
0: На двоих.
4: Веселые. Веселые истории.
5: Детское радио.
6: Прогресс против бандитизма. Еще одна попытка ограбления предотвращена сверхсовременной системой сигнализации. Наконец-то с бандой Стампа покончено. Покончено навсегда.
7: Слыхали? Но они ошибаются.
8: Работа в области искусства меня влекла к себе.

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Гипермаркет Офис Мак.
5: Звонок для учителя.
6: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с Офис Мак.
6: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан Красная Птица. 12 цветов всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
8: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя.

0: родителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tabank.ru. АО «Тбанк».
1: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+.»
3: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
4: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
5: Реклама.
6: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Буратино и Щелкунчик,
9: Чиполлино и Аладдин,
8: Колобок и Курочка Ряба,
9: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
8: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
9: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
8: Подробности на сайте muspuppets.ru.
10: Категория 0+.
11: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лето. 6+.
12: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: сказки наизнанку. Привет! Меня зовут Морковка. Не путайте с теми морковками, что растут на грядке, специального корреспондента детского радио. Да, у меня такое имя. Оно помогает мне находить общий язык с персонажами из сказочного мира. Только в нашей программе эти герои могут рассказать о своих секретах. Итак, встречайте сегодняшнюю гостью.
1: Это принцесса. У нее голубое платье, еще волосы желтые и сухтальные туфельки. И ободочек голубенький.
2: Это такая принцесса, и ее злые мачехи заставляют делать все, что они захотят.
3: Принцесса, которая любит все животные.
4: Это такая девочка, у нее была злая мачеха, и папа умер, а мачеха, она очень любила своих дочек. А она была падчерицей, и она очень мечтала пойти на бал. И пришла фея, и потом она превратила ее в такую красивую красавицу, но она потеряла туфельку, когда вышла из бала, а принц ее нашел.
0: Кто не знает Золушку, ее знают все. Здравствуйте, уважаемые гости.
5: Приветствую вас.
0: Вы одна из самых популярных сказочных героинь. Сколько девочек, девушек, женщин мечтают повторить вашу судьбу. Получить хрустальные туфельки и модный наряд. Потанцевать на балу и встретить принца. Ах, если бы вы знали. И я очень надеюсь, что сегодня мы узнаем, каково это – шагнуть из грязи в князи.
5: На самом деле, не такая уж завидная у меня судьба. То есть я, конечно, не жалуюсь, сейчас все очень хорошо. Но было время, когда было очень сложно.
0: Ну понятно, вы про те дни, когда вас мачеха и сестры угнетали.
5: Нет, ну что вы, работать мне не сложно, это я люблю. А вот во дворце первое время было тяжело.
0: Тяжело? Жить в роскоши, любви и достатке?
5: Тяжело ничем не заниматься. Меня все время тянуло что-то сделать по дому. Только служанка отвернется, а я за нее уже все перестирала. А еще, знаете, такая неудобная ситуация была. Захожу на кухню, а там кто-то из поваров решил кашу приготовить из разных круп. Так вот, захожу я на кухню, смотрю, рис с пшеном в одной емкости перемешаны. А меня мачеха частенько такими сюрпризами радовала. Ну, думаю, вот какой-то девушке не повезет. Захочет

0: она на бал, а ее заставят зерно перебирать. Ну что делать, решила помочь. Я же опытная в этом вопросе. Позвала подружек своих, голубок поднебесных. Мы с ними за полчасика рис от пшена отделили.
1: Какие вы молодцы!
0: Это еще не все. Я трижды с голубками своими этот трюк проделывала. И все думала, ну надо же, какая злая у кого-то мачеха. Не успеешь работу сделать, она опять все зерна смешает. А потом, как выяснилось, за эту мою помощь одного поваренка наказали. Думали, что это его шалость. Хорошо, хоть у принца чувство юмора имеется. Другой бы давно из-за меня со стыда провалился. А этот смеется надо мной по-доброму и говорит: «Да хватит уже работать, душа моя. Отдыхай, развлекайся».
1: А вы что?
0: А что я? Кивну ему, мол, угу, поняла. А сама незаметно так чик-чик-чик и кастрюльку помыла. Иногда даже по ночам вставала и потихонечку плошки скребла. А кухарка потом думает, что это домовой ей помог, и молочка ему в миску наливает. Котику за одно удовольствие, а мне просто работать приятно.
1: Ну уж, ничего приятного в дворце не находите, кроме мытья посуды. Позвольте вам не поверить, Золушка, там же у вас приемы, балы.
0: Балы, да, их я очень люблю. Танцы – моя следующая после уборки слабость. Танцы и песни. Наверное, заметили, почти в каждом мультике или фильме я обязательно пою. Но во дворце это делать не всегда удобно, так как с некоторых пор на мое пение стали сбегаться мыши и слетаться птицы. Мы с ними очень дружим, но одно дело, когда я одна в комнате, и мышки с птичками мне подпевают, а другое, когда посреди шумного бала вырываются 15 симпатичных беленьких мышат, доводя придворных дам до обмороков. И главное, в этот момент я им даже объяснить ничего не могу. Представляете, если я при всех начну разговаривать с мышами?
1: А как Гарри Поттер со змеей?
0: А как Гарри Поттер со змеей?
1: Ну, ясно как. А потом про него думали всякое.
0: Если про вас будут думать всякое, это еще ничего, терпимо. Бывало хуже. Некоторых за такие вещи ведьмами признавали.
1: Ой, про это не надо. Все-таки у нас старая добрая история.
0: А вы знакомы со сказкой «Золушка» в варианте «Братьев Гримм»?
1: Я, кажется, читала версию Шарля Перро.
0: Тогда я вам много интересного поведаю. У «Братьев Гримм» нет феи. Помогает мне покойная матушка в образе белой голубки. Она сбрасывает с дерева, что растет на ее могиле, необходимые мне наряды и обувь. Далее, после двух балов, наученный моими исчезновениями принц поливает лестницу смолой, чтобы я прилипла и не смогла его покинуть. Но я убегаю, оставив в смоле туфельку. Золотую, а не хрустальную.
1: Ух ты!
0: По версии «Братьев Гримм», сестры, чтобы примерить мою туфельку, если говорить мягко, подрезали себе ноги. И все было бы хорошо, но принц заметил кровь.
1: А конец сказки какой?
0: Если помните, по версии Шарля Перро, мои злые сестры раскаиваются. Я их великодушно прощаю и даже выдаю замуж за богатых придворных.
1: Да, это очень благородно.
0: А по версии «Братьев Гримм», в финале сказки моих сестер наказывают птицы.
1: Теперь я понимаю, почему у нас более популярна история о Золушке в пересказе Шарля Перро. Его сказка добрее и, мне кажется, мудрее.
0: Эти версии так и называют – французская и немецкая. Хотя есть и другие.
1: Да-да-да, я читала, что похожие истории есть у разных народов. Существует даже египетский аналог сказки о Золушке. Там фараон искал девушку по сандалии, которая была такая маленькая и изящная, что он захотел себе жену с такой ножкой. Но все сказки едины в том, что и главная героиня – милая, трудолюбивая и добрая девушка. Она многого натерпелась от мачехи и была вознаграждена в финале.
0: А в России есть обо мне сказка?
1: С таким сюжетом точь-в-точь, наверное, нет. Но мне кажется, сказка «Морозко» очень напоминает историю о Золушке.
0: Как интересно!
2: Сказки наизнанку!
1: Здравствуйте, дорогие наши постоянные слушатели и те, кто только что включил приемники. У микрофона Морковка, а сегодня у нас в гостях... Кыш-кыш-кыш, сюда нельзя, тут студия... Ой,
0: даже не знаю, как они меня нашли. Да вы не бойтесь, они не кусаются. Извините, сейчас я их... Кыш-кыш, уходите, уходите.
1: И сегодня у нас в гостях прекрасная Золушка, а теперь еще и много мышей, сбежавшихся на ее пение. Все, уходят. Как они пробрались сюда? Двери, окна-то закрыты.
0: Здравствуйте. Сейчас мышки уйдут. У вас семечки есть?
1: Нет.
0: Жаль. А я всегда с собой ношу. Подкармливаю и мышек, и птичек. А сегодня не взяла. Совсем из головы вылетела. Все из-за туфелек.
1: Что вы имеете в виду?
0: Пока искала туфли, пол дворца перерыла. Про остальное забыла. Вы же наверняка примерите.

0: их захотите?
1: Туфельку? Вашу туфельку? Ту самую хрустальную?
0: Но вообще-то туфли были не хрустальные, а с меховой оторочкой. Однажды на русский язык впервые решили перевести сказку «Золушка» Шарля Перро. А на французском языке слово, обозначающее мех, звучит так же, как стекло. Правда, пишутся эти слова по-разному. Отсюда и появилась хрустальная туфелька. Но все тут же решили, что с хрустальной это даже интереснее. Есть какая-то чистота, прозрачность, волшебство. И такую туфельку не получится растянуть.
2: Так и пришлось мне на своем первом балу плясать в такой неудобной обуви. Теперь-то я ее только как украшение интерьера использую.
1: И не надеваете?
0: Нет, теперь я ношу обувь только удобную и не вредную для здоровья. Потому что лучше быть красивой и здоровой всю жизнь, чем походить пару лет в хрустальных туфельках, а потом мучиться от болей в спине.
1: Говорите прям как моя бабушка. Так вы обещали мне туфельку показать и дать примерить?
0: Да, конечно. Пожалуйста.
1: Ой, красота какая! В жизни такого не видела. Просто восторг! Но действительно очень маленькая. Мне маловато. Хотя я бы все равно носила.
0: Не советую. И сейчас объясню, почему.
3: Рецепты сказочной красоты.
0: Очень часто в погоне за модой девушки забывают о своем здоровье. А делать этого ни в коем случае нельзя. Не буду спорить, красивая и модная обувь нужна представительницам прекрасного пола. Вот только носить ее стоит осторожно, чтобы в дальнейшем не нажить себе проблем. А их надо заметить великое множество, начиная от банальных мозолей и заканчивая заболеванием ног и спины.
1: Да, как все серьезно оказывается. Вы наверняка скажете сейчас, что вреден высокий каблук, да?
0: Да, скажу. Потому что высокие каблуки дают чрезмерную нагрузку на пальцы ног. Плюс к этому, если каблук очень тонкий, он не дает ноге достаточной опоры, и вам приходится балансировать, что приводит к лишней нагрузке на мышцы.
1: Многие наши маленькие слушательницы мечтают носить туфли, как у мамы, с каблуками. Девочки, видите, как это опасно? Что же делать, Золушка, вообще отказаться от каблуков?
0: Нужно с умом выбирать обувь. В идеале каблучок должен быть до 4 сантиметров, широким и устойчивым.
1: А это точно безопасно для ноги? Может, лучше вообще носить обувь на идеально плоской подошве? Например, балетки, сланцы или кеды?
0: Вы ошибаетесь. Они тоже таят опасность. Посмотрите, стопа человека имеет в средней части сильный изгиб. Так вот, он позволяет нам мягче и легче ходить. А в обуви с ровной подошвой такой арки нет. И если вы будете часто и подолгу носить балетки или сланцы, связки стопы растянутся, мышцы ослабеют, ноги будут болеть.
1: Вот уж не подумала бы.
0: А еще одна беда связана со шлепками, сланцами и вьетнамками. При ходьбе задняя часть все время хлопает по пятке. Казалось бы, что страшного? Удары-то не сильные. А давайте-ка посчитаем. В среднем человек делает 60 шагов в минуту. Если вы гуляете час, то при несложных вычислениях получается 3600 ударов по пятке.
1: Ого-го! Представляю себе, если бы меня по какому-нибудь другому месту так шлепали.
0: То-то! Удары, конечно, не сильные, но совершаются длительное время. Так что лучше все-таки выбирать обувь с ремешками, которые хорошо закрепляются на ноге.
1: Сколько нюансов, ничего себе!
0: Так что обратите внимание, на мне сейчас очень удобные туфли, в которых и танцевать можно сколько угодно, и убежать от любого принца.
1: То есть мысль о побеге от принца вас так и не покидает? Неужели во дворце вам так не нравится?
0: Ну что вы, это я так, для примера. Во дворце хорошо, и меня там любят.
1: Понимаю, за что. Думаю, нам всем стоит поучиться у вас кротости.
0: Нет, у меня надо учиться позитивному отношению к жизни. Если бы я ходила вся такая обиженная и выполняла грязную работу через силу, ничего бы хорошего не случилось. Знаете пословицу такую? На обиженных воду возят.
1: Хотите сказать, что вам нравилось, как с вами обращались мачеха и сестры?
0: Не нравилось мне только то, что меня на бал не брали. Но, как видите, я сама туда попала. А наводить порядок, ухаживать за животными, шить – все это я люблю. Мне нравится, когда вокруг чисто и красиво. Неприятно жить в грязи, правильно? Я очень трудолюбива и делаю уборку не со слезами на глазах, а с песнями и плясками. Вернее, раньше я так делала. Сейчас мне не позволяют.
1: И как же вы справляетесь с этим запретом, уважаемая Золушка?
0: У меня появилось много других забот. Вышиваю, много читаю, развожу цветы. Учусь волшебству у феи крестной.
1: Волшебству? Ого-го! А наколдуйте что-нибудь.
0: Хорошо, но нам нужна будет тыква.
2: У вас есть она?

0: тыква! Я найду! Сейчас, минуточку! Ребята, тыква! Срочно нужна тыква! Мы сейчас карету наколдуем! Ребят, нашла! Я же говорила! Предлагаю превратить ее в маленький оранжевый автомобильчик.
1: Нет, это будет кормушка для птиц. А сделаем мы ее своими руками. Просто сказочная поделка. Как вы знаете, когда становится холодно и выпадает снег, большая часть пищи становится недоступной для птиц. К тому же в холодное время года птичкам требуется больше энергии. Еды становится меньше, а энергии нужно больше. Поэтому и стоит подкармливать пернатых, чтобы помочь им чуть-чуть. Для этого мы с вами сделаем птичью кормушку из тыквы.
0: Для этого нам понадобится сама тыква,
1: а также толстая железная проволока, китайские палочки для еды и сам корм. Отлично подойдут нежаренные семечки подсолнечника.
0: Но их мы позже найдем. Давайте приступим к изготовлению кормушки, Золушка.
1: С удовольствием. Для этого берем нашу тыкву и разрезаем ее пополам горизонтально. Ну, то есть, чтобы образовалось дно и крышечка. Теперь нужно очистить внутренность тыквы от семечек. Делаем это прямо руками. Это забавное занятие.
0: Ага, точно.
1: Теперь берем китайские палочки в количестве 2 пар или 4 штук. Устанавливаем эти палочки между дном и крышей нашей кормушки, как будто колонны. Получилось?
0: Да, хорошие колонны.
1: И последний штрих. Продеваем проволоку, чтобы она пронзила и дно, и крышу кормушки посередине. Сверху и снизу конец проволоки нужно загнуть. Осталось наполнить нашу птичью столовую кормом и повесить на дерево.
0: Вот таким замечательным образом мы научились делать из тыквы кормушку для птиц.
1: Тыква – это вообще кладезь полезных и интересных идей. Из нее столько всего можно сделать.
0: А карету мы не…
1: Нет, карету нет. Нет.
0: Эх.
1: Дорогая морковка, ну что вы обижаетесь?
0: Не умею я тыкву в карету превращать.
2: Сказки наизнанку.
0: Ребята, здравствуйте. У нас сегодня в гостях Золушка.
1: Знаете, после того, как с 12 ударом часов мое платье превратилось в лохмотье, я стала очень пунктуальна. И могу рассказать, как ценить время и расходовать его с умом.
2: Сказочные советы.
1: Ну, понятно, что без правильного образа жизни никуда. Если соблюдать режим сна и хорошо питаться, то энергии у вас хватит на весь день. Также обязательны спортивные занятия и зарядка по утрам.
0: Ну, это всем известно. А что еще?
1: Очень важен правильный отдых. Если все выходные вы пролежали перед телевизором или просидели за компьютером, то вряд ли вы набрались сил к началу новой недели. Самым хорошим отдыхом считается смена занятий.
0: То есть, если я тружусь на радио, то чтобы отдохнуть, нужно пойти поработать водителем трамвая.
1: Не совсем так. Например, вместо того, чтобы переписываться с подружкой в интернете, зайдите к ней в гости или поиграйте во дворе. В выходные можно посетить кино или театр, съездить за город, покататься на велосипеде. Активный отдых – это то, что нужно, чтобы немного отдохнуть от привычной учебы или работы. Но даже в этом нужна мера. От отдыха тоже можно устать.
0: А как же лучше поступить?
1: Главный секрет – планирование всех дел. Заведите себе блокнот и записывайте туда все важные дела. Обязательно распределите их по дням недели и по времени. Школа, кружки, спортивная секция, поездка к бабушке, время для игр. Распишите все по дням и часам.
0: А я знаю еще один способ экономии времени. Чтобы каждый выходной или перед приходом гостей не делать генеральную уборку, которая отнимает несколько часов, нужно просто поддерживать порядок в течение недели. Например, мыть посуду сразу после еды, а не копить ее целый день. А одежду и игрушки не разбрасывать по всей квартире, а класть сразу на место.
1: Конечно. Также советую не откладывать что-то на потом. Увидели, что зеркало в ванной грязное? Взяли и помыли сразу. Так мелкие домашние заботы не будут скапливаться в большую кучу.
0: Точно-точно. Но как себя заставить сделать это?
1: Если вы говорите себе «я должен что-то сделать», это пугает. А вот если чуть-чуть схитрить и говорить себе «я хочу это сделать», то уверенно сразу появится желание побыстрее выполнить какую-то работу. Так что учитесь давать правильное направление своим мыслям, и тогда для вас не будет трудновыполнимых дел. И вы сразу заметите, что и родители, и учителя изменятся.
0: Наверное, они просто будут по-другому к вам относиться, как к взрослому, равному себе человеку.
1: Да.

0: морковка. Вы хорошо это сказали.
1: Золушка, а что вы сейчас должны сделать? Ой, вернее, хотите?
0: Думаю, пора поделиться со слушателями рецептом моего любимого торта.
1: Этот сказочный вкус. Если мы будем заниматься выпечкой, то, ребята, без взрослых тут не обойтись.
0: Нам нужно будет сделать два вида теста и два вида крема. Итак, для коржей нам понадобится 3 яйца, 3 столовых ложки меда, стакан муки, стакан сметаны, полстакана сахара, полбанки сгущенки и разрыхлитель. Все это смешаем, получившееся тесто делим поровну. Одну половину выпекаем, а во вторую добавляем 2 чайные ложки какао и тоже ставим в духовку.
1: Готово! Теперь что?
0: Режем коржи пополам. И пока они остывают, займемся кремами. Для приготовления одного крема просто смешаем стакан сметаны и стакан сахара. А для другого возьмем пачку сливочного масла, оставшиеся полбанки сгущенки и немножко какао. Нужно это взбить, чтобы получился вкусный шоколадный крем. Осталось только намазать белый крем на темный корж, а коричневый крем на светлый корж. Кладем стопочкой друг на друга, и торт готов. Хорошо бы дать крему пропитать коржи в течение нескольких часов.
2: Что? Несколько часов ждать? Мы так не договаривались. Дайте хоть кусочек попробовать.
0: Но он станет вкуснее после того, как постоит. Так что придется ждать.
1: 12! Золушка, вы слышали? Часы пробили 12!
2: Ой-ой-ой, а я и не слышала.
1: Да вот только что! Как летит время, бегите быстрее! Оставьте вы тортик, оставьте!
0: До свидания!
2: Подождать несколько часов. Хитренькая какая.
3: А это была программа «Сказки наизнанку» и я, Морковка, ее неизменная ведущая. До встречи! Пока-пока!
2: Так вкусно! Да и достанется мне больше!
4: «Сказки наизнанку»
5: Другие выпуски этой программы слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

Joe. I've been married long time ago.

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Как поют ведущие детского радио?
4: Детское радио, радио, радио земля. На детском радио вместе ты и я.
3: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: Максимум. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Детское радио. Телеканал.

0: Кухня РФ и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой. Готов? Тогда готовь! Подробности на сайте кухня.дети 6+.
1: Поделюсь с тобой одним секретом. Что-то будет в «Ленте» этим летом. А будет возвращение легенды. Ждите все сюрприз от гиперленты.
2: И как всегда, все удивительное
3: в «Ленте».
4: Реклама.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
7: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1477
4: 4679 25. Курт Москва 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: Ни рыба на крючке, ни бабочка в сачке. Но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Для того, чтобы обежать вокруг некоторых динозавров, нужна не одна минута. Археологи нашли в США кости самого длинного динозавра в истории. Размеры его тела уникальны. Шея была 15 метров, а хвост 18. А длина всего тела 40 метров. Почти как футбольное поле в ширину. Ученые назвали его суперзавр. Можно подумать, что он очень много весил. Однако суперзавр был не самым тяжелым из известных динозавров. Здесь его обошел титанозавр аргентинозавр, который весил более 90 тонн, примерно как половина самолета.
3: А знаете ли вы, что...
1: Знаменитый тираннозавр Рекс оказывается не самый страшный среди динозавров. В Узбекистане, это страна такая, нашли новый вид одного из крупнейших динозавров. Это улугбекзавр. Он достигал 8 метров в длину и весил более тонны. У него были острые, как лезвие, и длинные, как у акулы, зубы длиной до 15 сантиметров, как столовая ложка. Этот хищник жил на нашей планете 90 миллионов лет назад, задолго до появления тирекса, у которого был просто ангельский характер по сравнению с улугбекзавром.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.

0: А знаете ли вы, что...
1: Травоядные динозавры были очень опасны. В Марокко нашли останки необычного динозавра. Он был покрыт шипами, но они росли не из кожи, как у всех остальных ящеров, а из ребер, прямо из костей. Ученые так удивились находке, что поначалу решили, что это подделка. Но рентген показал, что останки подлинные. Необычный динозавр принадлежал к роду травоядных анкилозавров. Их тело было покрыто панцирем, а на кончике хвоста имелось большое уплотнение, как камень. Оно отлично помогало защищаться от хищников, как и пояс из шипов на ребрах. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: хранителей.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
2: Друзья, сегодня нам предстоит разгадать одну загадку. Вы, конечно, знаете Джеймса Кука. Он был отважным мореплавателем. Он открыл Австралию, Новую Зеландию. Однако мне доподлинно известно, что Кук никогда не имел в Австралии постоянного жилища. Как же в Мельбурне очутился его каменный дом? Ну что ж, пойдемте внутрь. О, я словно оказался в достопочтенном английском доме. Старинные олеографии на стенах, мебель, утварь 18-го столетия. Все экспонаты подлинные. А это? Неужели сундук, что некогда принадлежал самому путешественнику?
3: Добро пожаловать в дом прославленного капитана.
2: Мое почтение, господин Сундук. Простите, это на самом деле дом Джеймса Кука?
3: Без сомнения. Доставлен в Австралию прямиком из Англии.
2: Ой, как такое возможно?
3: Более 200 лет назад отец капитана построил этот каменный дом в деревне Грейт Эптон в графстве Северный Йоркшир. В 20 веке дом был выставлен на продажу. Некий сэр Рассел Гримвейт приобрел строение за достойную сумму, а на столетие штата Виктория сделал жителям Австралии неоценимый подарок. Отправил сей дом в Мельбурн. Конечно, здание пришлось разобрать, но его соединили вновь и отреставрировали. К 250-летию прославленного капитана музей был открыт. Теперь на австралийской земле прочно стоит.

0: Стоит английский дом. Гордость жителей штата Виктория.
1: Невероятно! До новых встреч, друзья!

0: детское радио. Много песен на детском радио.
1: По заказу госавтоинспекции МВД России.

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 12 августа с 18.30 до 19, 15 августа с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
2: В эфире рубрика «Добой песни».

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
5: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix. Со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент. И 100% кэшбэк каждому.
1: Реклама.
8: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и...

0: краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на «Гулливер.ру» и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: сказочник Андрей Щеглов. Буквария. Жили-были буквы в стране Буквария. У всех были свои домики, а у многих даже неплохие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель Букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся. Но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Как появились красивые подарки».
1: В Букварии все буквы дружили между собой и часто ходили друг к другу в гости. Чтобы сделать хозяевам приятное, гости всегда приносили что-нибудь в подарок. Кто варенье, кто свежие овощи или там фрукты. А еще очень ценились в букварии разные полезные вещички от кузнеца Же. У него была своя кузница, где он ковал железо и делал из него ложки, ножи, вилки, крючочки для вешалок, узорчатые ручки для дверей, в общем, всякую такую необходимую в хозяйстве мелочь. Изо всех букв только буква «Е» не любила ходить в гости. И если приходила к кому-то, то старалась тихонечко сидеть в сторонке, словно ее нет. А все потому, что дарить ей было особенно нечего. Ведь она огородов не заводила, овощей и фруктов не выращивала, а в подарок могла принести только букетик полевых цветов. Правда, буква «Е» всегда собирала свои букетики с такой любовью, что они получались просто на загляденье. И многие буквы потом долго их не выбрасывали. Но буква «Е» не знала об этом. И продолжала думать, что ее подарки никому не нужны. И вот однажды буква «Е» сидела возле своей калитки и плела из травинок корзинку для букетика, собранного из тех полевых цветов, которые росли вокруг ее домика. «Их...» Вздыхала она. «Так несправедливо, что нет ни одной профессии на меня, на букву «Е». Я бы тогда делала что-нибудь полезное и нужное. Ну вот, например, наш кулинар К выпекает такие вкусные булочки, пальчики оближешь. А какие красивые торты у него получаются, залюбуешься. А я? Их! Да и вообще слов-то, которые на меня начинаются, раз-два и обчелся. Йод, йогурт». Хотя можно было вот вместо «ёж» через «ё» писать «ёж» через «е». Или там, ну, вместо «яма» — «еама». Но нет, так нельзя, так неграмотно. Так говорит наша учительница, буква «у». «Их». Если меня и ставят в словах, то почти всегда только в конце. А это самое обидное. Вот такие невеселые мысли крутились в голове у буквы «е». Но, если честно, все эти мысли были напрасными. Она забыла.

0: забыла, что, например, мягкий знак очень часто смотрит на нее, когда говорит такие слова, как «большой», «отличный», «замечательный». Всем своим видом и голосом показывая, какая «е» важная буква в этих словах. Ведь без ясного окончания слово может получиться незаконченным и каким-то недоделанным. Ну, например, если похвалить букву «ю», юмориста, сказав не «ты смешной», а просто «смешно», без буквы «и» на конце, то, ну, вроде бы сказал, что смешно, а вроде и не похвалил. Как-то так. Но наша буква «и» продолжала грустить и за своими горькими вздохами совершенно не заметила, как к ней подошел мягкий знак и с любопытством начал наблюдать за ее работой. «Какой замечательный букетик у тебя в корзинке получился! Очень красиво!» Буква «и» от неожиданности чуть не выронила корзинку и испуганно уставилась на гостя. «Тебе действительно нравится?» – удивленно спросила она.
1: «Даже очень нравится», – улыбнулся мягкий знак и, хитро прищурившись, спросил. «А можно я получу вот эту корзиночку с букетиком от тебя в подарок?»
0: Буква «и» так растерялась, что тут же протянула корзиночку с цветами мягкому знаку. «Конечно, возьми, пожалуйста», – прошептала она. «Я еще одну сплету».
1: «Спасибо огромное!» – радостно воскликнул мягкий знак. «Ты такая рукодельница, таких красивых подарочков кроме тебя никто не дарит. Об этом знают все буквы в букварии. Вот запомни это и никогда больше не грусти. То, что делается с любовью, ценится больше всего. А букетиков красивее твоих я нигде и никогда не видел».
0: С тех пор буква «и» приходила в гости к соседям веселой и счастливой, потому что теперь она начала замечать, как радуется ее красивым подарочкам и как долго потом хранят их у себя. Даже если ты не самый сильный, не умеешь высоко прыгать или быстро бегать, но при этом делаешь что-то нужное для других, вот это и есть твоя самая главная сила.

0: Радио.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: же внутри всех приборов и устройств.
1: Ну, конечно!
0: Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
2: Реклама.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимагру, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Ориентис Офис Мак.
1: Офис Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции.

0: О правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
1: Реклама.
2: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
3: Подробности на сайте robostancia.rf.
4: Мне так повезло.
5: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности kassir.ru. 0+.

0: медийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: У кита, оказывается, 4 ноги. У берегов Перу ученым удалось обнаружить окаменелости древнего кита. Только кит этот не простой, а четвероногий. Благодаря своим перепончатым лапам, животное могло не только плавать под водой, но и передвигаться по суше. Такие киты жили на нашей земле более 40 миллионов лет назад. Подумать только! По древним перуанским джунглям вместе с динозаврами бегали на своих лапах киты. Осталось только понять, почему же они решили переселиться в воду и куда впоследствии делись лапы. Ответы на эти вопросы есть в книгах по эволюции животных.
1: А знаете ли вы, что...
2: Для того, чтобы сказать доброе утро каждому из своих детей, этой маме потребуется 1,5 минуты. Многие из наших слушателей воспитываются в многодетных семьях, таких, где трое и больше детей. Ну а самую многодетную маму в мире на днях разыскали журналисты. Живет она в Уганде. Это страна такая в Африке. Зовут женщину Мариам Набатанзи. И за 39 лет своей жизни она родила 38 детей. Дело в том, что Мариам имеет редкую особенность организма. У нее никогда не появлялся на свет один ребенок. 5 раз у нее на свет появлялись двойняшки, 4 раза тройняшки и 5 раз четверняшки. Все члены семьи живут дружно в небольшом домике недалеко от кофейных плантаций.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Больница не место для скуки. У одного американского папы заболел сын и попал в больницу. И очень там грустил. Но папы, они же большие фантазеры. Вот и отец заболевшего мальчика придумал, как сделать пребывание ребенка в больнице более интересным. Он организовал производство постельного белья, но не скучного больничного белого, а разрисованного всякими развивашками. Например, на наволочках, на печатках,

0: Распечатаны картинки и предложения для сочинений и историй. На пододеяльнике расчерчены поля для игр и ободряющие слова. А на простынях – лабиринты, пазлы и легкие математические задачки. Теперь такое белье закупают детские больницы. Ребята говорят, что лечиться им стало намного веселей. А многие просят родителей и домой приобрести похожие комплекты. Соглашусь, поиграть на простынке в крестики-нолики или бродилки полезнее, чем без конца смотреть на экраны смартфонов. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Кто-то любит котиков, а я люблю жуков. Жук в моей коробочке пожужжать готов. Поедем мы на дачу и где-то по пути коробочку открою и скажу: лети! Он полетит над рощей на закате дня. Как все же это здорово, что жил жук у меня. Привет, это дядя Саша, ведущий детского радио. А у вас, ребята, жил когда-нибудь такой жук?
0: Лето на детском радио.

0: Это на детском радио.
1: Кипитоша, у меня идея.
2: Какая?
1: А давай запустим сегодня воздушного змея.
2: Чёр мой синий, с хвостом, как у кометы.
1: Вверх к облакам, навстречу ветру.

0: разобьюсь! А чем овощи отличаются от фруктов? А, хотя я знаю, овощи полезные, а фрукты вкусные.
1: Ну что ты? Фрукты и овощи одинаково полезны, ведь и в тех, и в других очень много необходимых для здоровья витаминов. Ну а разве овощи невкусные, а? Вот, например, твоя любимая картошка.
0: Да, и огурцы я тоже люблю.
1: А ты знаешь, что ботаники, это специалисты, которые изучают растения, считают огурцы фруктами? О как! Потому что все плоды, которые содержат семена, называются фруктами. Фрукты можно разделить на три главных вида. Плоды с сочной мякотью и семенами. Ну, апельсины, дыни, яблоки те же самые. Плоды с одной крупной косточкой. Черешня, слива или персики. И сухие плоды, вроде орехов и бобов. Ну, например, гороха. А овощи, запоминай, овощи – это плоды травянистых растений, без семян внутри. Ну, например, морковь, капуста, свекла.
0: А что такое ягода?
1: Ягода – это фрукт, у которого внутри много семян и нет косточки.
0: Значит, вишня не ягода, а помидор – ягода?
1: Да, да, сынок, так считают ботаники. Помидор имеет сочную мякоть и семена внутри. И цитрусовые плоды – апельсин, лимон, мандарин, грейпфрут, который ты очень любишь – это все ягоды. Вот так и получается, что и тыква, арбуз, дыня, огурец – тоже ягоды. Ботаники.
2: Детское радио.
3: Детское радио.

0: Лето на детском радио.
1: Друзья, всем привет! Это Кирилл Раскаскин. Летом во время активностей можно очень быстро устать. Ну а чтобы как следует отдохнуть, достаточно просто взять книгу в руки, поудобнее устроиться под деревом или в кресле и отправиться в удивительный мир литературы. Приятного путешествия!
0: Много песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
2: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
3: А я Алина.
2: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
2: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: упадет. Снова встанет и пойдет.
1: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
2: «Что под нами?» Под ногами. Реклама.
3: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
2: Реклама.
7: Главный предмет в школе – удобная форма.

0: Лучи – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. Лучи. Получи ключи в день покупки.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе. Рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: что ж, смотри, бабочка села на цветок.
1: О, это крапивница. У нее такие оранжевые крылышки с черными пятнышками.
0: Как здорово, что летом столько красоты вокруг.
2: Много песен на детском радио.

0: мои милые веселые друзья, всех приветствую! У микрофона Ириска. Летом мне на месте не сидится. Надеюсь, и вы тоже активно проводите каникулы. Катаетесь на велосипедах, роликах, самокатах, играете в салочки или догонялки. А вечером, немного уставшие, но счастливые, засыпаете под пение кузнечиков и сверчков. Пусть лето дарит вам приятные моменты.
1: Лето на детском радио.

0: Ой, Кипидошечка, сейчас бы...
1: Нет-нет, Веснушка, не спать. Если уснешь, то кто расскажет мальчикам и девочкам о всеми любимой колыбельной?
0: Все-все-все-все-все, сейчас не ночь, так что сон прочь. Рассказываем?
1: Давай.
2: Запивайка.
3: В 1964 году маленькие зрители впервые увидели программу «Спокойной ночи, малыши», которая начиналась с песни «Спят усталые игрушки».
1: Колыбельную эту написал композитор Аркадий Островский, автор знаменитой песни «Пусть всегда будет солнце».
3: А стихи написала поэтесса Зоя Петрова.
1: Колыбельную эту исполняли разные певцы. Однако самым известным стал замечательный актер Олег Анофриев.
3: Если кто не знает, то это голос сразу и львенка, и черепахи, и голос почти всех героев «Бременских музыкантов», и героев многих других мультфильмов.
1: Спеть нашу

0: Любимую колыбельную актера Олега Анофриева пригласил композитор Аркадий Островский.
1: И между ними произошел очень интересный разговор.
0: Давай, Фистушка, я буду за Олега Анофриева.
1: А я за Аркадия Островского.
2: Вот как это могло бы быть.
1: «Вот такая будет песня», — сказал Аркадий Островский и встал из-за рояля. «Ну что, Олег, споешь? У тебя получится!»
0: «Ну, даже не знаю», — задумчиво ответил Анофриев и почесал затылок.
1: «Что значит «не знаю»? Как это «не знаю»? Тебе что, не нравится песня?» — удивился Островский.
0: «Ты только не обижайся, Аркаш, но она какая-то... простоватая, что ли?» Признался Анофриев и стал напевать мелодию первых двух строчек. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, что это? Одно и то же. Какой-то тили-тили и трали-вали.
1: И вовсе не тили-тили, и совсем не трали-вали, обиженно засопел Островский. Не ожидал от тебя, Олег.
0: Но мы же с тобой друзья, Аркаш. Вот я честно и сказал все, что думаю, ответил Анофриев.
1: Да, конечно, друзья. Вот потому я тебе честно и говорю, что только ты из этих, как ты выразился, тили-тили и трали-вали, сделаешь безусловный шедевр, стал уговаривать актера Островский.
0: Ладно, ладно, заулыбался Анофриев. Какие перышки, какой носок. И верно, ангельский быть должен голосок, так что ли?
1: Ну да, продолжил Островский. Спой, Светик, не стыдись.
0: Хорошо, согласился Анофриев. Поработаю я с твоим шедевром, так и быть. Только тогда один из куплетов надо будет убрать, неожиданно добавил он.
1: Что? Опешил Островский. Что убрать? Это еще почему?
0: А потому, парировал Анофриев, мы колыбельную детям поем или страшилку на ночь?
1: Какая еще страшилка? Где страшилка? Откуда страшилка? Возмутился Островский.
0: Откуда, не знаю. А где? Вот, пожалуйста. Обязательно по дому в этот час тихо-тихо ходит дрема возле нас. Это же ужас, понизил голос Анофриев. Ночью по дому бум, бум, ходит где-то во тьме возле ребенка. Не пойми кто, какой-то дрема. Да я б ни за что не уснул.
1: Какая-то, а не какой-то. И дрема — это что-то вроде Оли Лукоя, помогающий детям заснуть. И страшилки тут ни при чем.
0: Не буду я петь про этого дрему, выпалил Анофриев. Это жуть какая-то. Ищи другого исполнителя.
1: Ладно, ладно, воскликнул Островский. Не надо мне никакого другого. Уберу, так и быть, специально для тебя этот куплет. В конце концов, 4 куплета действительно многовато. Достаточно будет и 3.
0: Ну, вот и договорились, обрадовался Анофриев. Вот только... Вдруг, остановившись у двери, произнес он: что это за пирожен-птица у тебя во втором куплете? Это которая детям пирожные, что ли, приносит?
1: Какие пирожные? Какая птица? Удивился Островский.
0: Ну как же, со слоненком подружиться и поймать пирожен-птицу, напел Анофриев.
1: Уши надо тщательнее мыть, Олежа, рассмеялся Островский. И поймать перо жар-птицы. Вот что там поется.
0: Вот оно что. Видать, когда утром полоскал уши вишневым компотом, косточки вынуть забыл, весело ответил Анофриев.
1: Что было дальше?
0: А дальше
3: Олег Анофриев все-таки спел про дрему, но, правда, в телепередаче этот куплет сейчас не звучит.
1: Многие-многие годы под песню «Спят усталые игрушки» каждый вечер ложились спать миллионы мальчиков и девочек по всей нашей стране.
3: Да и

0: сейчас во многих семьях мамы поют ребятам перед сном эту колыбельную.
1: Запевай-ка!
2: А теперь делаем звук погромче
0: и подпеваем всей семьей.
2: Музыка Аркадия Островского.
0: Слова Зои Петровой.
2: Песня «Спят усталые игрушки».
0: Исполняет Олег Анофриев.

0: покорить ее сердце. Оставь надежду.
1: Но почему 1000 дохлых кошек?
0: Это же любимая болонка королевы.
2: Да будь она хоть болонкой самого короля, она будет моей.

0: песен на детском радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум
1: пьешь. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой, родную мать. Откалитайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хренчая слегка.

0: каждый родитель желает знать.
1: Чтобы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
4: Сказку слушать. А ты?
5: И я.
4: Включай.
5: Погоди, погоди. Это ж только вечером.
4: На ночь. Ладно, ладно. Подожду.
3: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: 0+. Реклама.
6: Гипермаркет Офис Мак.
7: Звонок для учителя.
8: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
6: Экономьте с Офис Мак.
8: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
9: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
10: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
0: Реклама.
11: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи.

0: успеете купить их в лавке юного искусствоведа 6+.
1: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
2: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Буратино и Щелкунчик,
4: Чиполлино и Аладдин,
3: Колобок и Курочка Ряба,
4: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
3: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
4: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
3: Подробности на сайте muspuppets.ru.
5: Категория 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы что?
8: Бывает дождь из игуан.
6: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
6: Каждый день на детском радио. Нет. Детское радио.
10: Детское радио.
11: Детское радио.
12: Детское радио.
13: Его огонь. Огонь.
14: В эфире детское радио. Детское радио.
6: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
7: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
15: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
7: А знаете ли вы, что...
15: Водопады бывают фальшивыми. Каждый год миллионы туристов приезжают в китайскую провинцию Хэнань увидеть самый высокий водопад Китая. Он называется Янтай. Недавно его репутация оказалась подмочена, то есть испорчена. Один из туристов запустил дрон и через его камеру увидел, что вода, падающая вниз, подается наверх по обычной водопроводной трубе. Разразился крупный скандал. Авторами подделки оказались сотрудники горного парка, в котором находится водопад. Они рассказали, что сезон выдался засушливым. Река, питающая водопад, измельчала. Вот и пришлось пойти на хитрость и проложить трубы, чтобы посетители парка не уехали разочарованными. В общем, хотели как лучше, получилось как обычно. Но впредь обещают исправиться и придать водопаду естественный вид. Ведь обманывать нехорошо.
7: А знаете ли вы, что...
15: Есть автомат для монет, которые исполняют желания. Каждый из вас хоть раз в жизни кидал монетку в море или фонтан и загадывал желание. Порой не удается это сделать, потому что нет мелочи. Решение проблемы придумали в Риме, столице Италии. Здесь есть красивый и знаменитый на весь мир фонтан Треви. Возле него установили специальный автомат. Надо приложить к нему банковскую карточку, и автомат сам запускает монету в фонтан. Очень удобно. Туристы ежегодно бросают в этот фонтан очень много денег. Если собрать все эти монеты, хватит на 2 больших грузовика. Эти деньги вылавливают, очищают и передают на благотворительность, то есть на разные добрые дела.
7: Ужасно интересно.
9: Все то, что неизвестно.
7: А знаете ли вы, что...
15: Вороны умеют считать вслух, как дети. Ученые давно признали, что вороны так же умны, как и обезьяны. Недавно выяснилось, что эти птицы еще и считать вслух умеют. Исследователи научили ворон каркать от 1 до 4. Например, когда на экране загоралась цифра 3, птицы каркали 3 раза. Исследователи обратили внимание, что птицы каждый раз думали, прежде чем выполнить задание. Они просто так каркали. Конечно, порой ошибались. Чаще всего, когда видели цифру 4. Не очень-то она им понравилась. Еще бы, ведь каркать приходилось много раз. То ли дело цифра 1. Она оказалась самой любимой, потому что надо было каркнуть всего 1 раз, чтобы получить лакомство за верность.

0: на выполненное задание. Так что вороны не только умные, но и хитрые. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.
0: Детское радио.
2: В эфире Кирилл Рассказкин. Ребята, вы уже пробовали ягоды с куста? Никакие магазинные вкусняшки не сравнятся. Вот такие простые вещи и делают нас счастливыми. Только чур руки мыть не забываем. Договорились?
0: Каникулы!
3: Лето на Детском радио.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 21. Белый след.
1: Поздновато вы сегодня, Стрелка Семеновна.
2: Простите, Шерлок Симофорыч, вела расследование.
1: Что-то серьезное?
2: Да.
1: Рассказывайте.
2: Иду я вчера вечером из школьного театра. Там спектакль новые ребята поставили. Называется «Паровозик из Ромашково». Так вот, иду по тропинке мимо железной дороги. Вдруг вижу, поезд к станции подъезжает, и прямо перед поездом кто-то раз через пути перебежал.
1: И что, расследование? Выяснили, кто это?
2: Нет, тупик.
1: Ну, хотя бы приметы запомнили?
2: Да, но только куртка, джинсы и вроде мальчик. Стрижка короткая была.
1: А может, какие-то еще приметы?
2: Да, точно. В свете фар увидела белый след на рукаве.
1: Когда это было?
2: До часов в 5-6.
1: Ну, это дело я называю делом на одну ириску.
2: Пока будете есть ириску, раскроете?
1: Именно так. А как он себя вел, нарушитель?
2: Да никак. Бегом, все бегом. Быстро подбежал к дороге, шмык, перебежал перед поездом и раз, только его и видели.
1: А дальше?
2: А дальше хотела вам позвонить. Да куда там? Как закричат что-то? Я не разобрала, что?
1: Кто закричит?
2: Да люди на платформе, все с телефонами же, смотрят чего-то.
1: Вот что. Отправляйтесь, коллега, в школу и найдите мне там отличника-футболиста.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
2: Шеф, докладываю, есть такой мальчик, Емельян Кузнецов, отличник и футболист. Но как вы догадались?
3: Стрелка Семеновна, сейчас буду. Приведите-ка в учительскую Емельяна Кузнецова.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
2: Вот, Шерлок Симофорыч, знакомьтесь, Кузнецов Емельян.
1: Здравствуй, Емельян. То, что ты хорошо учишься и в футбол играешь, это не повод правила нарушать.
2: Емельян, Емельян, ну как же так? Ну, переходить пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров, категорически запрещено. Но, Шерлок Симофорыч, все же, как вы догадались?
1: Ну, элементарно, Стрелка Семеновна. Мальчик явно любит футбол. Ведь бежал он, скорее всего, чтобы успеть к началу матча. Ведь люди кричали на платформе, как только матч начался. Там на первых минутах пропустили. Белая полоса на рукаве, след от мела. Вряд ли двоечник оставит такой. Скорее всего, мальчик что-то долго писал, стоя у доски. Значит, знал, что пишет. Значит, учится, скорее всего, на отлично.
2: Гениально, шеф.
1: Ну что, дело закрыто.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
4: Продолжение следует.

0: Детское радио.
1: Детское радио.
0: Детское радио.
2: Привет-привет, с вами Катя Знайкина. Здравствуйте, ребята, уважаемые родители. Сегодня прекрасный день, чтобы исполнить чью-то маленькую мечту. Помогите другу, скажите доброе слово, и ваше сердце наполнится радостью.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 14 августа с 7:05 до 7:35. 6+.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как микробы управляют человеком, его здоровьем и настроением? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
4: ООО «Система ПБО 0+».
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим.

0: сказками, веселым настроением.
1: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
0: А еще в Челябинске, Воронеже и Самаре.
2: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Это я, диджей Алло Алена. Мой любимый велик не скучает. Велопрогулки по паркам дарят бодрость и радость. Свежий воздух и движение наполняют день смыслом. Берите велосипед и вперед в дорогу.
0: Много песен на детском радио.

0: союзы.
1: Расселились люди от Ильмень озера и Волхова до самого Днепра и Понтийского моря. Звали их всех по-разному: славяне да вятичи, кривичи да волыняне, поляне да дреговичи, радимичи да северяне.
0: Есть в русских летописях удивительный документ – сказание о Славяне и Руси и городе Славянске. В нем рассказывается о предках и древних вождях славян. Если верить этому документу, славяне долго скитались, прежде чем появились на берегах реки Волхов и Ильмень озера. И произошло это еще в середине 3-го тысячелетия до нашей эры. Придя к Ильмень озеру, они осели, а со временем основали на берегу его города – Славянск и Русу. Тогда люди жили еще племенными союзами. Всего историки различают 16 восточнославянских племенных союзов. В 8-10 веках нашей эры вокруг озера Ильмень жили славяне. Именно они основали один из древнейших городов Руси – Великий Новгород. Кривичи жили в верховьях западной Двины, Днепра и Волги. На Оке и Москве-реке обосновались вятичи, а там, где сейчас Белоруссия, – дреговичи. Места у них были болотистые, поэтому и название такое. По-старославянски – Дярягва – болото, а поляне жили на берегах реки Рось. Именно она, считают многие исследователи, и дала имя нашему народу и государству.
1: А в Киеве сидел князь Кий, и позвал к себе он других князей. Говорит им: «В мире жить хочу, один пруток легко сломать, а вязанку и витязь не переломит. Если вместе все славяне будут, любого супостата победим. Но тогда и друг на друга нападать нельзя». Согласились с Кием князья. Долго жили в мире и согласии поляне с древлянами, северяне с родичами, вятичи и хорваты. Но прошло время, выросли княжьи дети, забыли об уговорах родителей. Снова пошли междоусобицы.
0: Историки считают, что именно поляне, которые жили на Днепре, в Киеве и окрестностях, положили начало объединению славянских племен. Но случилось это не во времена Кия, легендарного лидера восточных славян, который основал город-государство Киев, а гораздо позже, в IX веке. До этого земли, на которых расположились славяне, были разделены на много княжеств. В каждом был свой стольный град – столица.
1: После Кия с его братьями правили в Киеве дети их. А у славяне князь в Новгороде сидел, а у кривичей Смоленск город, с малокорнями земля их славится. И Скоростень — главный град древлян, головешки одни там остались, когда Ольга княгиня мстила им замужнину смерть.
0: Летопись повествует, что в 945 году киевский князь Игорь стал требовать с древлян слишком большую дань. Древляне решили: лучше убить Игоря, а то он в следующий раз еще больше потребует. Так и сделали. А потом древлянский князь Мал послал к его вдове княгине Ольге сватов, предложил ей выйти за него замуж и объединить земли. Ольга для виду согласилась.
1: «И сказала княгиня сватам богатым: окажу я вам честь, люди древлянские. Не коснетесь ногой грязи дорожной, принесут вас прислужники мои от реки с ладьей прямо в двор мой, к красному крыльцу». И поверили древляне, согласились, принесли их во двор княжеский.
0: Ладью с древлянскими сватами слуги Ольги у нее на глазах бросили в глубокую яму и забросали землей. Такой была месть княгини за смерть мужа. Именно Игоря историки называют первым настоящим правителем Руси. Подтверждение тому – летописи, а не только легенды. До Игоря, до X века, на славянских землях продолжались междоусобицы. А когда он пришел к власти, началось настоящее объединение славян. Кого силой, а кого лаской. Игорь уговаривал вступить в союз. Его дело продолжила княгиня Ольга, а потом их сын Святослав. Так появилась Киевская Русь.
2: Книга времен. История.

0: Скажу глупость. Выйдешь за меня?
1: Боюсь тебя ошарашить своей глупостью. Да!
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Это дядя Саша, а сейчас прошу приготовиться. Включили детское радио? Вот так, сделайте чуть погромче. Теперь лучше слышно. Танцуют все.
3: Лето!
4: Лето на детском радио.
3: Лето.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Мои дорогие друзья, с вами Ириска. Как здорово, что за окном лучшее на свете время года. Бабочки летают, облака проплывают, столько цвета, столько света. Как же все мы любим лето. Ну что ж, включайте детское радио погромче и подпевайте любимым песням.

0: Как устроено детское радио?
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
0: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
4: по щучьему велению, по моему хотению.
0: Только волшебные слова другие.
4: Надо так громко и четко сказать: включи детское радио.
0: И все.
3: 0+. Реклама.
5: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Гипермаркет Офис Мак.
8: Звонок для учителя.
9: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
7: Экономьте с Офис Мак.
6: ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: Реклама.
10: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что
0: черепахи умеют разговаривать?
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио.

0: Ни рыба на крючке, ни бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: На Международной космической станции есть поросята? Поросятами жители МКС называют специальные розовые мешочки для мусора. Когда в них набирается достаточно отходов, пакеты становятся похожи на поросят. Да еще и хвостик у них есть, специальный шнурочек. Он помогает туго затянуть мешок, так что из него ничего не выпадает. Когда таких маленьких мусорных пакетов набирается много, их складывают в точно такой же по цвету, но большой. А потом относят в транспортно-грузовой корабль, который полетит на Землю.
3: А знаете ли вы, что...
1: Трамплин для плавания можно съесть! Кондитер из Парижа Раамин Самий создал необычное пирожное. Оно называется «Трамплин для прыжков в воду». Десерт и вправду похож на спортивный снаряд. В основе прямоугольный бисквит, покрытый голубой глазурью. Это бассейн. Над ним белая тумба с трамплином, который сделан из белого шоколада. Автор этого сладкого произведения искусства увлекается плаванием и много трудился, чтобы его пирожное получилось таким же красивым, воздушным и хрустящим, как прыжки в воду.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Сумки можно шить из воздуха! Во Франции создали самую легкую в мире сумочку. Она весит меньше футболки. А все потому, что почти целиком состоит из воздуха. Дизайнеры использовали уникальный материал, который применяют в космической отрасли. Он называется силикатный аэрогель. Это самый легкий твердый материал в мире. На 99% он состоит из воздуха и на 1% из стекла. Несмотря на то, что аэрогель очень хрупкий, в сумке можно носить разные необходимые вещи. Ключи, телефон, документы. Сумка также выдержит космическую температуру, ведь материал, из которого она сделана, используют для покрытия марсоходов. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа
3: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: Много песен на Детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Летом даже облака отдыхают. Солнце просится на тихий час, и комары ненавязчиво поют свои любимые песни. Комаров мужественно отгоняем, а детскому радио подпеваем. Всем хорошего отдыха, ребята! Это Супер Гарик.
2: Лето на детском радио.

0: одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История о том, как квадратный платок лучшим подарком стал.
2: Давным-давно в одном симпатичном королевстве жила королева. Больше всего на свете она любила удивляться. Каждый день она требовала от своего мужа-короля новых сюрпризов. Долгие годы его величество справлялся с этой трудной задачей, но однажды настал день, когда король ничего не смог придумать.
3: «Как же так? Неужели тебе больше нечем меня удивить?»
2: Возмущалась королева, нервно расхаживая по тронной зале.
4: «Дорогая, ну ты несправедлива»,
2: — отвечал король.
4: «Много лет я развлекал тебя как мог. Я дарил украшения сияющих волшебных камней, букеты невиданных прекрасных цветов сказочной красоты. Однажды, помнишь, кажется, это было в прошлом году, в июле, привез снежинку с самой высокой горы. Но сейчас, увы, моя фантазия иссякла».
3: «Ничего не хочу слушать. Хочу сюрприз!»
2: – воскликнула королева.
3: «Желаю увидеть что-нибудь такое, что привело бы меня в восторг, сделало красивее, спасло от холода, чего в нашем королевстве никто никогда не видел».
2: Она вышла из залы, хлопнув дверью. Вот так король схватился за голову.
4: «Ну все, что мог, я уже придумал. Ну что делать? Что же мне делать?»
2: В этот момент дверь отворилась, и в залу заглянул один из придворных.
5: «Ваше Величество, прибыли гости из Индии. Прикажете впустить?»
4: «Ах, оставьте меня! Я никого не принимаю!»
2: – ответил король.
5: «Но, Ваше Величество, они говорят, что привезли заморские диковины».
4: «Ну зови, зови! Посмотрим, что за диковины»,
2: — приказал король и подумал.
4: «Может, среди них отыщется что-нибудь подходящее для моей капризной красавицы?»
2: Скоро в залу вошли гости.
6: «Уважаемый король!
7: Рады видеть вас в добром здравии!
6: Разрешите показать вам наши подарки?»
4: «Показывайте!»
2: Милостиво согласился король. Гости вынесли дары на середину залы. Чего там только не было. Украшения из золота, серебра и драгоценных камней. Дорогие ткани с замысловатыми узорами. Одежда и обувь необыкновенной красоты. Был среди подарков один странный предмет, очень похожий на саквояж. Он сразу заинтересовал его величество. Король открыл крышку. Сверху лежала ткань с изумительным рисунком. Король протянул руку и дотронулся до нее. Ткань оказалась пушистой, очень приятной на ощупь.
4: «Что за чудо?»
2: – обрадовался король.
4: «Скажите, что это за ткань?»
6: «Это кашемировая шаль,

0: Ваше Величество!
1: Она названа Кашемировой в честь города Кашмира, где ее сделали.
2: Да-да, соткали из тончайшей козьей шерсти.
3: С поклоном отвечали гости.
1: Шаль?
3: Удивился король.
1: Впервые слышу. Слово «шаль» означает «большой узорный платок».
0: А, так это обыкновенный платок.
3: Огорчился король.
0: Я ищу что-то необычное, чтобы удивить мою дорогую королеву. Боюсь, ваш кашемировый прямоугольник мне не поможет.
4: Ваше Величество, поверьте, эта вещь необыкновенная, просто волшебная.
2: Другой такой нет!
3: Возразили гости.
1: Каждый, кто набросит ее себе на плечи, мгновенно почувствует нежное тепло, станет красивее и моложе.
3: В этот момент вошла королева.
5: Красивее? Моложе? Ах, какая прелесть!
3: Прошептала королева и накинула шаль себе на плечи. Нежный золотой свет разлился по тронной зале.
1: Посмотрите, как изменилась наша королева!
0: Посмотрите, как изменилась наша королева!
3: Хором заговорили придворные.
6: Она стала еще красивее
1: и моложе.
5: Шали у меня никогда не было,
3: сказала королева и подошла к зеркалу.
5: Она будет прелестно смотреться с любым нарядом. Как приятно на ощупь! Какая теплая! Чудо, чудо, чудо!
3: Королева закружилась от восторга и повернулась к королю.
5: Благодарю тебя, мой милый король! Прекрасный сюрприз!
3: Его Величество с облегчением вздохнул и предложил Ее Величеству пройти в сад. С того времени, как случилась эта история, прошло почти 6 столетий. Но шали не вышли из моды. Они продолжают украшать и согревать женские плечи.
7: Сказки из платяного шкафа.

0: как поют ведущие детского радио?
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: сниму на суточно ровно. 6+.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня. Реклама.
2: Мне так повезло.
3: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется. «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
5: Детское радио. Детское радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Привет, я Катя Знайкина. И вот что

0: Я точно знаю, компьютер, планшет и телефон подождут, а лето нет. Скакалка, классики, бадминтон или просто бег на перегонки. Двигайтесь, ребята, смейтесь и чувствуйте силу своего тепла. Лето продолжается.
1: Много песен на детском радио.

0: Раз в крещенский вечерок девушки гадали. За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали.
1: Учишь стихи, Веснушка?
0: Не просто стихи, отрывок из баллады Жуковского «Светлана».
1: Ну, это дело хорошее. Тускло светится луна в сумраке тумана, молчалива и грустна милая Светлана.
0: О, ты тоже учил?
1: А как же, программное произведение. Каждый уважающий себя чайник знает. Да что там чайник, даже кувшин.
0: А ты знал, что именно благодаря Жуковскому у нас стало популярным это имя Светлана?
1: Ну-ка, расскажи-ка, Веснушка.
0: Вообще это имя кажется исконно славянским. Получилось оно путем сложения слов «свет» и «лан». Так славяне иногда называли землю. То есть буквально имя Светлана означает «свет земли». Так считает часть филологов. Это ученые, которые изучают языки. Но есть и такие специалисты, которые думают, что имя это появилось из литературы. Просто людям, которые читали балладу Жуковского, оно очень понравилось и постепенно стало популярным.
1: И правильно, очень хорошее имя. А раньше ведь были только заимствованные имена со схожим смыслом. Имена-синонимы, так сказать.
0: Это какие?
1: Из греческого пришло имя Фотиния, из арабского – Фатима. А в Европе есть имя Клара или Клэр с тем же смыслом.
0: Так значит, Фатима, Светлана и Клара – это одно и то же имя, только на разных языках?
1: Выходит, что так, хотя звучат-то они совсем по-разному.
0: Интересно, а само имя Светлана в других странах не используется?
1: Отчего же? В Чехии, Болгарии, Украине и Сербии девочек также называют Светланами, Светами. Где-то имя сокращают как Светла. По-моему, мило.
0: Да, согласна. Как интересно получается, Кипитоша. Это имя почти не использовали до 20 века. Зато потом как начали... И много-много интересного сделали Светланы. Например, Светлана Дружинина, актриса и кинорежиссер. Она еще сняла несколько фильмов про гардемаринов. Так раньше называли учеников морского кадетского корпуса.
1: Верно. Или, например, Светлана Ромашина, самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. Семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы, представляешь?
0: А я знаю еще выдающихся спортсменок с этим именем. Олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Светлану Журову и Светлану Хоркину, двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике.
1: А еще Светланой звали вторую в мире женщину-космонавта. Это герой Советского Союза Светлана Савицкая. Она совершила 2 полета, и первой из женщин-космонавтов вышла в открытый космос.
0: Да, во всех направлениях Светланы преуспевают.
1: Это точно. Сейчас, правда, говорят, имя это уже не так популярно, но уверен, оно уже не исчезнет.
0: Конечно.
1: А я хочу всем Светланам пожелать вместе с Василием Андреевичем Жуковским вот что. О, не знай сих страшных снов, ты моя Светлана, будь создатель ей покров. Ни печали рана, ни минутной грусти тень к ней да не коснется.
2: Что значит «наши имена»?

0: радио.
1: Всем привет! С вами Кирилл Рассказкин. Ребята, скорее всего, кто-то из вас уже посетил зоопарк, ферму, ну или у вас самих есть домашние животные. Общение с братьями нашими меньшими делает нас добрее. Не забывайте об этом. Самое время сейчас кого-нибудь почесать за ушком.
0: Лето. Лето на детском радио.

всем сухим и мокрым слушателям детского радио. У кого-то за окном идет дождь, у кого-то град, у кого-то светит солнце, но всех нас объединяет одно. Мы все на волнах детского радио. Меня зовут Катя Знайкина, и всем желаю хорошего настроения.

0: как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Реклама.
2: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
3: И я бы так хотел увидеть папу.
2: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
3: Ура! Новый фильм про меня!
2: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
3: Нет времени объяснять.
4: На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Реклама.
2: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
5: Подробности на сайте robostancia.rf.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы что?
7: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: не котенок, поиграет. Все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: В бразильском городе Пиранджи растет самое большое дерево кешью в мире. Дендрологи, то есть специалисты по деревьям, считают, что растению не меньше 1000 лет. Окружность его ветвей 500 метров. Это расстояние между двумя автобусными остановками в городе. Чтобы увидеть дерево целиком, надо подняться на специальную смотровую площадку. По какой-то причине ветви растения растут не ввысь, а в стороны. Из-за веса они склоняются к земле. Попадая в землю, дают корни и так разрастаются дальше. Этого гиганта каждый год посещают примерно 300 тысяч туристов. Настоящее чудо природы!
0: А знаете ли вы, что...
1: Подсолнухи умеют делиться солнечным светом с соседями! Если растения густо посажены на поле и затеняют друг друга, то начинают расти зигзагообразно. К примеру, один спереди, а другой сзади. Так подсолнухи делают специально, чтобы не оказаться в тени друг друга. А еще они умеют отличать тень здания от тени зеленого листа. И если чувствуют тень здания, то не меняют направление роста, потому что понимают, что это не поможет наслаждаться солнышком. Кто бы мог подумать, что подсолнухи такие умные?
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Можно запретить дождь. Мэр французского городка Кулонс Даниэль Марьер устал от того, что постоянно идет дождь, и решил воспользоваться служебным положением, то есть тем, что он большой начальник. Месье Марьер издал указ отменить в городе дождь и установить ясную и солнечную погоду с легким ветерком до конца октября. Понять мэра можно. Все лето в городе была хмурая, пасмурная погода. Шли дожди. Своим шуточным указом он хотел повеселить жителей, которым надоели серость и сырость. Таких ливней здесь давно не видели. Горожане юмор мэра оценили и прислали ему много восторженных комментариев. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Обо всем на свете быстро и понятно расскажут фиксики.
1: А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
2: Робот – это умная машина, способная вместо человека делать очень сложную или опасную работу. Своими железными руками они переносят тяжести, собирают из деталей автомобили и другую технику. Они летают в космос и опускаются на морское дно, помогая ученым. А еще есть роботы, которые понимают человеческую речь, умеют говорить и даже шутить. Совсем как люди.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
6: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
6: 0+. Реклама.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максимагу, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43. ИНН 770-329-54-63.
10: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
11: ООО «Система ПБО 0+.»
12: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
13: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
6: Реклама.
14: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
15: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
16: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: эфире программа о природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
2: Матильда, ты слышала это? Ну, наконец-то! А то так все заволокло за окном, что из дома выходить не хочется. Люди за окном прямо как лошадки в тумане. Как там в песне поется? Синий туман, похож на обман, синий туман, синий туман, синий туман. Так, сделаю погромче приемник.
0: О природе и погоде.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Александр Беляев.
2: Как поживаете, профессор? Лариса Ивановна Бок внимательно вас слушает.
3: Как всегда, в это время поговорим о природе и погоде. Сегодня в разных областях России обещали туманы, поэтому именно этому...
2: Да вы поэт?
3: ...природному явлению я хочу посвятить наш сегодняшний выпуск, а также другим не менее интересным видам осадков.
2: Прекрасно. Напустите тумана, а то его и так мало.
3: Туман постоянно вдохновляет поэтов и писателей на замечательные произведения. Вот как писал о нем Сергей Козлов в сказке «Ежик в тумане». «Над рекой поднялся туман, и грустная белая лошадь утонула в нем по грудь. И теперь, казалось, большая белая утка плывет в тумане и, отфыркиваясь, опускает в него голову».
2: Вот-вот, лошадь почти про меня. Да и с ежиком, не сомневаюсь, мы тоже сегодня встретимся.
3: Впереди нас ждут удивительные встречи. А прямо сейчас заглянем в суть этого явления.
4: Все явления природы – это признаки погоды. В природе изменение называется явление.
3: Итак, туман – это удивительное явление, не что иное, как облако.
2: Облако? Вы ничего не перепутали? Облака обычно бывают на небе, а туман – на земле.
3: Это облако, которое образуется у самой земли.
2: Вы серьезно? Как же это происходит?
3: Туман обычно появляется в тихую погоду вечером или под утро в низинах, или над водоемами. Это происходит тогда, когда воздух охлаждается быстрее, чем земля или вода. Испарения от воды и почвы поднимаются вверх, моментально остывают в воздухе и превращаются...

0: превращаются в мелкие капельки воды, то есть облако.
1: Значит, я могу смело утверждать, что сегодня дотронусь до облака. Здорово! Непременно разыграю внука. Тут он удивится.
0: Туманы очень полезны. Они увлажняют почву, очищают воздух, питают растения влагой. Такое же невероятно полезное для природы явление – роса.
1: Я поняла. Сегодня нам рассказывают о тех осадках, которые не падают сверху, как снег и дождь. Но, тем не менее, это тоже осадки. Они же выпадают?
0: Росу можно увидеть и дома. Для этого нужно дождаться, когда вскипит вода в чайнике, и осторожно, со взрослыми, приоткрыть его.
1: Не поняла.
0: На крышке чайника вы обязательно увидите капельки. Так же и в природе возникает роса.
1: Ах, вот оно что. Выходит, роса – это вода, которая не смогла подняться на небо и так и не стала облачком, а осела капельками на листьях растений, цветах и всяких предметах на поверхности земли. Интересно.
0: А если дело происходит осенью или зимой, когда уже начинает подмораживать, то вместо росы образуется иней – тонкий-тонкий слой льда.
1: Это очень красиво. Синий-синий иней ляг на провода. Ох, правда, после иния как будто все украшено драгоценными камнями.
0: Прошу не путать, уважаемые слушатели, иней и изморозь. Она как раз и появляется на проводах, на ветках деревьев, а возникает при замерзании пара, а не капель воды. Часто изморозь встречается при тумане.
1: Значит, авторы песни немного перепутали.
0: В зимние дни, когда то тепло, то холодно, образуется еще одно явление природы – гололедица. Это ледяная корка, покрывающая поверхность земли и другие предметы.
1: Ну, или гололед.
0: Прошу не путать гололедицу с гололедом.
1: Что? И это не одно и то же?
0: Гололед возникает при замерзании снега с дождем, которые падают на холодную землю.
1: Какая разница? Все равно скользко.
0: Гололед и гололедица – неприятные природные явления. Опаснее только намерзание льда на крышах домов.
1: Сосульки.
0: Сосулька или кусок льда в форме морковки. Появляются они, когда снег на крышах нагревается от солнца и тает. Но воздух остается холодным, поэтому капли замерзают.
1: Обожаю елочные игрушки в такой форме. Красотища.
0: Сосульки на зданиях представляют собой большую опасность. Падающие, они часто наносят травму прохожим.
1: Ерунда. Я всегда отхожу подальше от обледеневшей крыши.
0: Особенную опасность сосульки представляют для детей, ведь юные исследователи любят попробовать их на вкус и часто становятся мишенью для этих ледяных стрел и получают травмы.
1: А ведь правда, об этом я не подумала. Мой внук, что же делать, профессор? Как защитить детей от этого ледяного оружия?
0: О том, как обезопасить себя во время прогулок, мы поговорим прямо сейчас. Мы научимся не только обходить сосульки стороной, крепко держаться на ногах, но и правильно падать.
1: Правильно падать?
0: В эфире наша постоянная рубрика «Остаться в живых».
2: Грозы, бури и пожары, смерчи, оползни, бураны. Знать, как в них себя вести, значит жизнь свою спасти. Сила – это знание в науке выживания. Правила безопасного поведения во время опасного природного явления. Остаться в живых.
1: Вещайте, профессор. Лариса Ивановна Бок записывает.
0: Поговорим о правилах поведения на улице зимой, когда холодно, но иногда пригревает. Именно в такую погоду на крышах образуются сосульки. Увидев их, держитесь подальше. Не стойте под балконами, где висят эти ледяные шпаги. Обходите стороной места, обнесенные предупредительной желтой лентой. И очень прошу, друзья, не гуляйте в наушниках, а то не услышите шума падающего льда и снега с крыши. А главное, в такие дни смотрите вверх, когда ходите по улице.
1: Позвольте, профессор, если все время смотреть наверх, то можно так чебурахнуться, что мало не покажется.
0: Причем я бы вам советовал смотреть сразу в двух направлениях. Наверх и под ноги. Снизу нам грозит не меньшая опасность – гололед.
1: И гололедица.
0: Гололед и гололедица. Чтобы уменьшить вероятность зимнего падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения.
1: Ох, и поэт Александр Беляев. Записываю.
0: Самое первое. Для прогулок выбирайте только нескользящую обувь со специальной шершавой подошвой. Откажитесь от высоких каблуков.
1: Для детей это очень ценный совет.
0: Передвигаясь по скользким поверхностям, наступать следует на всю подошву целиком, ноги слегка расслабить в коленях.
1: Постараюсь прямо сейчас выполнить эти советы. Так, ноги расслабить в коленях, наступать на всю подошву. Вы шутник, профессор. Я похожа на медведя, которого укачала на карусели.
0: Руки, по возможности, должны быть свободными, слегка разведенными в стороны.
1: Как будто вы играете в жмурки и хотите схватить идущего навстречу. Ни о чем не подозревающего прохожего.
0: Но, предположим, вы все же поскользнулись и завалились на бок.
1: Но!
0: В момент падения присядьте, чтобы снизить высоту полета. Затем постарайтесь перекатиться, так вы смягчите удар о землю.
1: Вы меня радуете сегодня. Представляю, какое это будет веселое зрелище.
0: Если вы все-таки оказались на льду, передвигайтесь по нему, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
1: Лыжник, умираю со смеху. Неужели люди ничего не придумали, чтобы с чувством полной уверенности передвигаться по льду? Может, лучше зимой гулять в коньках?
0: Все труется над тем, чтобы снизить риск падения на льду. Улицы в зимнее время посыпают песком, мелкими камешками, гравием, специальной солью, чтобы дороги были не скользкими.
1: Тогда в коньках не получится.
0: Но, как известно, на коммунальные службы надейся, а сам не плашай.
1: Именно.
0: Чтобы уверенно чувствовать себя на льду, изобрели специальное приспособление – ледоходы.
1: Это что, корабли такие?
0: О них мы и поговорим в нашей следующей рубрике «Научных достижений».
1: Ого, лед, кажется, тронулся, господа присяжные заседатели.

0: Вот и эхолокатор, кем-то придуманный были когда-то.
1: Давайте узнаем сейчас поскорей историю разных полезных вещей.
0: История изобретений.
2: Если вы только что включили приемники, спешу представиться. Александр Беляев, здравствуйте. Я обещал рассказать вам об одном интересном изобретении человечества.
3: Не томите уже, рассказывайте.
2: Первые устройства, которые облегчали людям передвижение по льду, изобрели больше 1000 лет назад. Наши далекие предки обматывали обувь веревкой и пускались в опасные путешествия по замерзшим гладям рек и озер.
3: Но ведь это же ужасно неудобно.
2: Этот способ применялся долгое время даже скалолазами. Затем люди придумали более совершенные приспособления – кошки.
3: Так вот, зачем тебя придумали, Матильда? Кис-кис-кис-кис-кис, моя кошечка, ты слышишь?
2: Кошки надевали на ноги.
3: Привязывать кошек? Безобразие. Бедные животные.
2: Успокойтесь. Ни одно животное при этом не пострадало. Кошками называют специальные металлические устройства для обуви, потому что они с острыми шипами наподобие кошачьих когтей.
3: Это другое дело, профессор.
2: Подошва с зубчиками надевается на обувь и позволяет человеку свободно ходить по льду.
3: А что? Здорово придумано.
2: Преимуществом этих когтистых ботинок было то, что люди могли ходить даже по обледенелым склонам. Однако и недостатков у них было предостаточно. Металлические конструкции были тяжелыми, громоздкими. Из-за этого движения получались неуклюжими.
3: А не проще ли было прикрепить шипы прямо к обычной обуви?
2: Вскоре люди решили монтировать шипы прямо на подошву ботинок, но это оказалось не очень удобно. И тогда снова вернулись к кошкам.
3: Матильда, да не про тебя это, а кис-кис.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Иди молока попей.
4: Стали придумывать разные насадки на обувь, которые были бы удобны не только в горах, но и на улицах города.
3: И что?
4: Такие резиновые металлические насадки очень популярны сейчас. Они легкие, удобные, незаметные и легко подбираются под размер обуви. Их можно снимать и надевать в любой момент. Особенно они необходимы людям пожилого возраста и детям.
3: Ага, здорово. Я и не знала, что такие приспособления существуют. Спасибо, профессор, что знакомите нас с такими полезными изобретениями, которые позволяют приспособиться к самым опасным капризам погоды. Тем более, что люди до сих пор еще не научились с точностью предсказывать все погодные изменения.
4: Мы так много сегодня говорили о кошках. А между тем усатые, хвостатые домочадцы, еще и прекрасные синоптики.
3: Матильда, хватит есть. Это о тебе.
4: Именно о кошках прямо сейчас поведает наш коллега Ёж Белкин.
3: А вот и ежик в тумане пожаловал.
5: Без прогноза пропадешь, это знает даже еж.
6: О животных предсказателях и природных показателях,
7: о погодных проделках знает все синоптик Белкин.
4: На связи еж Белкин.
8: Приветствую всех.
4: Здравствуйте, коллега, как дела в лесу?
8: Неплохо, но сегодня по вашей просьбе я расскажу вам не о лесных животных, а о домашних питомцах. Кошках.
3: О котах рассказывают ежи. Докатились. Матильда, ну где ты там?
8: Среди проживающих с человеком животных именно кошки считаются наиболее способными метеорологами.
3: А я в этом и не сомневалась. Не зря у меня кошечка живет.
8: Наблюдая за их поведением, можно определить погоду на ближайшие день-два.
4: Хочу заметить, уважаемый еж, от кошки нельзя требовать точных предсказаний температуры воздуха по шкале Цельсия. Но вот узнать о потеплении или похолодании, надвигающейся грозе или метели, вполне можно.
8: Да, считается, что самые точные те кошки, которые много времени проводят на улице, а домой приходят, чтобы поесть и поспать.
3: Но мы с этим еще поспорим, да, Матильда? Матильда, дорогая, хватит спать.
8: Именно поза спящей кошки может информировать хозяина о предстоящем изменении погоды.
3: Да?
9: Спи, Матильда, спи. Тут ничего интересного. Замри. Мне надо посмотреть, как ты лежишь.
8: Например, мы точно знаем, что перед потеплением кошка спит на спине, развалившись на полу. А к солнечной жаркой погоде она даже вытягивается в полный рост.
4: То есть такая поза указывает на приближение тепла.
3: Да-да, я вспомнила. Есть такая русская пословица. Кошка катается по половицам, значит, тепло в хату стучится.
4: А ведь ученые нашли этому научное объяснение.
3: О, как!
4: В жару из-за своего меха кошка может перегреться. Чтобы этого избежать, они вытягиваются, раскидывают лапы и хвост и подолгу лежат неподвижно. Они как бы отдают тепло.
3: Невероятно! Моя Матильда как раз так сейчас и делает.
8: А вот если кошка сворачивается клубком и закрывает нос лапой, жди наступления холодов.
3: Точно, точно. Матильда перед морозом ищет место потеплее, забирается под батарею или прячется на диване.
4: И этому тоже есть научное.

0: логичное объяснение. Ощущая наступление холодов, кошка готовится к ним заранее. Сворачиваясь клубком, она сохраняет тепло своего тела.
1: А вот если кошка во сне вертится и плохо спит, к чему это?
2: Если кошка беспокоится во сне и никак не может найти себе места, это к перемене погоды.
1: Вот как?
0: Специалисты объясняют это особой чувствительностью кошачьих ушей.
1: Да? А, поняла. У людей так бывает в самолете или в лифте. Уши закладывает и даже бывает больно. Только пошевелить мы ими не можем, как коты.
2: От изменений в атмосфере кошка испытывает неудобства. Не может найти подходящую позу для сна, беспокоится. Все это признаки перемены погоды.
1: Матильда, ты слышала это? Давай уже, приступай к предсказаниям. Мы с тобой прославимся, и нас позовут в передачу о природе и погоде.
2: Однажды я был с визитом в Финляндии. Там я встретился с лесной кошкой Рилли. Она обошла в точности своих прогнозов другую живность. И лягушку, и барана, и окуня. Эти победы позволили занять ей почетную должность штатного синоптика в одной из финских газет.
1: Матильда, а мы чем хуже?
0: Правда, кошки, как и люди, обладают разными способностями. С ними связана масса суеверий. Ну, взять хотя бы того же черного кота.
1: Так, я чувствую, запахло моей любимой рубрикой.
0: Кстати, о суевериях в нашей программе. Сегодня вас ждет сюрприз. А вам, уважаемый еж, большое спасибо за кошачьи приметы.
2: Да, мне надо спешить. А то у меня еще запланирована встреча там, в тумане.
0: Не смеем вас задерживать.
3: Суеверия, друзья, лженаука, знаю я.
4: Вы не правы. В мире нет ничего вернее примет. Нет, не суеверие, а народное мнение.
0: Сегодня, друзья, в этой рубрике мы отойдем от привычных тем и поговорим о еще одном уникальном явлении природы, которое обросло суевериями и загадками.
1: Это еще о чем?
0: Речь пойдет о зимних узорах, замысловатых рисунках на окнах, что нередко появляется по ночам и вызывает изумление своей красотой и совершенством линий. Кто же этот талантливый художник, что рисует их на стеклах?
1: Дед Мороз?
0: Да, большинство приписывают появление этой красоты главному зимнему волшебнику Деду Морозу. И сегодня мы докажем, что без его помощи в этом деле тоже не обойтись. Только у старого кудесника есть помощники, которые помогают ему создавать эти оконно-стеклянные полотна.
1: Кто же это? Снегурочка?
0: Речь пойдет о вполне известных природных явлениях.
1: Наконец-то я смогу объяснить это явление внуку по-человечески.
0: Что же собой представляет оконная живопись с научной точки зрения? Это скопление мельчайших ледяных частичек кристалликов. Кружевная роспись из них на каждом окне неповторима.
1: Вот это да!
0: На окнах могут быть изображены самые различные картины. Цветы, деревья, листья, животные, люди, птицы и так далее. Это настолько тонкая работа, что позавидовали бы даже самые искусные ювелиры.
1: Кто же все это рисует?
0: В действительности, конечно, эти необычайно волшебные морозные узоры на стеклах никто не рисует. Они возникают сами из-за перепада температур на улице и дома. В результате капельки воды на стекле замерзают при похолодании и превращаются в ледяные узоры.
1: Теперь понятно, почему это происходит к утру. Зимой ночи обычно холоднее.
0: Существует очень большое количество разновидностей ледяных рисунков. Силуэт от трав и деревьев возникает при температуре от 0 до минус 6 градусов, при очень большой влажности. Сначала появляются линии, которые постепенно начинают разрастаться по всей поверхности, создавая фантастические пейзажи на окнах. При меньшей влажности возникают единичные рисунки звездочек, цветов, снежинок. Без мороза тут не обойтись. Не знаю, дедушки или какого-то другого. Но не менее важными его помощниками выступает вода и теплый воздух.
1: То есть всего-то нужно поставить баночку с водой на подоконник.
5: и к утру будут узоры.
0: Если вы любите прозрачность,

0: Оконные стекла, хорошо. Поместите на подоконник емкость с солью, и тогда узоры не появятся.
1: Почему?
0: Соль впитает в себя лишнюю влагу, и морозу нечего будет творить свои чудеса.
2: Браво! Браво, профессор! Хочу немедленно рассказать об этом внуку. Как жаль, что во время вашей передачи его нет дома. Это бесценные знания. Как бы мне не забыть самого важного? Так, роса, туман, иней, изморозь. Это все осадки. Хоть они и не падают с неба, как дождь и снег, но возникают тоже из воды. От того, что она испаряется и не поднимается на небо в виде облака, а остается на земле. Роса и туман – это летние явления. А зимой им соответствует иней и изморозь. Да, Матильда, теперь я буду следить за твоим поведением, потому что кошечки очень чутко улавливают изменения погоды. Что, Матильда, зачем ты показываешь на фотографию внука? А, точно, пора же забирать его с тренировки по хоккею. На коньках-то он хорошо катается, но умеет ли правильно ходить по льду в обычных ботинках? Ничего, научимся. Кошки наденем с зубчиками. Кошки, Матильда, это специальные ботинки для льда. А что там у нас с туманом? А он уже давно рассеялся, как растаяли минуты моей обожаемой программы.
0: Спасибо за внимание. До новых бесед о природе и погоде.
2: До свидания, профессор. Матильда, ты уверена, что завтра будет хорошая погода?

0: Программа о природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим. Все о погоде.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой готов? Тогда готовь! Подробности на сайте kuchnya.dети. 6+.
4: Поделюсь с тобой одним секретом. Что-то будет в «Ленте» этим летом. А будет возвращение легенды. Ждите все сюрприз от гиперленты.
3: И как всегда, все удивительное
5: в «Ленте».
0: Реклама.
6: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
7: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
8: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Мне так повезло.
10: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: В эфире «Детское радио».

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Космический мусор может навредить земным обитателям. Из-за космического мусора Земля может получать меньше солнечного света, считают специалисты из Российской академии наук. Космический мусор – это старые спутники, их обломки, камешки, капельки краски и множество других предметов, которые остались на орбите и вращаются вокруг нашей планеты с огромной скоростью. Такой огромной, что даже маленькая летящая капелька может пробить скафандр космонавта. Сегодня этого мусора на орбите более 7 тысяч тонн. Если этот вес измерять в слонах, то получится, что вокруг Земли крутится 1200 больших африканских слонов. Международная космическая станция регулярно уклоняется от столкновения с мусорным потоком. Но чем больше становится вокруг Земли мусора, тем уклоняться становится сложнее. В будущем планируется оснастить станцию лазерами, чтобы уничтожать космический мусор, прямо как в фантастических фильмах.
1: А знаете ли вы, что...
2: В космосе могут появиться космические гаражи. Это идея французских ученых. Конечно, это гараж не для автомобилей и не для хранения старых шин. Это гараж для старых спутников. Специалисты предложили, вместо того, чтобы запускать новый спутник, а старый бросать на орбите, спутники можно заправлять и чинить прямо в космосе, а сломанные детали перерабатывать и создавать из них новые. Гараж будет представлять собой станцию, где можно заниматься и ремонтом, и утилизацией. Пока космический гараж выглядит как чертежи и уравнения. Будем надеяться, что полезная задумка вскоре будет реализована.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: В океане нашли чудо-юдо. Группа британских исследователей отправилась на дно Яванского жёлоба, самого глубокого места в восточной части Индийского океана. Там-то и обнаружили морское чудо-юдо. Существо, похожее на воздушный шар на длинной нитке, выплыло из темноты прямо к подводному аппарату ученых. Повисело немного, затем медленно удалилось. Морские биологи теперь гадают, на кого из обитателей моря похож этот шар? Сходный по описанию редкий вид существ, стебельчатую асцидию, японские ученые обнаружили около 20 лет назад. Но шар на ниточке явно новый вид, который еще только предстоит открыть и изучить. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Много песен на детском радио.

0: Клуб по интересам.
1: Ого, куда это я попал? В магазин игрушек?
2: С моей коллекцией вполне можно открывать магазин. 300 миниатюрных спортивных машин. И собираю я только послевоенные модели.
1: А что, есть разница, какие модели в коллекции?
2: Конечно! Бывают коллекции грузовиков, джипов, автобусов или мотоциклов, пожарных, милицейских машин. Тогда коллекция ценится. А если покупать подряд все машинки без разбора, это уже обычное собирательство. Таких людей мы, профессиональные коллекционеры, называем пылесосами.
1: Потому что они пыль с машинок сдувают.
2: Нет-нет, они пылесосы, потому что покупают все подряд. Гонятся за количеством. В этом нет ничего сложного. Ходи себе каждый день в магазин и покупай по машинке. В нашем деле важна тематика. Например, у Сухейля ас-Заруни из Объединенных Арабских Эмиратов в коллекции более 2000 машинок. Все они из благородных металлов, серебра и золота и украшены драгоценными камнями. Его коллекция вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая и дорогая коллекция миниатюрных автомобилей в мире.
1: Такое увлечение подойдет только миллионеру. А из чего сделаны миниатюрные машинки обычных коллекционеров?
2: Как правило, из стали и меди. Вообще, конечно, забавно. По всему миру построены огромные заводы только для того, чтобы выпускать крошечные машины. Конструкторы сначала определяют размеры оригинала, то есть настоящей машины. Потом устанавливают масштаб автомобиля, иначе говоря, во сколько раз модель будет меньше оригинала. Делают форму, отливают детали и красят их. Затем собирают все воедино и автомобиль готов.
1: И во сколько же раз он меньше настоящего?
2: Масштабов много. Один к 18, один к 24, один к 43. Я, например, предпочитаю автомобили масштаба 1 к 87. Это значит, что моя машинка в 87 раз меньше настоящего автомобиля.
1: А где вы обычно храните машинки?
2: Да везде! На стеллажах, на шкафу, на столе и даже на холодильнике. Я и сам с удовольствием бы уменьшился, чтобы посидеть в салонах своих любимых машин.
0: Клуб по интересам.

детском радио.

где чем выдумать их пустяк. По свету напустили сплетен волки и бяки. Что не случится, мы в ответе, волк почему-то враг.

отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 12 августа с 18.30 до 19.00, 15 августа с 12.05 до 12.35.

0: унижать, ни обижать. Нельзя своих друзей, нетрудно дружбу потерять.
1: Нетрудно дружбу потерять,
0: найти ее трудней.
1: И страшно, если ты щенок, а страшно, если одинок. Ох, как страшно!
0: Ох, как страшно! Весть о беде придет ли вдруг, или радостная весть? Дай лапу мне, друг.
2: Спасибо, друг, что ты на свете есть.
0: Спасибо, друг,
2: что ты на свете.
3: Каждый родитель желает знать.
4: Чтоб такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
3: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
5: 18+. В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+.»

0: Комтес Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
1: ОКПМ радио. ОКРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 15-я. Воздушная музыка.
3: Лишь легкое жужжание каких-то древних приборов услышал я, открыв дверцу своего холодильничка, моей сломанной машины времени. Провода, провода, проводочки! В пустой лаборатории. А то, что это явно была какая-то научная лаборатория, сомнений у меня не было. Так вот, в лаборатории был полумрак. И в этом полумраке я увидел стоящий на столе странный ящик. Даже не ящик, а какая-то коробка. Из верхней ее части торчал длинный штырь. Сбоку торчала какая-то в виде петли металлическая загогулина. Желая получше рассмотреть штырь и загогулину, я подошел к коробке. Любопытно. А ну-ка, я протянул руки к штырю. О, что это было? Что это было? Вскричал я, одернув руку. Или эта коробка хочет предупредить меня об опасности, или... Неужели это я вызвал такие странные звуки? Ты ученый, Крутилкин, ученый! А значит, надо повторить эксперимент, сказал я громко и протянул руку к штырю. Ничего страшного не произошло, однако этот звук показался мне знакомым. Я что-то подобное когда-то где-то слышал. А что, если сразу поднести руки и к штырю, и к загогулине? Я протянул руки.
4: Не надо тянуть ко мне руки вот так.
3: Как так?
4: Вот так, как тянете вы. У вас не получается никак.
3: Что не получается?
4: В том-то и дело, что ничего и не получается. Уж извините. Вы могли бы не двигаться, не протягивать ко мне руки. Я натура весьма чувствительная.
3: Не двигаться, не получается.
4: Да-да, знаете, вы так неинтересно подносите ко мне руки, что все время фальшивите.
3: Фальшивлю? Я?
4: Вы. Именно вы и фальшивите. Хотите до, а получается ре. Сплошные диссонансы.
3: Да у меня, если хотите знать, абсолютный слух. Я вообще музыкальную школу для роботов окончил. Я скрипач. Я руками водить умею. Пицциката, легато, штрихи и правый, и левый.
4: Скрипач? Тогда вы точно легко сможете сыграть на мне. Но сперва надо будет поучиться.
3: Сыграть на вас? А, так вы... И тут я понял, где я и что за коробка передо мной. Со штырем, торчащим вверх, и загогулиной сбоку. И что будет написано на сосиске для Вертелкина?
5: С самого утра я ждал сообщения от Крутилкина, но оно не приходило. Мой холодильничек, моя исправная машина времени, работает отлично. И я всегда могу вернуться домой. А вот Крутилкин каждый раз оказывается где-то в прошлом. Куда на этот раз забросила его, его сломанная машина времени? Я уже несколько раз открывал и закрывал дверцу холодильничка, но сосиски не было. И вот она пришла! Вернее, она появилась, а оно, сообщение, пришло. На сосиске зубочисткой были выцарапаны два слова «этер» и «тон». О, сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух, произнес я и стал рассуждать. Я знаю эти слова. Первое — «этер», что по-гречески значит «эфир». А второе — «тон», что опять же по-гречески означает «звук». Что же это означает? Что же, Крутилкин в Греции, что ли? Ерунда какая-то. Так думал я, продолжая разглядывать сосиску. Как вдруг на самом ее кончике я увидел два значка. Один — это был зигзаг со стрелочкой на конце, а второй — волна. Эфировый звук. Звук из эфира. Но, зигзаг со стрелочкой — это знак, изображающий электричество, а волна — волна, волна, волна, волна. Солнце позолота. Волна!
2: Звук, электричество и волна! Ха! Ну точно, точно, точно! Осталось только набрать на панели моего холодильничка нужный год. 1919!
3: Я понял, что Вертелкин обо всем догадался не только потому, что он появился, а еще и потому, что начал весьма, я бы сказал, музыкально размахивать руками и петь.
2: Жили у бабуси два веселых гуся, один серый, другой белый. Ха, Крутилкин и Вертелкин.
4: А ваш приятель-то, а? Все же музыкальнее, чем вы. Он как играет. Вон что, выкаблучивает.
5: Да, я такой, уважаемый, термин вокс.
4: Извините, кто?
5: Как это кто? Термин вокс. Один из первых в мире электронных музыкальных инструментов. И первый музыкальный инструмент, который мне буквально делает музыку из воздуха. Играть на вас можно, не прикасаясь.
4: Термин вокс? Почему вы называете меня термин вокс? Меня зовут Этератон. В переводе с древнегреческого — звук из эфира.
3: Да-да, уважаемый Этератон, пока вас зовут именно так. Ведь так вас назвал ваш создатель, инженер Лев Термен.
4: Лев Сергеевич Термен — наш великий ученый и музыкант.
5: И наш великий, общий великий.
4: Именно здесь, в этой самой лаборатории, в городе Петрограде, он меня и придумал.
5: Да, тогда город Санкт-Петербург назывался Петроград.
3: Принцип работы инструмента очень прост. Две антенны. Одна отвечает за громкость, другая за высоту звука.
5: Все наверняка слышали, как гудят провода, когда по ним идет электрический ток.
3: Вот Лев Термен, занимаясь совсем другими исследованиями, вдруг понял, что этим звуком можно управлять.
5: Причем руками. Когда человек подносит руку к антенне, ну, вот к этому штырю, ближе или дальше, то звучат разные ноты. А вторую руку подносишь вон к той загогулине, то ближе, то дальше. И получается разная громкость.
3: И вот вам, пожалуйста, гамма.
6: До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.
5: Когда в других странах узнали об этом изобретении Льва Сергеевича, то их газеты так и написали: «Русский извлекает музыку из воздуха».
3: Впервые термин «вокс» был показан публике в октябре 1920 года.
5: Он так всем понравился, что его решили назвать по имени изобретателя – термин «вокс». «Вокс» — это голос, термен — изобретатель. То есть термин «вокс» — это голос термена.
3: Лев Сергеевич Термен изобрел и другие необычные музыкальные инструменты. Например, термен-виолончель, который можно управлять без помощи смычка.
5: Термин «вокс» популярен в мире и сейчас.
4: Нет клавиши струн, такой вот парадокс. Я уникальный инструмент, я термен.

0: демон я в России.
1: Правой, левой, правой и левой играю я весьма умело.
2: Вертелкин, что-то ты такое поешь.
1: Это не что-то, а попутную песню. Для тебя, Крутилкин, ты же в холодильничек сейчас полезешь.
2: Ну да.
1: Ну и вот, обо мне не забывай, Крутилкин. Прощай.
3: Продолжение в следующем выпуске программы.
4: С Крутилкиным и Вертелкиным.
3: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
5: Детское радио.
3: Детское радио.

чего же, милый друг, милый друг, милый друг, кто-то сделал все вокруг, все вокруг, все вокруг. Из чего же наши книжки, вилки, ложки и кровать? Из чего зубная щетка,

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как микробы управляют человеком, его здоровьем и настроением? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В эфире рубрика
4: «Допой песню, отгадай загадку».
3: Три

0: будут раскрыты! Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Реклама.
5: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Буратино и Щелкунчик,
8: Чиполлино и Аладдин,
7: Колобок и Курочка Ряба,
8: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
7: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
8: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
7: Подробности на сайте muspuppets.ru.
9: Категория 0+.

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Птицы устраивают спектакли в небе. Эти представления называются

0: воздухе растворено. В чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста. Зато услышать просто. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Птицы устраивают спектакли в небе. Эти представления называются «Мурмурация». Это уникальное явление природы. Тысячи птиц собираются в огромные стаи и ведут себя как единое целое. Они могут все вместе разом слетаться и разлетаться, резко взмывать вверх или падать вниз. Порой одна большая стая пролетает сквозь другую на большой скорости. Но птицы не сталкиваются, а в небе возникают причудливые подвижные фигуры. Обычно среди участников этих воздушных шоу можно заметить скворцов, галок и ворон. Так эти птицы защищаются от хищников и тренируются перед перелетом в теплые края. Похожие спектакли порой устраивают большие косяки рыб и саранча.
4: А знаете ли вы, что...
3: Самая высокая гора Земли растет! Ученые выяснили, что самая высокая точка нашей планеты, гора Эверест, становится выше. Каждый год она прибавляет по 2 миллиметра. Кажется, что совсем немного, но в итоге уже набралось 50 метров за последние 89 тысяч лет. По мнению исследователей, гора растет благодаря горной реке Арун. Она вымывает из пород разные вещества, и гора становится легче. Земля в итоге начинает медленно подниматься, как бы выталкивая вершину. Ученые отмечают, что растет не только сам Эверест, но и его соседи – вершины Лхо-Дзе и Макалу, которые также в списке самых высоких точек планеты.
4: Ужасно интересно!
5: Все то, что неизвестно!
4: А знаете ли вы, что...
3: Среди китов есть один влюбленный романтик! Зоологи рассказали о необыкновенном путешествии одного горбатого кита. Ученые наблюдали за ним около 5 лет, видели его в разных концах света и точно установили, что он переплыл 3 океана – Атлантический, Тихий и Индийский – и даже побывал у берегов Антарктиды. В общей сложности морской гигант преодолел почти 13 тысяч километров. Это почти треть земного шара. Для его сородичей нормально плавать на большие расстояния. Но этот самец побил все рекорды. Ученые уверены, что все ради любви. Горбатый кит искал себе подругу, чтобы создать семью и завести детеныша. Надеемся, суперпловец нашел свою вторую половинку. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
4: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Летом ночи такие теплые. А ты любишь, Кипятош, смотреть на звезды?
2: Да, Веснушечка, это так красиво. Можно даже поиграть, найти созвездие, придумать им свои новые названия.
1: А еще можно загадать желание, увидев падающую звезду. Лето – время для мечтаний.
0: Лето на детском радио.

Ой, ой, извините, что-то я, видать, простудился. Температуру померил нормальная 36,6, но доктор все равно сказал, людям в музее не показываться. Ну, раз уж вы, ребята, меня не видите, интересную историю сегодня я вам все равно расскажу. Тем более, что она с моей...

Коля, не знаете, кто такой музейный? Ой, ну есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: Что под нами, под ногами.
1: Первым делом, когда вы заболели, мама или доктор померяет температуру и сделает это с помощью термометра или, как мы обычно его называем, градусника. Градусники бывают электронные, а бывают ртутные. Такой градусник ни в коем случае нельзя ронять, ведь пары ртути ядовиты. А чтобы узнать температуру, нужно внимательно посмотреть на тонкую серебристую полоску внутри термометра. На самом деле ртуть – это металл, который содержится в земной коре и в воде. Только вот ртуть, в отличие от других металлов, того же железа, например, в нормальном состоянии жидкая. Представляете? Металл и жидкий. Жидкая ртуть не опасна, а вот ее испарение очень даже. Так что если случайно разбили градусник, скорее зовите взрослых. Превратившуюся в шарики ртуть надо быстро убрать. Изобретение ртутного термометра приписывают немецкому ученому Габриэлю Фаренгейту. Раньше для определения температуры использовали устройство с водой или спиртом. Но оказалось, что с помощью ртути температуру можно было определить за несколько минут. К тому же, нагреть ртуть гораздо проще, чем воду. И с повышением температуры расширяется она равномерно. То есть, когда у человека высокая температура, ртуть ползет по столбику термометра вверх. А когда низкая, такое тоже бывает. Вниз. Преуспели в изучении ртути алхимики, древние ученые, что искали источник вечной жизни. Одна из теорий алхимиков была посвящена ртути. Алхимики считали, что из ртути могли образоваться другие металлы, в том числе золото и серебро. Чтобы из жидкой ртути получить золото, ей нужно было вернуть твердость. Превращать металлы в золото и серебро алхимики так и не научились, но ценных экспериментов провели немало. Долгое время ученые не знали, относится ли ртуть к металлам или нет. Определиться с этим помогли наш ученый Михаил Ломоносов и химик из Швеции Георг Брандт. Их опыты показали, что в твердом состоянии у ртути есть все свойства металлов. Способность проводить электричество, например. С другими металлами ртуть образует сплавы, которые очень красиво называются амальгамы. В природе ртути мало. Иногда она может выглядеть как небольшие капли на горной породе. Но чаще прячется внутри минералов. Важнейший из таких минералов – киноварь. Именно из киновари ртуть добывали чаще всего, не только сегодня, но и в древние времена. Самый крупный и известный центр добычи ртути находится в Испании, в городе Альмаден. Также ртуть добывают в Словении. Это маленькое государство на юге Европы. Месторождения есть в Таджикистане, Киргизии, Армении и у нас в России, на Чукотке. Минералы, содержащие ртуть, скажем, киноварь, добывают в шахтах. Для этого нужна специальная пиротехника. Часто вытащить минерал из земли может только взрыв. Затем минерал, киноварь, обычно ярко-красного цвета, отправляют на фабрику. Там киноварь дробят. Когда он становится похожим на муку, его кладут в печь. Этот процесс называется обжигом. При обжиге минерал взаимодействует с кислородом, и ртуть испаряется. Испарения попадают в особое устройство – конденсатор, где переходит в жидкое состояние. Жидкую ртуть несколько раз очищают от примесей и добавок. Ртуть нужна не только в медицинских термометрах. Ее используют во многих электрических приборах и датчиках, а также лампах. Раньше ртуть была компонентом лекарств, но сейчас из-за вредности

Использовать ее запрещено. Ртуть. Металл. Жидкий, в нормальном состоянии. Пары ртути опасны для человека. В средние века алхимики считали, что с помощью ртути можно превратить любой минерал в золото. Ртуть используют в термометрах, приборах и датчиках. Ой, я вам сейчас историю рассказал и сразу лучше себя почувствовал. Пойду-ка я к врачу. Выписываться пора. А то ведь в музее без меня не справляются. Пока.

0: много песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.

0: «Полина и Робопес». Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
1: При поддержке Карачаровского механического завода.
2: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: так! Устроено детское радио!
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается!
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
0: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие.

0: не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Kary.com и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Kary. А вы?
1: О, Kary. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
3: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости».
1: 0+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
7: Мама! Папа!
8: Бабушка!
7: Дедушка!
8: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
6: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
8: Лето! Лето на детском радио.
9: Ребятки, привет! С вами на детском радио Ириска. Лето — это бесконечные игры. Футбол, прятки, догонялки. Лето — это целая жизнь, полная игр. Можно играть столько, сколько захочешь. Веселье не должно заканчиваться.

0: истории.
1: Друг индейцев.
2: Ну, что же, Петя, вот рецепт, маме передашь, она лекарство купит. Ну и спи побольше, лучшее лекарство – это сон.
3: Спасибо, доктор.
2: Лежи, выздоравливай.
3: Ура! На неделю справку дал! Вот вам, Агнес Сергеевна!
4: Не знать английский – позор!

0: английского в школе? Да более он мне нужен! Я объявляю неделю безделья! А чего тут по телеку? А, про индейцев!
1: Братья, у меня хорошие вести. Большой Джон готов встретиться с одним из наших воинов и рассказать, когда бледнолицые начнут наступление.
2: Мы не позволим напасть на нас внезапно. Встретим врагов с томагавками в руках.
1: Братья, на встречу с Большим Джоном должен пойти кто-то из наших самых отважных воинов.
3: Вождь, белое перо, с Большим Джоном могу поговорить я.
1: Петя, он наш бледнолицый брат. Возьми моего коня, скачи немедленно в прерию. Большой Джон будет ждать тебя у белого камня, когда уйдет на покой луна.
3: Я понял.
1: Если ты нам поможешь, клянусь, мы тебя отблагодарим. Но если ты подведешь нас, тебя ждет позор.
2: Мы предадим тебя мучительной смерти в костре, позорный койот.
4: Прискакал. Эй, Джон, ты где?
5: Excuse me,
6: извините,
5: what?
6: Что?
4: Да, вот он я.
5: Can you repeat
6: повторите
5: it, please?
4: Вот он
6: пожалуйста.
4: Я говорю.
5: What are you talking about, boy?
6: О чем вы говорите?
4: Что вот? Что вот? Когда твои бледнолицы наступают?
5: Say
6: скажите это по-английски. English.
4: Ладно. Hello, my name is Петя. Я не понимаю твой English. Мне бы про наступление узнать
5: I
4: и все больше...
6: Я до сих пор не понимаю ваших слов.
5: Words.
4: Ну это день, число, когда?
5: Okay.
6: Я понял. У нас некая проблема в коммуникации. И, как я вижу, она происходит из-за вашего незнания английского языка. Что ж, это ваша проблема, не моя.
4: Что? Что ты сказал? Стой! Джон! Стой, Джон! Джон!
6: Тише, тише, тише, Петенька, какой Джон?
4: Мама, меня сожгут на костре!
6: Ты просто заснул, тебе сон приснился.
4: Сон? Некогда спать!
6: Ты что, вскочил-то, сынок?
4: Мама, у нас неделя английского в школе, понимаешь? А без английского сейчас никуда!
6: Куда ты? Ты же болен!
4: Не знать язык – позор! Где мой учебник, мам?
6: Невероятно!
7: Веселые истории!

0: Лето на детском радио.
1: Комары летом выбирают самых лучших, то есть всех нас. Наверное, поэтому мы так активно машем руками, даже без музыки. Чтобы было веселее и эффективнее обороняться от комаров, скорее делайте детское радио погромче. Сделали? Отлично, ребята! Руки вверх, в стороны, поворот! Это Супер Гарик на детском радио.
2: Каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Ой, Веснушка, все, сдаюсь. Это пекло сильнее меня. Я хоть и чайник, но даже я остыть мечтаю.
2: Айда в тень под березку. А может, мороженого? Или включим песню про Северный полюс?
1: Ой, Веснушка, лучше и то, и другое, и третье.

0: лисичка. Вот так. Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год.
1: О! Отлично!

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай. Гимн детского радио.

0: музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Гипермаркет Офис Мак. Звонок для учителя.
3: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
4: Экономьте с Офис Мак.
5: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
8: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
9: ООО «Система ПБО 0+».
0: Реклама.
10: Мне так повезло.
11: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
12: Лето продолжается. И команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
13: Подробности на сайте robostancia.rf.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: когда оно молчало, все вокруг скучало. А едва запело, все повеселело. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Еда из пряжи существует. Яичницу с беконом можно не только приготовить и съесть, но и связать крючком. Мастерица из Нижнего Новгорода Светлана Пелюшенко вяжет из пряжи не только продукты. Макароны, рыбу, мясо, фрукты, овощи, грибы, но и салаты, жареную рыбу, бутерброды, хлеб. На фото они выглядят как настоящие. Кроме еды, Светлана вяжет игрушки и украшения. Например, бусы из ягод. Нравится мастерице вязать

0: пособие для детских развивающих центров. Любовь к вязанию у Светланы с детства, от бабушки. И теперь девушка своими вязаными продуктами покоряет соцсети.
1: А знаете ли вы, что...
0: Существует воздушная пицца, не в смысле пышная, а живущая в воздухе. 43-летняя американка Лори Потолока и трое ее друзей – большие любители прыжков с парашютом и пиццы. Они отправились в полет и прихватили с собой коробку с маргаритой. Нет, это не имя их подруги, это название пиццы. После прыжка на высоте 4000 километров открыли коробку и тут же поделили угощение на четверых. Правда, досталась пицца лишь троим. Один кусочек улетел, и где приземлился, и кому в итоге достался, неизвестно. Известно лишь то, что трое парашютистов свою пиццу успели доесть до приземления.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Вкусных животных можно есть вместе с их хозяевами, людьми, без вреда для всех. Кондитер из Англии Эмма Джейн прославилась уникальными тортами. Она делает их в виде животных и людей. Сначала Джейн делает стандартные коржи с кремом. Потом придает им нужную форму. Покрывает мастикой и раскрашивает пищевыми красками. В итоге у нее получаются медведи, собачки, кошечки и другие звери. А также их хозяева, очень похожие на настоящих. Джейн не только делает торты на заказ, она проводит мастер-классы, на которых делится секретами изготовления сладких скульптур. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Летом каждая песня становится хитом. Надеюсь, вы уже разогрели свои голосовые связки. Они вам сегодня точно пригодятся. Ведь классных песен на нашей летней волне хоть отбавляй. Это Супер Гарик. Поем вместе на детском радио.
1: Лето!
2: Лето на детском радио.

0: далека, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.
2: Так, доделываю фюзеляж. Отлично. Ой, эту детальку я забыл. Ладно, ерунда. Устал. Столько разных деталей нужно собрать и правильно установить, чтобы получилась даже самая простая маленькая модель самолета. Интересно, а кто придумал первый настоящий самолет? Сгоняю в прошлое, посмотрю. Старинные часы, время назад. Где я? Двор какого-то дома.

0: мальчишки в смешной одежде. Один моего возраста, а другой еще мелюзга. Что-то они пытаются склеить. Прям как я только что.
1: Орвилл, сбегай домой, принеси еще бумаги.
0: Младший умчался, подойду поближе.
1: Так, сюда крепим бамбуковые планки, а резинку надо закрепить здесь, чтобы пропеллер вращался.
0: Привет, что строишь?
1: Привет, а ты кто?
0: Я Рома Морковкин.
1: А я Уилбур Райт. Отец вчера подарил нам маленький летательный аппарат. Мы его так загоняли, что он сломался. Пришлось разобрать на части, чтобы отремонтировать. Уж очень мы его полюбили. Жаль, что на самом деле таких не бывает. Ну, не игрушек, а больших, которые могли бы поднять в небеса человека.
0: Как не бывает? А вертолет?
1: Вот и я верю. Можно сконструировать машину, вместе с которой человек полетит в небе, как птица. Когда вырасту, обязательно этим займусь.
0: А какой сейчас год? И что это за страна?
1: Чудной ты! Америка, конечно. 1878 год.
0: Конец 19 века. Попробую перенестись немного вперед во времени. Узнаю, неужели самолет придумали эти мальчишки?
2: Часы опять спешат на 3 минуты. Какое время настало. Все куда-то спешат, и часы не исключение.
0: Простите, сэр.
2: Мальчик, как ты сюда попал? Эх, старый я стал. Вечно забываю входную дверь запирать.
0: Меня зовут Рома Морковкин. Я хотел спросить про Уилбура Райта.
2: Уилбура? Я его брат, Орвилл Райт.
0: Орвилл? Вы тот мелюзга? Ой, простите, сэр, просто я не ожидал вас таким увидеть.
2: Теперь я мало появляюсь на публике. Мне скоро 77 лет. И у Уилбура нет рядом уже 35 лет. Он умер в 1912 году. И часто его вспоминаю. Вспоминаю нашу молодость, наши полеты. Так что ты хотел спросить?
0: Как это было, сэр? Как был придуман первый в мире самолет?
2: Интересуешься воздухоплаванием? Похвально. Что же, расскажу тебе эту историю. Люди болтают иной раз, что 2 велосипедных дел мастера. А у нас с Уилбором действительно была своя компания по производству велосипедов. Случайно разгадали секрет полета и построили летающий аппарат. Не слушай эту болтовню, мальчик. Не было никакой случайности. Были упорные годы работы. Разочарования, ошибок, экспериментов. Наверное, все началось еще в детстве.
0: Да-да, с той летающей игрушки.
2: Ты слышал про это? Да, игрушка разожгла в нас интерес. Шли годы, и в 1899 году мы занялись изучением возможности управляемого полета. Уилбур разработал тогда систему гаширования, искривления крыла. Мы построили нашу аэродинамическую трубу и начали испытания управляемых первых самолетов. Для своих экспериментов мы выбрали долину Китти-Хоук, где есть мягкая песчаная поверхность для посадки и регулярные ветры.
0: Сколько всего надо учесть?
2: Конечно, нужны очень точные расчеты. Иначе дело может окончиться трагично. Многие пилоты погибли, так как изобретатели беспокоились только о мощности двигателя. А мы с Уилбором решили не гнаться за скоростью, а продумать безопасность летательного аппарата. Также мы хотели, чтобы аппарат слушался нас,
0: а не летел, на кого Бог пошлет.
2: Точно. В 1903 году я стал первым в мире пилотом управляемого самолета. Мне удалось пролететь целых 12 секунд. А в 1909 году полет Уилбура длился 33 минуты. Он даже облетел вокруг статуи Свободы. Началась новая эра воздухоплавания.
0: И все благодаря работе братьев Райт. Спасибо за эту историю, сэр. Я узнал много интересного.
3: Старинные часы. Время вперед!
0: Вот я и дома. Откуда же эта деталька все-таки? Расклею фюзеляж. Буду разбираться с самого начала. В таком деле, как авиастроение, мелочей не бывает.
4: Как Морковкин в историю влип.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Радио.
8: Детское радио.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 14 августа с 7:05 до 7:35.
2: 6+.
3: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
4: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
5: «Что под нами?» Под ногами. Реклама.
6: Гипермаркет Офис Мак.
7: Звонок для учителя.
8: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
6: Экономьте с Офис Мак.
8: ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой готов? Тогда готовь!
1: Подробности на сайте.

0: сайте kuchnya.dети. 6+.
1: Поделюсь с тобой одним секретом. Что-то будет в ленте этим летом. А будет возвращение легенды. Ждите все сюрприз от гиперленты.
2: И как всегда, все удивительное.

0: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: А в полях ромашек сейчас полным-полно. Красивые, белые, с желтой махровой серединочкой.
1: Ой, Кипятош, давай соберем букет и сплетем венок.
0: Лето дарит нам столько красоты.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Тихон, ты почему такой неугомонный? Почему тебе все время нужно что-нибудь делать? Пожалуйста, дай полежать спокойно, книжку почитать.
4: Когда дом от чистоты блестит, гном тогда сидит и молчит. А пока вокруг, извините, кавардак, я не могу молчать никак.
3: Ну, опять свою песню завел.
4: Рыжик, мне кажется, что ты главный враг домашней чистоты. Шерсти насыплешь, крошек накидаешь, а потом лежишь, спокойно читаешь.
3: Я, Тихон, саморазвиваюсь. Чтение весьма полезно для развития моего интеллекта.
4: Интеллект? Для меня это ново. Ты объясни, это что за слово? Понятие какое или предмет? Мне неохота лезть в интернет.
3: Интеллект, мой лесной друг, это способность мыслить, думать. Вот потому, что я постоянно думаю, мне и некогда убираться, а ты меня отвлекаешь. Вот представь, что вместо меня был бы, например,

0: енот.
1: Енот, чистюля. Это каждый знает. Он все время моет или стирает.
0: Верно. Но не забывай, еноты требуют постоянного внимания, как маленькие дети.
1: Значит, енот может не только стирать, но может и со мной поиграть.
0: Конечно. Но как только еноты остаются одни, жди беды. Или обои оторвут, или пол чем-нибудь засыплют.
1: Ой-ой-ой, нет-нет-нет, не нужен мне такой сосед.
0: Хорошо, тише. Представь, что вместо меня в доме поселился хорек.
1: А что? Хорек — веселый зверек. Мышам придется наш дом обходить, если хорек у нас будет жить.
0: А запах? Один маленький хорек пахнет сильнее большой коровы.
1: А что? И корова, животные хорошие. Правда, на хорька совсем не похожие.
0: Ты только представь буренку в городской квартире. На балконе, например, или в комнате.
1: Корова на балконе? В многоквартирном доме? Мне нравится, да. И это просто красота.
0: Очищение воздуха от запаха таких животных, что хорька, что коровы, может стать большой проблемой.
1: Жаль, корова не подходит в соседи. Может, возьмем соседи медведя?
0: Нет. Тихон, ты что? Я их боюсь. Зубы, когти. Ты еще слона в дом приведи.
1: А что? Почему в соседи не взять слона? Жил бы он у нас у окна. У слона нет обычного носа, зато есть хобот, как шланг у пылесоса. Можно слона за нос взять и как пылесосом квартиру убирать.
0: Так тебе нужен друг, чтобы с ним играть. Или живой пылесос, чтобы с ним убирать. И слон очень громко трубит. А резкие громкие звуки мне неприятны. Давай заведем волнистых попугайчиков. Они и места меньше занимают, и разговаривать умеют.
1: Я люблю птичек на ветках. Мне жалко тех, кто сидит в клетках. Рядом с попугаем лучше молчать, а то они смогут такого рассказать.
0: Тогда рыбки. Они-то еще те молчуны.
1: От рыбок откажусь решительно. Чистить аквариум – дело утомительное.
0: Тебе не угодишь.
1: В лесу у меня был сосед, барсук. Наводил порядок, не покладая рук. Постоянно менял подстилку в норе, детей приучая своих к чистоте.
0: А может, еж?
1: Хорошая идея. С ними уборка пойдет веселее. У ежа есть колючки, ими можно собирать ненужные штучки. Однако ежи днем любят спать. Как же я с ним буду играть?
0: Лучший друг и сосед – это кот.
1: Любит сметану, мясной антрекот, молоко, колбасу и сосиски. Но мыть за собой не любит миску. Есть друг, у тебя плохая черта. Не любишь, чтоб в доме была чистота.
0: Ну, не знаю. Я мог бы тебе чем-нибудь помочь.
1: Я буду пол мыть тряпкой. Ты пыль протирать мягкой лапкой. Хорек ли, енот или лисица, с соседом таким не сравнится. Нет друга на свете лучше кота. С котом будет в доме у нас что-то. С дивана, рыжик, слезай и мне давай помогай.
0: Ладно. Чего только не сделаешь ради друга.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Ладно, чего только не сделаешь ради друга.
4: Гном и дом.
5: Гном и дом.
6: Детское радио.
7: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Самая востребованная летом профессия – дегустатор мороженого. Знаю, что некоторые подходят к этому делу особо серьезно и проверяют качество по несколько раз в день. Вы, кстати, определились со своим любимым вкусом? У Супер Гарика сегодня настроение крем-брюле. Лето, мороженое, детское радио. Что еще нужно для счастья?
4: Лето на детском радио.

0: Привет, мои летние, отдыхающие и загорающие слушатели детского радио. Меня зовут Катя Знайкина, и я надеюсь, что вы проводите каникулы интересно, насыщенно и очень вкусно. А если нет, то самое время этим заняться. Не теряйте ни минуты, ведь лето 2026 никогда не повторится.
1: Я на два мира живу, просто мира, слава в школе, после мировой тур. Музыку громче, ярче свет, я позвала всех.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru.

0: быстрее косметику папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
3: И я бы так хотел увидеть папу.
2: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
3: Ура! Новый фильм про меня!
2: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября, в день рождения Лунтика. Кто знает, может, именно твой рисунок

Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.

0: в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: детям.
1: Не котенок поиграет, все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
2: В эфире детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
5: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
4: А знаете ли вы, что...
5: Оказывается, собаки умеют обижаться. Как выяснили исследователи, волки уже через несколько минут после конфликта забывают о нем и даже могут начать играть с бывшим соперником. Собаки, наоборот, после ссоры или драки еще долгое время избегают противника. Ученые объясняют это так. Чтобы выжить в коллективе, а волчий коллектив – это стая, волки выработали нормы поведения. Как есть, как спать, как мириться и кто главный. А собаки утратили эти черты, став друзьями человека. Для них главный – хозяин, а на сородича и пообижаться можно.
4: А знаете ли вы, что...
5: Жирафы похожи только на своих мам. Речь идет о пятнах на шкурке. Узор пятен маленьких жирафов всегда повторяет материнский. Если у мамы пятна большие и круглые, такие же у малыша. Если пятна у мамы неправильной формы, детеныш унаследует такие же. Почему природа подарила жирафам эту особенность?

0: В этом ученым еще предстоит разобраться. Пока ясно только то, что малыши с крупными пятнами лучше адаптируются к окружающей среде.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Свет очень важен для мобильника. Социологи решили выяснить, насколько важен для людей цвет их телефона. Исследования проводились в Америке, странах Европы, Индии и Китая. Оказалось, цвет очень важен. Первым делом пользователи выбирают модель и производителя, а затем цвет. Самыми популярными в большинстве стран остаются черные телефоны. На втором месте серебряный цвет. Третье место поделили цвета розовое золото и белое золото. Дети и подростки цвету смартфона придают меньше значения. Они легко добиваются цветового разнообразия с помощью чехлов. Предпочтение отдают ярким, сочным цветам, чехлам с изображениями любимых мультгероев и актеров популярных сериалов. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на

0: Детское радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Здравствуйте, меня зовут Катя Знайкина. Привет нашим юным и взрослым радиослушателям. Будьте, ребята, как летнее солнце. Вставайте рано, светите ярко и согревайте теплом всех, кто рядом. Вашей внутренней энергии хватит, чтобы осветить целый день.
4: Лето. Лето на Детском радио.

0: стоянки первобытных людей на территории России.
1: Истори на Руси люди живут. Деды дедов наших здесь обретались. А еще раньше старики сказывают, была на земле зима вечная. Княжил дух тут злой, льдом да снегом правил. И ни лета тут, ни весны не было, ни людей, ни зверей, ни птиц. Но пришла весна, растопила лед, и пришли в землю нашу деды-прадеды. Полюбились им луга, поля, бор высокий, просторы раздольные.
0: Люди начали расселяться на территории нынешней европейской части России после окончания ледникового периода. По мере того, как менялся климат, становилось теплее, ледник отступал.

0: и люди занимали все более северные места. К 5 веку до нашей эры они обжили уже не только южные области, но и верховья реки Волги, а также земли, на которых сейчас располагаются Прибалтика и Карелия.
1: Жили древние люди не так, как мы. Не было у них домов настоящих. Кто шалаш себе делал в лесу, кто в пещере от зверей прятался. А звери, старики так наши сказывают, были тогда огромные, как гора, шерстью заросшие. Впереди у них два рога огромных, да не на лбу, а из пасти росли. А еще рыло длинное, будто змей.
0: На территории нынешнего Подмосковья во времена первобытных стоянок человека простирались густые леса. Между ними болота и равнины. Там паслись гигантские, покрытые густой бурой шерстью, мамонты. А еще водились древние волосатые носороги, бизоны и зубры, олени и косули. Кости мамонта ученые находили даже на территории Москвы, там, где стоит теперь стадион Лужники.
1: Стали люди жить-поживать, на охоту ходить, ягоду и мед в лесу собирать. Только не умели они железо ковать. Древние люди стрелы да ножи, топоры да копья

0: одевались они только в шкуры, шили рыбьими косточками. Но пришел к ним Сварожич, научил их железо ковать, и иглы, и топоры, и ножи из него делать.
1: Конечно, первобытные люди еще не знали такого бога Сварожич. А вот их потомки-славяне считали именно его покровителем кузнецов. Доподлинно известно, как первобытный человек научился обрабатывать железо. Но ученые знают, что на русской равнине железную руду добывали на болотах. Потом нагревали ее в земляных печах, чтобы выплавить железо. И из него уже стали делать наконечники для стрел, ножи, топоры, инструменты для обработки земли. Так начался железный век. Было это в первом тысячелетии до нашей эры.
0: Много зим прошло, много лет. Больше стало людей на земле. Мало стало им добычи охотничьей. Мало стало рыбы в реке. Попросили тогда: «Земля-матушка, помоги нам прожить, накорми». И пришел тогда к ним Велес-бог. Научил их зверей приваживать, скот пасти, да за плугом ходить, хлеба сеять, растить, молотить. А чтоб землю-матушку под пашню приспособить, приходилось дедам-прадедам лес рубить, траву жечь, а золу в землю, чтобы лучше родила. Снимали с поля такого один урожай, другой, а потом худая она становилась, и надо было все соизнова начинать. Уходили люди на другое место пахать и сеять, а на старом поле земля отдыхала, и новый лес на ней вырастал.
1: Первобытные семьи постепенно превращались в племена. Они занимали все новые земли. Прошло еще очень много столетий, прежде чем люди, жившие на русской равнине, стали объединяться в небольшие государства – славянские княжества. Говорят, название «славяне» произошло от «слова», то есть «славяне» – «люди слова», «люди, говорящие на одном языке». А всех остальных и они, и их дальние потомки еще долго называли немцами, то есть немыми, поскольку те не знали языка славян.
2: Книга времен. История.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, мальчишки! Привет, девчонки! Меня зовут дядя Саша. Летом выходишь в майке и шлепанцах на босу ногу на улицу и идешь куда душе угодно. А вокруг зелено-золотой мир. Теплый, приветливый.
0: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Реклама.
5: Буратино и Щелкунчик,
6: Чиполлино и Аладдин,
5: Колобок и Курочка Ряба,
6: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
5: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
6: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
5: Подробности на сайте muspuppets.ru.
7: Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
9: Детское радио.

И, конечно же, дорогие ребята, у нас для вас в нашем меню аромат цветов, желтый песок, голубая река, крики чаек, плеск волны. Что выбираете?

Мы на летней на волне, с вами счастливы вполне. В колонке радио поет и скучать нам не дает. Папа и мама, и бабушки, и деды.

но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой. А может, это дворник был.

0: может, и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может, и на страуса. А может, и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой

0: бегайте, не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Много-много лет назад в древнем Китае нашли камень, и был он тверже стали и дороже золота. Храбрые воины, врачи и мудрецы все мечтали обладать им, но доставался он не каждому. Ну, чё молчите? Есть идеи, что это за камень такой? Ладно, ладно, можно не угадывать. Все равно я вам все расскажу. Куда же я денусь? Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: под нами, под ногами.
1: Много-много столетий назад в древнем Китае нашли удивительный минерал – нефрит. Чаще всего камень этот был зеленым, но встречался и белый, и черный цвет. И был этот камень таким прочным, что мог выдержать любой удар не хуже стального клинка. Китайцы так полюбили нефрит, что даже посвятили ему книгу на много-много страниц. А еще сделали из нефрита необычный музыкальный инструмент. Он выглядел как изогнутая углом пластина и, по сути, был гонгом, при ударе издавал мелодичный звук. На нефритовом гонге играли при дворе императоров на важных церемониях и праздниках. Из нефрита делали такие небольшие бляшки, которые по ценности не уступали деньгам. Ими награждали. Их получить мечтали многие. Императорам Китая была доступна великая роскошь – спать на кровати из нефрита. И, конечно, нефриту приписывали магические свойства. Считалось, что камень дарит обладателю спокойствие, безмятежность и счастье. Чтобы усилить мистические свойства, в Китае на камень наносили разные рисунки. Летучую мышь, например, изображали к удаче, а рыбок – к богатству. До сих пор нефрит считается в Китае национальным достоянием. Оружие, правда, из него уже не делают. Он стал камнем для необычных украшений и поделок. Удивительная прочность нефрита, которая могла превратить его в опасное оружие, по-научному называется ударная вязкость. Это означает, что камень очень сложно расколоть. Как-то раз в Китае ученые обнаружили кое-что действительно интересное. Могилу одного из принцев. Все его тело превратилось в пыль, а одежда, сотканная из сотни кусочков нефрита, сохранилась. Так находку и назвали – «Нефритовый принц». Однако добывали нефрит не только в Китае, но и на территории современной Европы. Археологи до сих пор находят нефритовые наконечники стрел и топоры, сделанные из этого камня. Именно из-за этого нефрит получил необычное прозвище «камень топоров». У нас прижилось не китайское, а греческое название камня. Нефрит означает «почечный камень». Вероятно, его назвали так из-за того, что после обработки форма его похожа на почку. Есть в нашем организме такой ценный орган. Но не исключено, что раньше медики использовали стертый в порошок нефрит как лекарство. Как правило, нефрит зеленого цвета. И чем оттенок ровнее, тем ценнее камень. Однако встречаются и красные, и голубые, и белые нефриты. Они более редкие, чем зеленые образцы, и поэтому ценятся выше. Мы в России долгое время закупали нефрит у Китая. Однако в конце 19 века камень нашел около реки Онот учитель из Иркутска. Сначала на его находку никто не обратил внимания, но потом ученые поняли – в России много нефритовых месторождений. Правда, найти их оказалось не так просто, ведь они скрывались в гористой местности. Интерес к нефриту проснулся у геологов в начале 20 века, а нефрит наши предки, видимо, находили в горных реках. Чтобы достать его со дна, приходилось долго стоять в холодной воде босиком. Первые российские месторождения обнаружили в горах под названием Саяны. Они в Сибири находятся. Часть горных хребтов располагается в Бурятии. Именно эта республика считается у нас главной по добыче нефрита. Чтобы добыть нефрит, шахта не нужна. Россыпи камня можно найти в ручье или в реке, или в земле, просто сняв верхний слой почвы. Сейчас камни, добытые в Бурятии, продают по всему миру. И в основном, представляете, в Китай! Там из них делают бусы, кольца и другие украшения, а еще талисманы на счастье. Минерал нефрит. Чаще всего этот камень бывает зеленым, но встречается и белый, и черный. В Китае говорят: «Золото имеет цену, а нефрит бесценен». У нас в России нефрит добывают в Бурятии. Раньше из нефрита делали оружие, а сейчас только украшения. Ой, чё-то я засиделся, как всегда. Вспомнил о Китае и решил мультик про кунг-фу панду посмотреть. А потом и музей пора открывать. Всё, всем пока!

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Всем привет, я диджей Алло Алена. Я надеюсь, что вы все лето танцуете под любимые песни вместе с детским радио. Я так и делаю, а еще и подпеваю.
0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.

С вами Супер Гарик. Если мяч улетел к соседям, то начинается квест. Из любого события можно придумать приключение. Главное включать воображение и фантазию. Вперед, ребята, дерзайте!

0: Каждый родитель желает знать.
1: Чтобы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.

0: организатор акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
3: Реклама.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: А это слон. Самое большое животное на Земле.
8: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
9: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
10: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: В интернете появилась красная книга редких звуков. Красная, потому что все звуки в ней исчезающие. Их издавали разные приборы, которыми пользовались наши родители, бабушки и дедушки. Например, звуки клавиш пишущей машинки, звонок первого мобильного телефона Nokia, жужжащий скрежет крутящегося жесткого диска и самый родной звук для всех работников радио – звук настройки аналогового радиоприемника, у которого была механическая шкала настройки. Для выбора нужной радиостанции надо было крутить ручку или ползунок, и во время переключения между станциями раздавался необычный, почти космический звук.
3: А знаете ли вы, что...
1: Деду Морозу пишут письма не только детям. Работники сказочной почты в Великом Устюге почитали, что треть всех писем от взрослых. Они пишут не ради подарка, а просто чтобы рассказать, как идут дела. И просят у Деда Мороза здоровья близким и мира на земле. Но порой делятся своими желаниями. Мама, например, чаще всего мечтает о новых квартирах, о поездках на море или о хорошей работе. А папы о прибавке к зарплате и о новых машинах.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Письма со своими заветными мечтами можно писать не только зимнему волшебнику. Это теперь точно знает юная жительница Америки по имени Мэдалин. Она давно хотела завести единорога. Написала письмо в отдел по уходу и контролю за животными.

0: Это такая организация, которая выдает разрешение завести питомцев. Девочка попросила выдать ей разрешение на владение единорогом. И получила. Ей прислали плюшевого единорога, розовый жетон в форме сердечка и письмо, в котором попросили давать единорогу доступ к солнцу, лунному свету и радуге, а также раз в неделю кормить животное его любимым арбузом. Хозяйку также обязали чистить рог единорога и украшать его только безопасными блестками. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт!
1: Любимые песни из наших любимых мультиков.

Русское радио. Вы наш гость. Вы наш гость. Позабудьте грусть и злость. В нашей очень вкусной рыбе не наткнетесь вы на кость. Суп дежур, нежный шпик. Не обед, а просто шик. Вот паштет, он очень вкусный. А к нему пирог капустный. Запоют все вокруг. Это Франция, мой друг. Умоляем не стесняться и поесть. Так выбирайте блюдо, угощений груда. Вы наш гость, вы наш гость, ваша честь. Вот рагу, вот суфле, сладкий пудинг на столе. Приготовим и откроем кулинаров кабаре.

0: власть, пусть уходят грусть и злость.
1: Вы наш гость, это Бог, вашу честь.
2: Жизнь такая скука, без людей дело мука. Если ты совсем не нужен никому,
0: все.
2: И совсем беда с работой разлука.
0: А?
2: Это жизнь ни сердцу, ни уму. Лет 10 пылились, все мы плесенью покрылись, без работы изнывали от тоски. От безделья просто развалились. Очень изменились, но теперь мы пригодились.
3: Вы наш гость, вы наш гость, угощение удалось. Пирожки не подгорели, и вино не разлилось. Ей служить в этот час удовольствие для нас. Мы горячим крепким чаем дорогих гостей встречаем. Все мы здесь заодно. Это что тут за пятно? Отдеть, чтоб нам стыдиться не пришлось. Уже дышу едва, кусочек или два. Ведь вы наш гость.
1: Вы наш гость.

0: Объединение русских земель под властью Киева.
1: А и послушайте, люди добрые, да и дети малые, как собиралась земля наша, свята Русь Киевская. Начну свой рассказ я с тех времен, когда пришел Олег князь в Киев. Пришел к Аскольду и Диру, правителям киевским, да и сказал им, что пора освободить великий престол для сына Рюрика, малолетнего Игоря. Воспротивились Аскольд с Диром и были убиты. Стал Олег править в Киеве именем Игоря, крепкой рукой порядки новые стал устанавливать.
0: С появлением в Киеве Олега начинается история Киевской Руси как государства. Разоренные племена, всегда враждовавшие друг с другом, вдруг осознали свое родство, а затем и выгоду. Это было удивительное время, когда очень быстро вокруг Киева начали объединяться новгородские и смоленские земли, которым впоследствии были присоединены земли древлян, северян и радимичей.
1: Послал Олег во все окрестные земли гонцов своих с княжей грамотой. «Не платите вы дани хазарам, не платите степчакам да половцам, а платите дани вы Киеву, встаньте под его крепкую руку».
0: Славянские племена быстро собрались вокруг Киева. Дольше всех не хотел подчиняться Олегу только Новгород. Могучее княжество не хотело признавать главенство Киева, но и тут удалось договориться. Где миром, а где и с помощью дружины. Богатело новое государство,

0: расширяла свои границы на юге до Черного моря. Пройдет еще немного времени, и называться оно станет русским. На севере Древняя Русь будет граничить с варягами, шведами и датчанами. Далеко на западе границей русских земель станет река Дунай. Летопись сообщает о договорах киевских князей Олега и Игоря с Византией. С этими же князьями связаны далекие походы на Каспий, в Закавказье.
1: Наступило время славное, время великих подвигов, богатырских забав. В военных походах росли авторитет и могущество Руси. Всем окрестным владыкам пришлось признать, их сосед теперь – великое государство. Выезжали ко границам до Святой Руси добрые молодцы богатырские. Впереди Илья с Одобрынию, а за ними удалой да Алеша Млад. Не пройти мимо них войску вражьему супостатному.
0: Но не только силой удерживало новое государство многочисленные племена славян, чуди и мери, мордвы. Да никакая дружина и не сдержала бы этих свободолюбивых и хорошо вооруженных людей. Видно, поняли они, что в большом и сильном государстве проще выжить, проще торговать. Князья посылали войска охранять границы и сдавали законы. Росли торговые города на всем великом пути из варяг в греки, от Северного Студеного моря до ласковых берегов моря Черного. Выжигались темные дремучие леса, засевались пашни, тянулись широкие дороги в самые глухие уголки большой страны. Именно с Киевской Русью связаны сюжеты самых знаменитых былин. И, конечно же, знаменитые персонажи – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Но не всем соседним государствам нравилось усиление Руси.
1: Из донских степей накатывались орды кочевые, степчаки, половцы. Как ураган налетали конными отрядами своими на села и города. Грабили, жгли, угоняли в полон. На юге, в низовьях Волги, давний могучий соперник – хазарский каганат. Хазарам совсем недавно платили дань славянские племена. Не смирились с потерей такой в хазарском царстве. Посылали войско за войском, хотели вернуть своих бывших данников.
0: Приходилось русским князьям собирать большое войско и отправляться в военный поход. Собиралось такое войско ополчением от всех племен. Приходила вместе с князем его личная дружина, а с боярами приходили их малые дружины. До 100 000 воинов мог собрать киевский князь.
1: Грозная сила собиралась. До тех пор, пока был крепок союз русских племен, никому не одолеть такого могучего войска.

0: наше сообщение.
1: Похищенный из Королевского музея шедевр до сих пор не обнаружен.
0: Специалисты предполагают, что жемчужина Королевского музея попала в черные руки мафии.

0: танцев.
1: Любимые песни из наших любимых мультиков.

лесною стороной увязался черт за мной. Подумала машина, что сейчас машина.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как микробы управляют человеком, его здоровьем и настроением? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.

0: Офис Офисмаг.
1: Офисмаг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимадру. Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
6: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
6: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: Детское.
5: Детское радио.
2: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
10: Кипитоша, чай готовь. Я из школы пришла. Нам сегодня учительница про моря разные рассказывала. Про красное, про черное. Это ж про мертвое.
11: Ух ты! И я про моря и путешествия только что по радио слушал. Еще есть желтое море. Оно рядом с Китаем находится. У него цвет воды и вправду желтоватый. Из-за пыльных бурь.
10: Кипитош, налей мне чая, пожалуйста. Вот варенье вишневое бабушкин. Вкусное такое. Попробуй.
11: Варенье замечательное. Боцман его тоже, кстати, любит. Интересно, как он поживает? Он грустил, между прочим, в последнее время. Стал называть себя старым прохудевшимся сухопутным чайником. Все в моря рвался.
10: Кипитоша, ты вспомни. Нам кот ученый недавно рассказывал, что боцман решил в плавание пойти. Захотелось ему приключений. Так и сказал: 3000 морских ежей, ветер странствий подул мне в лицо, нужно в путь собираться.
11: Ой, меня Котофей так заговорил, что я отключился в середине разговора. Он столько слов непонятных говорит, и все не по делу.
10: Ну не расстраивайся, меня он тоже заговаривает. Ты тогда отвлекся, Барсика воспитывал. Он, помнишь, клубок по всему дому гонял? Все на кухне в нитках было запутано.
11: А куда боцман собирался? Ученый кот ничего об этом не говорил? По радио рассказывали, что в южных морях сейчас пираты на суда нападают.
10: Ну какие пираты в 21 веке, а? Они в давние времена были. У них корабли были деревянные, с парусами, и флаг черный, с костями и черепом. Ну, помнишь, мы в книжке читали?
11: А вот и нет. Пираты и сейчас есть. Они по-прежнему суда грабят, а команду могут в плен взять, а могут даже и утопить. Только они на большие корабли не нападают. Слушай, а ученый кот не рассказывал, на каком корабле боцман в моря отправился?
10: Нет, про корабль кот ученый ничего не говорил. А вдруг боцман и вправду к пиратам в плен попал? И они его в рабство, например, продали.
11: Так, спокойно, спокойно. Ничего плохого с ним не случилось. Он в разных переделках бывал и всегда выходил сухим из воды.
10: Да откуда ты-то знаешь? А если на этот раз не вышел? Ну вот не получилось у него спастись. Он, может, уже лежит бедненький на дне морском, и рыбы вокруг него плавают, плавниками машут.
11: Веснушка, не выдумывай. Все у него хорошо и даже замечательно. Греет себе чай на корабельной кухне, то есть на камбузе. И байки травит про акул да про шторма.
10: Кипятошенька, давай мы на минуточку, ну буквально вот даже на секундочку к боцману переместимся и одним глазком посмотрим, все ли у него хорошо, а? Ну, пожалуйста.
11: Ладно уж, ты ж все равно не отстанешь от меня. Сама страшную историю выдумала, сама в нее и поверила. Ну что с тобой будешь делать? Сделай газ побольше. Ага, так, хорошо. Внимание, закипаю. Хватай быстрее за ручку, пока я не передумал. И полетели! Гори, огонь, кипи, вода, неси скорее нас туда.
0: 3000 морских коньков. Кого я вижу? Кого я наблюдаю? Веснушка, Кипятош, навестили старого бродягу, порадовали. Какими судьбами? Что нового на большой земле?
10: Боцман, миленький, у тебя все в порядке? Мы что-то волновались. Кипятоша по радио слышал, что в южных морях пираты появились. А на большой земле все в порядке, новостей особых нет.
0: Ах, выдумщики, ах, фантазеры. Какие такие пираты? 3000 акул им под бок. Пыхчу себе на камбузе, команду горячим чаем обеспечиваю. Да вы присаживайтесь, чайку попьем.
11: Ну, что я говорил? Это все Веснушка. Про пиратов услышала и запаниковала. Ты бы, боцман, только слышал, какие она истории сочиняла. Одна страшнее другой. Ну, как твои дела?
0: Плавание, доложу я вам, прискучнейшее выдалось. Ни приключений, ни штормов. Отбывало в прежние времена. То в Бермудский треугольник попадешь, то на риф сядешь, то девятый вал налетит, вяленую треску ему в селезенку.
11: Нашел о чем грустить. Я на картине художника Айвазовского этот девятый вал видел. Уж не знаю, где ты у него селезенку видел, только это же огромная и страшная волна. Так и утонуть недолго.
0: Не понять вам сухопутным душу старого морского волка. С какими капитанами отважными я в моря ходил. В каких переделках мы бывали. А нынешнее плавание, как комплексный обед в столовой. Первое, второе и компот. Ничего неожиданного. 3000 дохлых креветок.
10: Боцман, миленький, ну не расстраивайся ты так. Тебя еще много приключений впереди ждет. Ну, помнишь, как в песне поется? Только смелым покоряются моря. А ты же у нас смелый. Ну, улыбнись и давай чай пить.
11: Судно захвачено! Сдавайтесь!
9: Сдавайтесь!
12: Сдавайтесь!
9: Мы окружены.
11: Бол, ты их боль-боль. Вот, пожалуйста, накликали беду своими разговорами. Похоже, и вправду пираты судно захватили. Ой-ой-ой-ой. Что теперь с нами будет?
0: 5000 селёдочных глазков. Ах, они паразиты. Что это о себе возомнили? Да я им сейчас покажу, как на моем судне хозяйничать. Свистать всех наверх.
10: Вы оба не кипятитесь. Нужно все проверить. Сидите пока на камбузе. А я на палубу осторожненько прокрадусь и все разведаю. Может, это ложная тревога?
11: Нет, я тебя одну не отпущу. Я с тобой пойду.
0: Я с вами. 6000 крабов пиратам в глотку.
10: Нам сейчас к себе внимание привлекать не нужно. Я аккуратненько посмотрю, что произошло. Но не волнуйтесь за меня, я быстро.
11: Эх, не нужно было Веснушку одну отпускать. А вдруг ее пираты заметят? Ты, боцман, тоже хорош. А еще старый морской волк маленькой девочке позволил одной на разведку идти.
0: Да она не дала нам слова вставить. Хоть и маленькая, а с характером. Напоминает мне бывшего моего капитана. Решительный был мужчина, а уж какой отважный.
11: Если с Веснушкой что-то случится, я никогда...

0: себе этого не прощу. Она, конечно, девочка смелая и сообразительная, но кто знает, что может произойти.
1: А вот и я. Так, я вот что подслушала. Пираты команду в трюм заперли, а наш груз на свой корабль переносят. А наш корабль они затопить собираются. Боцман, что делать-то будем?
2: Ах, они бандиты. 7000 морских угрей в бочке. Веснушка, ты не слышала, как именно они собираются корабль потопить?
1: Они собираются бомбу на корабле взорвать. Там самый главный пират говорил: надо убирать свидетелей. Я так испугалась. Нам нужно срочно план по спасению корабля и команды придумать.
0: Да что мы можем? 2 чайника и девочка. Пираты команду победили. Где уж нам с ними справиться? Нам нужно подкрепление вызывать, вот что. Может, можно сигнал бедствия послать? Он на морском языке SOS называется. Спасите наши души!
2: 8000 дохлых окуней пиратам в печенку! Пока мы будем сигналы посылать, захватчики судна вместе с командой потопят! В этом районе южных морей судов мало! Помощь долго ждать придется!
1: Чайники! Хватит спорить! Я вот что придумала. Нам нужно разбиться на группы. Один из нас пиратов отвлечет, второй команду освободит, трюм откроет, а третий найдет бомбу и за борт выбросит.
2: Молодец, Веснушка. Хороший план. Только бомбу мы за борт выбрасывать не будем. Она всех рыб в море поубивает. А тут дельфины водятся и редкие белые киты. У нас в команде старший механик раньше на подводной лодке служил. Он бомбы умеет обезвреживать.
0: Тогда я вызываюсь добровольцем пиратов отвлекать. Они таких чайников, как я, наверняка никогда не видели. А пока они в себя приходить будут, вы команду освободите.
1: Ты с пиратами там поосторожней. Они ж настоящие злодеи. Неизвестно, что им в голову придет, когда они тебя увидят. Пообещай, что рисковать без необходимости ты не будешь.
2: Не волнуйся, Кипятон парень умный, он на рожон лезть не будет. Ты, главное, Кипятон, пиратов от входа в трюм, где команда сидит, уведи. Ну все, ребята, первый пошел.
3: А кому чайку горяченького с московскими калачами? Налетай, разбирай, для пиратов бесплатно. Только сегодня проездом из Бомбея в Мадрид мастер чайной церемонии Кипятон с лучшим чаем в южных морях.
4: Горящий чай! Ребята, бежим отсюда! Это сам морской дьявол с нами шутит!
5: Спасайся, кто может!
1: Нет, вы видели, как они улепетывали? Ой, а еще пираты! Ой, мы так с боцманом смеялись! Так со смехом команду и выпустили. Они смотрят на нас и ничего не понимают. Где пираты и почему мы смеемся? Кипятоша, ты...

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Понимают, где пираты и почему мы смеемся. Кипитоша, ты был неподражаем. Ты у меня самый смелый и самый остроумный чайник на всем белом свете.
4: Я сам от смеха чуть не лопнул. Слушай, а боцман почему так долго не возвращается? Может, у их старшего механика бомбу обезвредить не получилось, а?
5: Ребята, все в порядке. Бомбу мы обезвредили, и пиратов тоже. Их капитан так напугал, что они в каюте спрятались. Там мы их голубчиков и арестовали. Вам особая благодарность от капитана. Просил передать, что вы всегда самые желанные гости на нашем корабле.
4: Нет, то ж лучше вы к нам в гости приезжайте. А нам домой пора. Я от этих переделок уже выкипаю. Удачного тебе плавания, боцман. Давай, Веснушка, хватай меня за ручку. Гори огонь, кипи вода. Неси скорее нас туда.
3: Ну, вот мы и дома. Кипятош, давай чайку, а? Как ты там о себе сказал? Мастер чайных церемоний. Проездом из Бомбея в Мадрид. Не хотелось бы упускать такой шанс.

0: Детское радио.
1: Как устроено детское радио?
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать!
0: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
6: ООО «Система ПБО 0+.
8: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.

0: поет «Зачем люблю до вертолет?»
1: Попробуй объясни.
0: Быть может, чтобы его лизнуть и головой его толкнуть.
1: Или постоять в тени.
0: Вокруг меня такой народ.
1: Народ!

0: и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите. Подробности на сайте
1: robostancia.rf. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Детское радио. Детское радио.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Существуют светофоры для зомби. В Израиле решили установить специальные светофоры для зомби. Но речь вовсе не о страшных фантастических существах. Так называют как раз тех пешеходов, которые смотрят только в экран своего смартфона и не замечают ничего вокруг. А вблизи дороги это очень опасно. В некоторых странах даже появилось отдельное понятие – смомби. Оно состоит из слов «смартфон» и «зомби». Для таких детей и взрослых сделают сигнальные полосы прямо на асфальте. Они будут бить в глаза ярким светом, красным или зеленым, в зависимости от сигнала светофора. Власти надеются, что такие светофоры снизят число аварий с участием пешеходов. Но у нас в стране пока нет таких полос, поэтому не забывайте на дороге внимательно смотреть по сторонам.
2: А знаете ли вы, что...
3: Кошки знают собственные имена. Оказывается, усатые хвостатые узнают и отлично понимают собственную кличку. Это выяснили ученые с помощью довольно простого эксперимента. Они записали на диктофон, как хозяева животных произносили имена своих питомцев и еще 4 похожих слова. Например, «Мурка-бурка-турка». Запись давали послушать кошкам. Мурлыки отлично понимают свою кличку, и это стало ясно по их поведению. На собственное имя большинство кошек реагировало поворотом головы и ушей. Некоторые мяукали в ответ, махали хвостом или даже подходили к источнику аудиозаписи. Ученые полагают, что узнавание своей клички связано с приятными ассоциациями. Зовут, значит, будут играть, гладить или кормить.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Иногда игрушки помогают совершать добрые дела. Мальчик из США обменял свою игровую приставку на настоящую машину. 13-летний Уильям Престон увидел объявление соседа, где тот написал, что продает свой старенький автомобиль. А мама подростка, которая растит его одна,

0: давно мечтала о машине. Уильям знал об этом и решил помочь ей осуществить мечту. Он предложил соседу поработать у него во дворе. Мальчик стриг газоны и убирал мусор. И даже отдал свое самое главное сокровище – игровую приставку. В обмен Уильям получил белый автомобиль. Мама думала, что сын шутит, пока мальчик не вручил ей ключи и документы на машину. Женщина растрогалась до слез и поблагодарила Уильяма за его доброе сердце. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Ой, кипятошечка, сейчас бы...
1: Нет-нет, Веснушка, не спать. Если уснешь, то кто расскажет мальчикам и девочкам о всеми любимой колыбельной?
0: Все-все-все-все-все, сейчас не ночь, так что сон прочь. Рассказываем?
1: Давай.
2: Запивайка.
3: В 1964 году маленькие зрители впервые увидели программу «Спокойной ночи, малыши», которая начиналась с песни «Спят усталые игрушки».
1: Колыбельную эту написал композитор Аркадий Островский, автор знаменитой песни «Пусть всегда будет солнце».
3: А стихи написала поэтесса Зоя Петрова.
1: Колыбельную эту исполняли разные певцы. Однако самым известным стал замечательный актер Олег Анофриев.
3: Если кто не знает, то это голос сразу и львенка, и черепахи, и голос почти всех героев бременских музыкантов, и героев многих других мультфильмов.
1: Спеть нашу любимую колыбельную актера Олега Анофриева пригласил композитор Аркадий Островский.
3: И между ними произошел очень интересный разговор.
1: Давай, Веснушка, я буду за Олега Анофриева.
3: А я за Аркадия Островского.
2: Вот как это могло бы быть.
3: Вот такая будет песня, сказал Аркадий Островский и встал из-за рояля. Ну что, Олег, споешь? У тебя получится.
1: «Ну, даже не знаю», – задумчиво ответил Анофриев и почесал затылок.
3: «Что значит «не знаю»? Как это «не знаю»? Тебе что, не нравится песня?» – удивился Островский.
1: «Ты только не обижайся, Аркаш, но она какая-то простоватая, что ли», – признался Анофриев и стал напевать мелодию первых двух строчек. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, что это? Одно и то же. Какой-то тили-тили тролливали.
3: И вовсе не тили-тили, и совсем не тролливали, обиженно засопел Островский. Не ожидал от тебя, Олег.
1: Но мы же с тобой друзья, Аркаш. Вот я честно и сказал все, что думаю, ответил Анофриев.
3: Да, конечно, друзья. Вот потому я тебе честно и говорю, что только ты из этих, как ты выразился, тили-тили.

0: и трали-вали, сделаешь безусловный шедевр», — стал уговаривать актера Островский.
1: «Ладно, ладно», — заулыбался Анофриев. «Какие перышки, какой носок! И верно, ангельский быть должен голосок, так что ли?»
0: «Ну да», — продолжил Островский. «Спой, Светик, не стыдись!»
1: «Хорошо», — согласился Анофриев. «Поработаю я с твоим шедевром, так и быть. Только тогда один из куплетов надо будет убрать», — неожиданно добавил он.
0: «Что?» — опешил Островский. «Что убрать? Это еще почему?»
1: «А потому», — парировал Анофриев, «мы колыбельную детям поем или страшилку на ночь?»
0: «Какая еще страшилка? Где страшилка? Откуда страшилка?» — возмутился Островский.
1: «Откуда, не знаю. А где? Вот, пожалуйста. Обязательно по дому в этот час. Тихо-тихо ходит дрема возле нас. Это же ужас!» — понизил голос Анофриев. «Ночью по дому бум-бум-бум ходит где-то во тьме возле ребенка. Не пойми кто, какой-то дрема». «Да я б ни за что не уснул!»
0: «Какая-то, а не какой-то. И дрема — это что-то вроде Оли Лукоя, помогающий детям заснуть. И страшилки тут ни при чем».
1: «Не буду я петь про этого дрему», — выпалил Анофриев. «Это жуть какая-то. Ищи другого исполнителя».
0: «Ладно, ладно», — воскликнул Островский. «Не надо мне никакого другого. Уберу, так и быть, специально для тебя этот куплет. В конце концов, 4 куплета действительно многовато. Достаточно будет и 3.
1: «Ну, вот и договорились», — обрадовался Анофриев. «Вот только...» Вдруг, остановившись у двери, произнес он: «Что это за пирожен-птица у тебя во втором куплете? Это которая детям пирожные, что ли, приносит?»
0: «Какие пирожные? Какая птица?» — удивился Островский.
1: «Ну как же, со слоненком подружиться и поймать пирожен-птицу», — напел Анофриев.
0: «Уши надо тщательнее мыть, Олежа!» — рассмеялся Островский. «И поймать перо жар-птицы! Вот что там поется».
1: Вот оно что! Видать, когда утром полоскал уши вишневым компотом, косточки вынуть забыл! Весело ответил Анофриев.
0: Что было дальше?
1: А дальше Олег Анофриев все-таки спел про дрему, но, правда, в телепередаче этот куплет сейчас не звучит.
0: Многие-многие годы под песню «Спят усталые игрушки» каждый вечер ложились спать миллионы мальчиков и девочек по всей нашей стране.
1: Да и сейчас во многих семьях мамы поют ребятам перед сном эту колыбельную.
2: Запевай-ка!
0: А теперь делаем звук погромче
1: и подпеваем всей семьей!
0: Музыка Аркадия Островского.
1: Слова Зои Петровой.
0: Песня «Спят усталые игрушки».
1: Исполняет Олег Анофриев.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Гипермаркет Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономьте с Офис Мак.
4: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция денежной розыгрышной мечты детей с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
3: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
4: Реклама.
5: Мне так повезло.
6: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас.

0: Лечение на свежем воздухе, вкусная еда, интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вельветфест. Подробности кассир.ру. 0+.
1: Слушаю.
2: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Мария Петровна, здравствуйте, можно?
2: Рада тебя видеть, Максим. Входи, ты появился очень кстати.
1: Уроки сделаны, я свободен. В какую сказку отправляемся?
2: Волшебная лампа Аладдина.
1: Что-то случилось с Аладдином или Жасмин, а может, джина похитили?
2: Скоро выясним. Перемещаемся в древний арабский город Аграбу, в дом Аладдина. Добрыня уже ждет нас.
3: Здравствуйте, детективы.
1: Привет, Добрыня.
2: Расскажи, что случилось?
3: У Аладдина пропал ковер-самолет. Только зря я вас вызвал, Марья Петровна. Потому как ковер сперва пропал, а потом нашелся. Дело было так. Вечером Аладдин положил коврик у дверей. Утром собрался лететь к Жасмин, а коврик пропал. Вместе с ковриком улетучились лепешки. Их мама Аладдина с вечера напекла.
2: Что было дальше?
3: Весь дом вверх дном перевернули. Даже джин к поискам подключился и...
1: Нашел похитителя?
3: Нет, коврик. Недалеко от города Аграбы. Пыльный, в песке, но целый и невредимый.
2: В песке? Любопытно.
3: Там кругом песок. Кто-то взял покататься, полетал да и бросил.
1: А следы?
3: Никаких. Песчаная буря была. Даже если следы были, их песком занесло.
2: Полагаю, что все нужно проверить. В сказках случайностей не бывает.
3: Да ведь сказка не изменилась. Ой, простите.
4: Это Бабьяга из сказки «Гуси-лебеди».
3: Здравствуйте, бабушка.
5: Алло. Добрынюшка, здравствуй. Ой, помоги, пожалуйста. Хватило, сою нету.
3: Кого?
5: Кого-кого, супы моей быстроходной.
3: Скоро будем.
5: Ой, жду, жду, Добрынюшка.
2: Ковер, теперь ступа.
3: Совпадение, Марья Петровна.
1: Перемещаемся в сказку «Гуси-лебеди»?
2: Именно. Макс, мы с Добрыней обойдем избушку на курьих ножках и побеседуем с Бабой Ягой. А ты пройди подальше в лес. Может, найдутся какие-то следы.
1: Хорошо, Мария Петровна.
6: Кыш, кыш отсюда. Дармоед горластый. Проворонили, доброхозяйская. А еще гуси-лебеди называются.
2: Здравствуйте.
6: Ой, здравствуйте, касатики. Вот напасть-то какая. Как по сюжету-то идти, когда сказал, что нового транспорта не найти. Вот.
3: Ступу вашу отыщем. И похитителя.
6: Ага. Ищи его, свищи. Похитители. Он, может, уж в 39-м царстве, 30-м государстве на моей ласточке летает.
2: Не волнуйтесь, мы во всем разберемся.
6: Ой, разберись, Марусенька, разберись.
3: Давайте, бабуль, расскажите, как было дело.
6: Так я о деле-то и толкую. Ночью все случилось. Я уж на печку забралась, одеялом укрылась и сплю. Вдруг слышу «фить». Думаю, что такое «фить»? Я с печки на пол, глянул в окошко, а она летит, моя ласточка, прям к луне. А луна полная такая яркая, ведь она вот избушки без меня, не-не. А тут

0: Здрасте, пожалуйста. Она ж моя умница, конечно, высокого полету. Аж до самых верхушек деревьев поднимается. Ну, выше ей не выходит. Да мне и так подходит, ничего. Вот как я без ее тепереча.
1: Бабушка, здравствуйте.
0: Ой, здравствуй, касатик.
1: Нашлась ваша ступа, бабушка. Не переживайте. За ручьем она, под ракитой. Только она меня не послушалась, не полетела.
0: Ой, спасибо, касатик. Ой, спасибо. Не полетела, это правильно. Она ведь только меня, старушку, слушается. Я свистну ей, она и взлетает. Ласточка моя. Сейчас мы с гуськами-лебедями заберем ее родимую. Полетим сюжет исполнять.
2: И тут пропажа нашлась.
1: Думаю, злоумышленник шел по ручью, чтобы скрыть следы. Когда он на ступе приземлялся, за ветку ракиты зацепился. Вот, посмотрите, одна улика есть.
2: Лоскут ткани. Синий, узкий, длинный.
3: Шелк. Рисунок бледный, как будто ткань выгорела на солнце.
1: Откуда этот лоскут?
2: Узнаем.
1: Тут персонажей мало. Гуси-лебеди Ванюшку еще не похитили. Маша его искать не побежала. Яблонька и печка. Надо с ними поговорить. Может, что заметили?
3: Да, идем.
2: Погодите, Марья Петровна, телеграмма. У меня в сказочной полиции Алеш Попович сегодня дежурит. От него. Добрыне Никитичу, ТЧК. Срочно, ТЧК. Пропал летучий корабль. ТЧК.
3: Вот как мы поступим. Я перемещусь в сказку «Летучий корабль». Выясню, что там такое. А вы останетесь в сказке «Гуси-лебеди» и поговорите с печкой и яблонькой.
1: По сказочному полю пройтись – одно удовольствие. Цветы сказочной красоты, ласточки. Ой, пирожками пахнет.
2: Пирожками? Это хорошо. Значит, печка рядом.
4: Здравствуйте! Здравствуйте, мои милые! Вот беда! Угостить мне вас нечем. От пирожков сказочных одни крошки остались. Ночью отдыхала я. Кто-то все пирожки забрал. Видать, съел и спасибо не сказал.
1: И вы никого не видели?
4: Не видала. Слыхала только. Вроде ветка хрустнула, будто зверь какой пробежал. Да я сквозь сон-то не поняла.
1: Ой, ну спасибо вам, печка.
4: Да не за что, милые. Вы уж попозже приходите, я пирожков-то напеку. Сейчас вот тесто поставлю.
2: Может, яблонька поможет? Она тут недалеко растет, через молочную реку, кисельные берега по мостику перейти, а там уж рукой подать.
1: Как вкусно пахнет молоком и ягодами.
2: Это киселем пахнет. Скоро уж дойдем, отведаем. А вот и мостик.
1: Мостик есть, только вот...
2: Не может быть. Речка обмелела почти. Кто же это все молоко да весь кисель вычерпал? Ну и ну. Идем к яблоньке. Вон она.
1: Здравствуйте, яблонька.
4: Здравствуйте, милые. Садитесь вот тут на травку, отдохните с дороги. Под веточками моими от солнышка укройтесь, яблочками угощайтесь. Ух, а яблочек-то у меня нету. Ночью кто-то все яблочки мои собрал. Ночь-то светлая была, полная луна на небушка вышла, звезды. А тут вдруг... Все небо тучками затянуло, и стало так темно, страшно. Кто-то мои веточки наклонил и все мои яблочки снял. Да быстро так. Может, зверь лесной, может, человек, а может, какое существо волшебное.
1: Спасибо вам, яблонька.
4: Да не за что, милые.
2: Вот незадача.
1: Так, предполагаемый преступник любит пирожки, яблоки и кисель с молоком. Он забрал пирожки, яблоки, кисель.
2: А потом угнал ступу. Или сначала угнал, а уж потом трапезничать принялся. А еще раньше на ковре-самолете прокатился.
3: Как дела, коллеги? Что удалось выяснить?
2: Почти ничего, Марья Петровна. Вы как? Что с летучим кораблем? Неужели он нашелся?
3: Ты прав, Добрыня.

0: и кто его похищал, пока непонятно.
1: Но ведь чтобы взлететь, надо знать волшебные слова.
2: «Земля, прощай, в добрый путь» — это только в мультфильме, Макс. В русской народной сказке корабль взлетает безо всяких заклинаний.
0: Я переместилась в сказку в тот момент, когда Иванушка-дурачок только-только закончил строить летучий корабль. Послушайте, что сказал Иванушка.
3: «Значит, кораблик свой летучий я строить закончил, Марья Петровна. Аккурат как солнышко зашло. Стемнело уж, луна, значит, полная вышла. И мне привязал я кораблик к колышку, топор в пенек воткнул, да и пошел в избушку ночевать. Устал я сильно, Марья Петровна. Чайку, значит, кружечку выпил, да и спать лег. А утром выхожу, значит, глядь, нет моего кораблика летучего. Веревочка только на земле валяется. Эх, горе, горюшка-то какое, Марья Петровна, эй! Хороший-то кораблик вышел, ладный. А как высоко летал, Марья Петровна, до самых-то, до облаков.
1: Выше, чем ступа.
0: Именно. Вот что я подумала. Что, если это такой же случай, как со ступой и ковром?
1: Где же вы нашли летучий корабль?
0: Неподалеку, за лесом. Он висел над деревьями. Я поднялась на борт по веревочной лестнице и осмотрела корабль. Вот что мне удалось обнаружить.
2: Ого! Золотая монета.
1: Старинная. На ней надпись на непонятном языке.
2: Откуда эта монета на летучем корабле из русской народной сказки?
0: Пока загадка. Но кое-что известно точно. Кто-то на корабле ел яблоки.
2: Неизвестные ночью забирают у печки пирожки. У яблони яблоки. Потом эти яблоки грызет на борту летучего корабля. Ничегошеньки не понимаю.
1: Получается, ступу, корабль, а может быть и ковер-самолет похитил один и тот же преступник.
2: Сначала угоняет, потом бросает. Нашел развлечение.
0: Или нашли. Подумаем, кто мог все это сделать?
1: Тот, кто хочет, но не умеет летать.
0: Или тот, кто умеет, но не может летать так, как хотелось бы.
2: Возможно, преступнику понадобился сказочный летательный аппарат, чтобы куда-то долететь и что-то взять.
1: Еды побольше. Или клад какой-то.
2: Или и то, и другое.
1: Думаю, в этом деле может быть замешан Икар.
2: Герой древнегреческого мифа Дедал и Икар?
1: Да. Дедал сделал для Икара крылья из птичьих перьев, скрепив их воском. Но на этих крыльях нельзя было приближаться к солнцу.
0: Полагаешь, что Икар решил попробовать другие средства для полета? Ковер, ступу и корабль.
2: А почему бы и нет? А любитель поесть, ну, тот самый обжора, это Робин Бобин.
1: Робин Бобин кое-как подкрепился натощак. Съел теленка утром рано, двух овечек и барана, съел корову целиком и прилавок с мясником, сотню жаворонков в тесте и коня с телегой вместе, пять церквей, колоколен, да еще и недоволен.
0: Перевел эту английскую песенку Самуил Маршак.
2: Робин недоволен и ищет, где бы еще найти чего-нибудь съедобного.
1: А может, это водяной?
2: Какой именно?
1: Ну, тот, который «А мне летать, а мне летать, а мне летать охота».
0: Может быть, только в сказке аппетит у этого водяного вполне умеренный.
2: А может, он действовал не один, а? Ну что, детективы, кто перемещается к Робину, кто к водяному, кто к Икару? Мне Икар подходит. Солнечная Греция, море, оливковые деревья, сертаки.
1: Сертаки?
2: Ну да, танец такой, греческий. Добрый Никитич слушает. Дамблдор? Что? Скоро будем. Из Хогвартса исчезли метлы для игры в квиддич. Все, до единой.
0: Это очень серьезно. Нам необходимо переместиться туда.
2: Минутку. Это барон Мюнхгаузен. Похоже, что-то еще произошло. Добрый Никитич слушает.
4: Тысячи извинений. Гутен таг.
2: Здравствуйте, барон. Что случилось?
4: Я так возмущен. Я так ошарашен. Мое ядро. Оно пропало.
2: Барон, через минуту я буду у вас.
4: О, данкшо. Спасибо. Жду вас.
0: Еще одно похищение. Перемещаемся в книгу «Приключения барона Мюнхгаузена». Ее написал Рудольф Эрих Распе.
2: Добрый день, барон. Прошу, знакомьтесь.

0: Марья Петровна и Макс, детективы агентства «Хрум». Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен.
1: Прекрасно. Господа, я сразу введу вас в курс дела. Представьте, темная ночь. Я сплю крепким сном. И вот наступает утро. Я встаю, а ядра нет. Я сажусь и звоню вам.
0: Барон, вы осмотрели дом и сад?
1: Ну, разумеется, что за вопрос?
2: Скажите, что-то еще пропало?
1: О, все! Все, что можно есть. Колбаса, сыр, хлеб, знаете, такие лепешки с кунжутом. Ведь мне необходим запас еды, господа. Я живой человек и с хорошим аппетитом. А что мне делать? Правда, я могу заменить ядро волшебными бобами, но...
2: Не волнуйтесь, барон, мы его найдем.
1: О, хорошо. Я надеюсь на вас.
0: Где искать ядро? Куда перемещаться? Ума не приложу.
3: Мария Петровна, а можно мне в Хогвартс? Насчет метелок сказочных разузнаю.
2: Конечно. А мы с Добрыней?
0: Секундочку. Добрыня Никитич слушает. Джек. Да. Вот как. Скоро буду. Сказка «Джек и бобовый стебель». У Джека пропал волшебный боб. Кто-то похитил его. В итоге стебель дотянулся до облаков, и по стеблю спустился великан.
3: Но это не по сюжету. Великан не мог спуститься с неба. Джек обрубил бобовый стебель.
2: В сказке мама Джека не догадалась, что бобы волшебные, и выбросила их за окно. Бобовое зернышко проросло, но тут похищение.
3: Значит, Джек еще не вернулся домой, и мама Джека не выкинула зернышко?
0: Нужно срочно вернуть великана на облака. Ждите меня здесь, детективы.
2: Добрыня, мы пойдем к великану вместе. Макс, поспеши в Хогвартс.
4: Где эти человечки? Беспокоить меня?
5: Эй, чужестранцы, слышите? Это я, Джек. Уходите отсюда. Вам не справиться с великаном.
4: Всех найду, растопчу и проглочу.
0: Марья Петровна, уходите с Джеком, я с ним разберусь.
5: Идите за мной, Мария Петровна, скорее, скорее. Мы спрячемся у поваленного дуба в корнях. Тут рядом. Давайте руку.
4: Вам от меня не уйти. Растопчу и проглочу. Эй!
0: Не выйдет. Нарушать сказочный закон никому не позволено.
4: А ты кто таков будешь?
0: Добрыня Никитич, начальник сказочной полиции.
4: Да я тебя, начальник, на одну ладонь положу, да другой прихлопну. Всех найду, да проглочу. И сказки вашей конец.
0: Ты отправишься к себе домой сейчас же, немедленно.
4: А вот ответы моей дубинки, начальник. Вот тебе.
0: Эх, не хочешь по-хорошему? Тогда иначе поступим. Меч-кладенец, ложись в правую руку. Помоги великана одолеть.
2: Джек, у вас украли бобовое зернышко. Расскажите, как это случилось?
5: Да, да, так и было. Я возвращался домой, было поздно. Решил переночевать в шалаше у дороги. Ночью моя собака залаяла. Выглянул — никого. Тихо, луна светит, полная, яркая. Я опять улегся спать. Утром проверил сумку, а бобы пропали. Гляжу, в небо уходит огромный стебель, а по нему великан спускается.
0: Марья Петровна, Джек.
5: Мы тут. А где великан?
0: На облаках.
5: И что теперь?
2: Вам нужно продолжить сказку, Джек.
5: Вы правы, Марья Петровна. Сказка должна продолжаться. Ведь это моя сказка.
0: А мы, Марья Петровна?
2: Похищены метлы для игры в квиддич. Ты помнишь, Добрыня? Мы перемещаемся к Максу.
3: Где великан? Я готов сражаться.
2: Спокойствие, Макс. Добрыня разобрался с великаном. Сказка спасена.
3: Хорошо.
2: Что удалось узнать в Хогвартсе?
3: Поговорил с Хагридом. Метлы, они пропали. Но только не пропали. И не все.
0: Как это?
3: Сначала пропали, а потом нашлись.
0: Где?
3: В запретном лесу. Все 39.
2: 39?
3: Сколько украли, столько и нашлось. Кто-то взял метлы, видимо, полетать, а потом бросил. А еще пропали все шоколадные лягушки, лакричные леденцы, конфеты со вкусом барбариса и перца, тыквенный сок и каменные кексы.
0: Опять полетали и бросили. И еду стащили. Водяной, Икар. А может, все же Робин Бобин? Или все вместе? Столько метел одному не нужно. Это ж не ядро.
2: Одному не нужно. Ты прав, Добрыня.
0: Не могу понять, для чего Икару, Водяному и Робину Бобину метлы понадобились?
3: Загадка.
2: Мы что-то упускаем, коллеги. Есть во всех этих похищениях какая-то система.
3: Да, что-то общее есть. Сообщение.
0: От барона Мюнхгаузена.
3: У барона похитили волшебные бобы?
0: Пытались.
2: Перемещаемся к Мюнхгаузену.
1: О, господа, жаль, что вы не видели. Я сражался, как 100 000 львов.
3: У вас синяк под глазом и рука забинтована.
1: Ну, это пустяки.
0: Барон, пожалуйста, расскажите все по порядку.
1: Так вот, по порядку. В лавке я покупал кита для своего аквариума. Вдруг ко мне подходит странный господин. Лица его под низко надвинутой шляпой совершенно невозможно было разглядеть. Только черные усы. Ну, разумеется, не такие роскошные, как у меня. Он был закутан в плащ с головы до пят. И этот господин предложил мне продать мои волшебные турецкие бобы.
2: А вы не согласились их продать?
1: Ну, конечно, нет. Конечно.
2: Что же незнакомец?
1: О, он пришел в ярость. Сказал: «Все равно заберу у вас бобы».
3: И что вы ему ответили?
1: Я ответил ему, что мне смешна его ярость, и он сам.
0: На вас напали?
1: Да. Тот самый господин и его, как это по-русски?
2: Сообщники.
1: Сообщники, да. Лица закрыты полумасками и яркими платками. Но главаря того самого господина я узнал. Но, господа, они обступили меня. Я схватил турецкие бобы и вытянул себя за косичку через дымовую трубу. И фьють, улетучился.
2: Вы и вправду очень смелый и находчивый человек.
1: Не буду спорить.
2: Вы очень помогли нам, барон. Благодарю вас.
0: Тут не просто хулиганство. У преступников есть четкий план.
3: Чей же это план? Кто это придумал? Икар, Водяной или Робин Бобин?
2: Думаю, Икар и Водяной тут ни при чем.
0: Значит, Робин Бобин – Барабек. И те, кто ему помогают.
2: Подожди-ка, Добрыня. Ты сказал, Робин Бобин – Барабек?
0: Барабек?
2: Ну, конечно, Барабек. Теперь все ясно. Робин Бобин кое-как подкрепился натощак. Так начинается эта английская песенка в переводе с

0: Самуила Яковлевича Маршака. А вот как перевел ее Корней Иванович Чуковский. Робин-бобин-барабек скушал 40 человек.
1: И корову, и быка, и кривого мясника. А 40 тут при чем?
0: Скоро вы все поймете. Перемещаемся в сказку Николая Носова «Незнайка на Луне».
1: Луна! Вот что объединяет все происшествия. И Аладдин, и Баба-Яга, и Иванушка, и Джек, и Мюнхгаузен все говорили, что похитители совершали преступления при полной яркой луне.
0: Они не знали, какое сказочное приспособление может донести их до луны. Поэтому хватали то, на чем можно лететь выше всего. Ковер-самолет, ступа и летучий корабль не смогли подняться на нужную высоту. Преступники их бросили.
2: По стеблю полезли, а там великан. Тоже неудача.
1: А ядро?
0: На ядре улетел кто-то один, поэтому мы и не нашли ядро.
1: А метлы?
0: Преступников было 40. Один из них улетел на Луну, на ядре барона.
2: И преступников осталось 39.
1: Из Хогвартса украли 39 метел.
0: До Луны на них добраться не смогли и бросили.
1: Им оставалось только отнять у барона Мюнхгаузена волшебные турецкие бобы.
2: Он их не отдал.
0: Теперь преступники направляются сюда, чтобы украсть у коротышек их летательный аппарат – ракету.
1: А вы знаете, кто такие эти преступники, Мария Петровна?
0: Золотая монета – часть сокровищ. Ткань, найденная у ступы. Часть головного убора. Челмы. И последнее. Что, кроме ядра, похитили у барона Мюнхгаузена?
1: Еду и лепешки с кунжутом.
0: Второе название кунжута
2: – Сезам.
1: Сезам, откройся. Понял. В сказке «Али Баба и 40 разбойников» это заклинание открывало разбойникам пещеру с сокровищами. Здорово, Мария Петровна! Разбойников 40.
0: Теперь уже 39.
1: А для чего разбойникам лететь на Луну?
0: Полагаю, когда разбойники поняли, что их кладовая в пещере обнаружена, они решили перепрятать сокровища в более надежном месте.
1: Смотрите, вот они, разбойники! Все одеты в широкие шаровары, на голове челма. Они тащат сундуки с сокровищами.
2: Ну, дальше уже дело сказочной полиции. Мы с этими разбойниками быстро разберемся. Ответят за свои фокусы по сказочному закону.
0: Вот и хорошо. А нам пора. До встречи, Добрыня.
1: До новых расследований.
2: Спасибо вам, детективы. До свидания.
3: Хрум или сказочный детектив.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

0: Детское радио. Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: УУ «Максима Групп», Москва, улица Красная Пресня, 24, УГРН 102-773-936-44-43, ИНН 770-329-54-63.
6: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Детское радио.
7: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
8: Сказку слушать. А ты?
9: И я.
8: Включай.
9: Погоди. Это ж только вечером, на ночь.
8: Ладно. Подожду.
7: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: 0+. Реклама.
10: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер».

0: Матурман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК Трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
1: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио. Детское радио.
7: В эфире «Детское радио».
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
5: Ребята, с вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
4: А знаете ли вы, что...
5: Коровы бывают черно-белыми, как зебры. В Японии фермеры раскрашивают своих коров под зебр. Необычные уроки ИЗО проходят в районе Ямагата, острова Хансю. Буренкам наносят на шкуру черно-белые полоски. Таким необычным способом фермеры хотят перехитрить мух. Как известно науке, глаза некоторых букашек не воспринимают полосатые поверхности. У них начинает так сильно рябить в глазах, что они не могут найти место, где присесть, и улетают. Так зебры в жаркой Африке спасаются от комаров, которые переносят опасные болезни. И это действительно работает, убедились японские фермеры. Животных в защитных полосках мухи кусают вдвое реже, чем обычно. Ставшие зебрами коровы спокойно жуют себе травку, не нервничают и дают много вкусного молока.
4: А знаете ли вы, что...
5: В Англии живет корова, которая срывает свадьбы. Влюбленные Гарри и Эми организовали свадьбу на природе, в одной из деревушек. На полянке с зеленой травой разместили стулья и столы для гостей. Тут на праздник заявилась корова и начала громко мычать в самый важный момент. Когда ведущая спросила, все ли согласны, что свадьба должна состояться. В Англии об этом всегда спрашивают у приглашенных. Такая традиция. Конечно, все промолчали, но корова была настойчива и промычала несколько раз, рассмешив гостей и жениха с невестой. Несмотря на возражения, то есть мычание буренки, Гарри и Эми поженились. И теперь у них есть очень забавное свадебное видео на память.
4: Ужасно интересно.
6: Все то, что неизвестно.
4: А знаете ли вы, что...
5: В Италии бесплатно раздают коз. На острове Аликуди нашествие диких коз. Давным-давно их привез один фермер и выпустил на свободу. Козы начали активно размножаться, и сейчас их в 6 раз больше, чем самих жителей. Козы портят сады, объедают грядки с овощами, а иногда даже пробираются в дома и устраивают там беспорядок. Мэр города Рикардо Гула предложил раздать коз всем желающим. Откликнулись жители со всего мира. Но тут возникла проблема. Как отловить и доставить коз? Ведь животные живут в горах и спускаются, когда хотят. Теперь на острове ждут приезда специалистов, которые помогут переловить коз. Потом у животных возьмут анализы, чтобы проверить на разные болезни. И только после всех проверок отдадут в добрые руки заботливых хозяев. Но для этого придется вызывать вертолет или большой корабль. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа
4: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: Много песен на детском радио.

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Привет, мои друзья! С вами вновь ваш книжный червячок. Каникулы потихоньку закругляются, но у нас еще достаточно времени, чтобы что-то новенькое увидеть, узнать и, конечно, почитать. Вот, например, книжка Аси Кравченко «Куда подевались волшебники». Как вы думаете, о ком она? Ну, конечно, о разных сказочных персонажах, королях и принцессах, драконах и людоедах, разных страшилищах и доблестных рыцарях. А еще о том, что в любых испытаниях не стоит поддаваться панике. Не надо терять присутствие духа и здравого смысла. И тогда выход найдется из самого, казалось бы, безвыходного положения.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Одна из историй в этой книжке называется «33 несчастья». Речь в ней идет об одном короле, на голову которого все эти несчастья вдруг и посыпались. Представляете, однажды ему доложили, что на королевство напали людоед, дракон и гигантский вепрь. Король собрал своих советников и спросил, что же теперь делать. Но советники молчали. Выручил один старенький и маленький щупленький советник, который в советники-то попал как-то случайно.
2: «Тяните время, что-нибудь придумаем», — сказал он. «Скажите им, что занятый. Я всегда так делаю. Пусть запишутся на прием, и каждый придет в свой час, по очереди. И желательно когда-нибудь потом, через год, например». «Попробуем», — кивнул король. Но вепрь, людоед и дракон не пожелали вставать в очередь, не стали ждать целый год. И в тот же день явились к королевским воротам.
3: «Вас тут не стояло!» — крикнул людоед, который ценил порядок.
4: «Наплевать!»
2: — хрюкнул вепрь, который любил выражаться прямо.
3: «Нас тут летало!» —
2: хихикнул дракон, который слабо.

0: славился чувством юмора. Королевские ворота не были приспособлены для трех таких больших гостей одновременно. И когда все трое ринулись внутрь, вепрь и людоед застряли. Дракон тоже застрял, но только одной головой. Это ему сильно не понравилось, и он принял меры. Уперся лапами и вытащил свою голову. После чего просто перелетел через стену, подошел к вепрю и людоеду с другой стороны, дыхнул на них пламенем и язвительно захохотал всеми тремя головами. А вепрю с людоедом пришлось туго. После непродолжительной борьбы победителем вышел людоед. Он зажал хвост вепря в створках ворот. Вепрь подергался, а потом лег у ворот и заснул. Устал потому что. И спал долго, и снились ему хорошие сны. И все это время через ворота никто не ходил. Не будет же зверя. А людоед устремился во дворец и в королевской приемной снова столкнулся с драконом, который замешкался из-за того, что его первая голова смотрелась в зеркало, а вторая ругалась с третьей. Увидев людоеда, головы перестали спорить и возмутились хором.
1: «Опять ты! Не ожидали? Ха-ха-ха!»
0: Демонически захохотал людоед. Дракон и людоед попробовали испепелить друг друга взглядами, но потом плюнули и ринулись прямо к королю.
1: «Немедленно начинайте платить мне дань!» — кричал людоед. «Я требую ежедневной кормежки и уважения!»
0: — требовала одна голова дракона, в то время как остальные выкрикивали. «Не смейте засорять наш лес лесорубами! Требую запретить авиаперелеты над нашей пещерой!» Но так как людоед и дракон требовали одновременно, а дракон, к тому же, в три глотки, то король только беспомощно поджимал ножки. «Что?» И просил. «Говорите, пожалуйста, по очереди».
1: «Я первый!»
0: — рявкнули три драконьи глотки и людоед. Да так, что во дворце вылетели стекла, потрескались стены, а оглушенный король упал в обморок. Тут вошел щуплый советник и объявил аудиенцию оконченной.
2: «Дракон и людоед отправились восвояси, несолоно хлебавши». Маленький советник был очень доволен. Первый раунд они с королем выиграли. Но на завтра все трое снова явились во дворец. Их встретил советник и грустно сказал, что король принять не может, потому что во дворце ремонт. Очень уж большие разрушения нанес их вчерашний визит. Гости подумали-подумали и решили помочь королю с ремонтом. И три монстра взялись за работу. Дракон переносил кирпичи и прочие строительные материалы. Людоед работал подъемным краном, а вепрь — бетономешалкой.
3: «Как дела, король? Скоро закончим!» — радостно выкрикивал людоед.
0: «С вами закончим быстрее!» — отвечал король и весело подмигивал. И на душе у людоеда становилось тепло. Ведь раньше ему никто не подмигивал. И даже больше все избегали встречаться с ним глазами.
3: «Король-то!» «Ничего», — сообщил людоед вепрю.
4: «Кушать хочется», — жалобно протянул вепрь.
5: «Накормите свинку»,
0: — распорядился король.
4: «Я? Свинка?» — умилился вепрь. «Меня так мама в детстве называла».
0: Пританцовывая, вепрь отправился на кухню, где и был накормлен. Солнце уже заходило, когда король и его помощники уселись на крылечке.
5: «Так что вы хотели попросить?»
4: «Ах», — устало спросил король. И тут три монстра как завопят.
0: А дракон так еще и в три глотки.
3: Король с тревогой окинул взглядом отремонтированный дворец, который на этот раз и не подумал рушиться. Удовлетворенно кивнул и снова упал в обморок.
0: И опять щуплый советник объявил, что
5: «Аудиенция окончена».
2: Вот такую веселую историю со счастливым концом придумала Ася Кравченко и вставила ее в свою книжку «Куда подевались волшебники». А выпустила книжку издательство «Самокат» для детей от 6 лет.
6: Книжный червячок.
2: А вам не кажется, что многие сказочные истории очень похожи на нашу жизнь? В ней тоже встречаются и грубые вепри, и злые драконы. Но если с ними поговорить по-человечески, они становятся вполне приятными собеседниками. А если им еще и сказку почитать, побегу, пообщаюсь с одним таким дракончиком. Может, удастся.

0: заодно и читать его научу. Говорят, драконы очень способные. До встречи, ваш смелый книжный червячок.
1: В книжном мире маячок.
2: Ваш книжный? Книжный
1: червячок.
3: Книжный червячок на детском радио.

0: Много песен на детском радио. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица». 12 цветов. Всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
4: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00. Москва.
5: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
0: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: Детское радио.
1: С самого утра в лесу было как-то неуютно. Серые свинцовые тучи придавили небо. Холодный ветер насвистывал что-то грустное. Вот-вот собирался пойти то ли дождь, то ли снег, то ли вообще снегодождь. В общем, на улице было так серо, сыро и неласково, что Белочка и Мишка решили сегодня ни за что не выходить из дома. Поэтому они сидели в своих теплых домиках и болтали друг с другом в видеочате. Все-таки хорошо, что в волшебном лесу тоже есть интернет.

0: правильно, дядюшка Филин. В гостях у дядюшки Филина.
1: Мишка, я твой портрет из орехов сделала. Сейчас тебе фото пришлю. Портрет из орехов. Помнишь, мы с тобой как-то целую корзину орехов набрали?
2: Помню, помню, и ты орехи даже не съела.
1: Ну, если честно, портрет из ореховых скорлупок, конечно. Ну, все равно красиво же.
2: Да, красиво, похоже получилось. А я в берлоге построил пещеру. Сейчас тебе тоже фотку пришлю. Пещера. Ну как?
1: Отличная пещера, из одеял. Я тоже такую сделаю. Все равно сегодня дома сидеть. На улице-то такая холодрыга. Ой, подожди, мне письмо.
2: О, и мне письмо.
3: Друзья открыли свои электронные почтовые ящики, и каждый увидел в своей почте сообщение от адресата ДФ.
2: Здравствуйте, друзья. Улетаю сегодня днем в Индонезию.
1: В Индонезию?
2: О, смотри, Белка, тут дальше грузовой отсек заполнен. Лечу к редким животным.
1: Найдена бабируса. Инструкция в планшете. Поливайте фикус. Ваш ДФ.
2: Кто это наш? И это бабируса? Да еще какой-то ДФ. Может, дикий фламинго?
1: Да нет, Мишка. ДФ – это дядюшка Филин.
2: Точно. Только почему лечу без нас?
1: Может быть, срочная командировка? Пойдем узнаем, пока не улетел.
3: И друзья отправились к старому дубу. Точнее, побежали со всех ног, то есть со всех лап.
1: Дядюшка Филин!
2: Откройте, мы уже пришли.
1: Не улетайте без нас. Кибермозг, давай открывай.
4: Хорошо, что море скоро и песок. Отправляемся на юга мы восток. Пальмы лохматые, пляжи песочные, рассветы закатами юго-восточные.
2: Юго-восточные? Пальмы лохматые.
1: Где дядюшка Филин?
2: Да, где он?
4: Пройдите в лифт и далее на пятый этаж.
3: Пройдя гулким коридором к лифту и поднявшись на пятый этаж, Мишка и Белочка вошли в лабораторию. Среди груды коробок, книг, приборов и чемоданов порхал, или даже нет, метался из стороны в сторону дядюшка Филин. Он что-то хватал, перекладывал с места на место, то открывал, то закрывал какие-то ящики, смотрел в планшет на какой-то список и без конца бормотал себе под нос, то есть под клюв.
5: Так, тросы альпинистские 200 метров. О, друзья мои, здравствуйте, вы пришли. Я же в Индонезию срочно отправляюсь. Так, костюм для дайвинга, лечу на симпозиум. Ящики для сбора растений 10 штук. Так, редкие виды, понимаете? Ага, энциклопедия, ваша помощь нужна. Очень нужна. Три футляра со светом, штатив, еще один. Так, фотоаппараты 4 штуки. Так, это в грузовой отсек. Фикус! Фикус не забывайте поливать. Оранжерею проверять. На вас вся надежда. Так, рюкзак с палаткой. Там бабируса ждет.
1: Стоп, дядюшка Филин, остановитесь на минуту. А то мы ничего не понимаем.
2: Объясните нам, наконец, что тут происходит.
3: Но Филин их уже не слушал. Нагруженный книгами, штативами и камерами, он полетел куда-то под самый потолок лаборатории, где мигал своими лампочками телепортатор.
4: Приготовиться к телепортации. Приготовиться к телепортации. Начинаю обратный отсчет. 10.
2: Ой, он улетит без нас.
1: И мы не узнаем, кто такая бабируса и где Индонезия. И что такое симпозиум? Мишка, придумай что-нибудь.
4: 9.
2: Есть идея. Белка, дверь в углу, видишь?
4: 8.
1: Вижу, там кладовка, куда дядюшка Филин всякие свои железки складывает.
4: 7.
2: Так это и есть грузовой отсек телепортатора. Бежим туда.
4: 6.
1: Планшет взял?
4: 5.
2: Конечно, еще баночку меда.
4: 4.
1: А я орешки в сахаре.
4: 3.
3: Стены лаборатории стали медленно растворяться в туманной дымке.
4: 2.
3: Жаркий влажный воздух проник в лабораторию.
4: 1.
3: И через мгновение дуб и волшебный лес исчезли, уступив место влажным тропическим джунглям.
1: Мишка, кажется, прилетели.
2: Что делать будем, Белк? Ну не сидеть же в этом ящике.
1: Доставай планшет, инструкцию смотреть будем. Может, там что есть?
3: Экран планшета засветился, и друзья увидели лабораторию и дядюшку Филина, сидящего перед монитором.
5: Друзья мои, я тороплюсь, потому и записал инструкцию на видео. Сегодня утром я получил письмо от моего коллеги, ученого Ворона. Дело в том, что на большом симпозиуме в Индонезии освободилось место в научной группе по исследованию бобируссы. И вылетать нужно сегодня. 2 недели в джунглях. 2 недели! Среди редких животных и растений. Да, кстати, симпозиум – это такое большое собрание ученых. А Индонезия – это страна в Юго-Восточной Азии. Она располагается на многочисленных островах между 2 океанами – Тихим и Индийским. Там круглый год лето, море, горы, пляжи и непроходимые джунгли. И живет свина-олень бобирусса. Кстати, бобирусса живет на острове Сулавеси, на нескольких соседних островах и больше нигде в мире.
1: Как это свина-олень? Это как овцы и бык, что ли? Свинья с рогами? Олень с пятачком? Как это?
2: Погоди, давай дальше посмотрим.
5: А пока я буду в командировке, вам задание. Поливать мой фикус, присматривать за оранжереей и не задавать кибермозгу вопросы, на которые он не может дать ответ, а то перегреется и сломается.
1: Ну вот, так и не объяснил, что за зверь такой.
2: Давай быстрее выберемся из этого ящика и поглядим, что будет дальше.
1: А что дальше будет?
2: Так дядюшка Филин же оборудование-то возьмет и пойдет бобируссу искать. Мы все и увидим.
1: Главное, на глаза ему не попадаться, а то обратно отправит.
3: И точно. Только Мишка с Белочкой, выбравшись из ящика грузового отсека телепортатора, спрятались в густой траве, как появился дядюшка Филин.
6: Ух, жарко-то как! Странно, я все упаковал и тщательно взвесил, и в соответствии с весом меня должно было забросить прямо к пещере. Телепортатор не мог ошибиться с местом приземления. А вот тема ошибся, угодил куда-то в глухие джунгли. Так, тут должен быть где-то навигатор. Меня ждет Будди Агунг. Где мне его теперь искать? Придется идти, не зная дороги.
7: Филинг, бобирусса, филинг.
2: Будди Агунг еще какая-то.
1: Или какой-то. Пошли, главное тихо.
3: Джунгли становились все гуще и гуще. Но, впрочем, Белочка и Медвежонок не обращали на это никакого внимания. Они думали,

0: о диковинных животных, которых хотели бы встретить в этих диких местах. Не зря же ученые со всего мира слетелись на этот симпозиум.
1: Представь, Мишка, какую-нибудь бабочку с рыбьей чешуей. Вдруг такая тут есть?
2: Или лягушка с хвостом павлина. А?
1: Точно! Или это индонезийский свино-олень-боберусса. А почему бы здесь не водиться какому-нибудь жабы-павлину?
2: Ага, а помнишь, мы в зоопарке лигра видели? Лев и тигр два в одном. А тут, может, живет собака-еж?
1: Ну ты даешь, собака-еж.
2: Ха, и не такое в природе встретить можно. Что-то мы давно идем через этот сплошной бурелом. Тропинки-то прям уж и не видать. Мы не заблудились, Белка.
1: Вон впереди фонарик. Дядюшка Филин его только что включил. Не заблудимся.
2: Белка, по-моему, самое время подкрепиться.
1: На, держи орешков.
0: Джунгли жили своей дикой жизнью. Где-то кричали обезьяны-носачи, трещали насекомые. Диковинные деревья, травы и цветы окружали наших путешественников. Длинные лианы так и норовили схватить за лапу. Смеркалось. Вдоль тропинки, что едва виднелось, петляя в густых зарослях, росли диковинные грибы, которые с наступлением темноты стали светиться бледным желтоватым светом. В зарослях стали поблескивать то ли светлячки, то ли чьи-то глаза. Лесная дорожка уводила белочку-медвежонка все глубже и глубже в чащу и куда-то вверх. Вслед за дядюшкой Филиным они явно шли в гору.
1: Мишка, как-то страшно становится. Может, мы нору какую-нибудь найдем в этой горе? Или дупло в дереве, чтобы переночевать? А утром дальше двинемся.
2: Главное, не упустить дядюшку Филина. Ой, где он? Я его не вижу.
1: Мишка, смотри, там свет. О, смотри, тут за лианами что-то типа входа в пещеру. Кажется, дядюшка Филин вошел именно туда. Давай послушаем.
0: Из глубины пещеры раздавались голоса. Один из них принадлежал дядюшке Филину, а вот второй какому-то неизвестному.
3: «Уверяю вас, уважаемый Будиагунг, никто не помешает нам с вами увидеть Боберуссу. Я пришел один, как вы и просили. Я знаю, свино-олень – животное пугливое».
4: «Зверь любой и враг любой у моей пещеры стой! Щ-щ-щ-щ. Заклинаю богами тысячи змей! С места двинуться не смей! Ни птицы, ни змеи, ни люди мед и орехи любят. Мохнатые лапы и хвост рыжий стоят у пещеры и дышат».
0: Шкура, прикрывающая вход в пещеру, откинулась, и перед замершими от испуга белочкой-медвежонком появился огромный черный ворон, державший в крыльях ярко горевший факел.
4: «Кто вы и что делаете у моей лаборатории?»
1: «Лаборатории? Мы заблудились в джунглях. Мы ищем мудрого Филина».
2: «Или, может быть, вы знаете, где тут симпозиум проходит?»
3: «Я так и знал. Все понятно теперь, почему я телепортировался не в пещеру, а в непролазные джунгли. Перевес! Все стало тяжелее. Вот кибермозг ошибся с расчетами. Ну, я же велел вам оставаться дома, в лаборатории».
2: «Ну мы и это...
1: Нам так хотелось увидеть...»
3: «Не бойтесь, Будиагунг, это мои юные коллеги, Белочка и Медвежонок. Тоже решили посмотреть на Боберуссу».
4: «Коллеги? Ну, тогда ладно. Позвольте представиться, ученый ворон по имени Будиагунг».
2: «Будиагунг?»
3: «Да, по-малайски Буди означает мудрый, а гунг – великий. Ученый ворон изучает Боберуссу».
1: «Опять это Боберусса? Да кто же это?»
3: «Боберусса по-малайски, а на этом языке говорят в Индонезии, означает «свино-олень». Но никакого сходства с оленем нет. Просто многие, увидев клыки Боберуссы, думали, что...

0: это рога. Так вот, Бабируса это не олень, а свинья.
1: Свинья?
0: Да-да, но далеко не та хрюшка с пятачком, к которой мы так привыкли. Размером Бабируса с крупную собаку. У нее длинные тонкие ноги, маленькая голова, небольшие уши и практически абсолютно нет шерсти. Разве что посередине спины Бабируса украшает желтоватая щетинистая полоска и есть маленькая кисточка на кончике хвоста. Кожа серо-розовая или песочного цвета, хотя если в грязи поваляется, то цвет и не определишь.
2: А рога?
0: А рогов-то и нет. Есть клыки, и они такие длинные, что порой их принимают за рога. Они выходят из верхней и нижней челюсти зверя и загибаются, порой упираясь даже в голову. Представляете, хрюшка, у которой из головы четыре огромных закрученных клыка торчат. Жуть!
1: И что они этими рогами-клыками делают?
3: А вот это загадка! Зачем они Бабирусе ученые так и не выяснили? Но про

0: их удивительные клыки сказку сочинили. Пока еще полностью не наступила ночь, могу рассказать.
1: Расскажите, расскажите, друг мой.
2: Да, интересно же.
0: Буди Агунг воткнул факел в песок в центре пещеры. Пламя вздрогнуло, но не погасло. Ярко-оранжевые языки его выхватили из окружающей темноты высокие влажные стены, уходящие куда-то ввысь. Взлетев, ворон уселся на большое бревно и, расхаживая по нему взад и вперед, стал неторопливо рассказывать сказку про Бабируссу.
3: Когда-то давным-давно, когда на Земле были только моря и леса, и людей на планете не было, жили животные в тишине, мире и спокойствии. И вот появились на Земле люди. И тяжко пришлось животным. Люди стали охотиться на них. Луки, капканы, сети. Плохо стало зверям. Нечем было им обороняться от людей, ведь не было у них никакого оружия. И тогда мать всех животных на земле, большая черепаха, отправилась к духам, чтобы раздобыть там рога, когти и клыки. Вернулась черепаха домой, и ранним утром возле ее дома собрались все звери. От самой крошечной мышки до огромного слона. И только одна свинья продолжала ходить по полю и жевать листья. Лень ей было от еды отрываться. «Рогов, клыков да когтей на всех хватит», — думала свинья. «Чего я буду от мягких свежих листьев до сладких корешков отвлекаться?» И не пошла к черепахе. А та вышла к зверям, открыла заветный мешок с дарами духов и начала раздавать, кому что нужно. Быстроногим оленям и антилопам дала рога да копыта. Хищным тиграм, львам и леопардам острые клыки да когти. Слонам огромные бивни. Даже маленькой мышке достались остренькие зубки. А свинья все чавкала и не спешила к дому черепахи. «Ерунда, на всех хватит и мне достанется», — думала обжора. Когда же она наелась и пришла за своими клыками, когтями и рогами, оказалось, что все закончилось. Да и черепаха забыла про свинью, та ведь не пришла вовремя. Разозлилась свинья, начала визжать да хрюкать. «Что ж такое творится? Безобразие! Я животное уважаемое, древнее! А ко мне без уважения обделили, не додали! Не хотите мне дары давать? И не надо, сама себе все добуду!» Побежала в лес, обломала ветки дерева, содрала с них кору, да и сделала себе из голых веток рога, прикрепив их прямо на морду. И подошла к большой луже полюбоваться собой. Да только как увидела, что вышло, так сильно и разозлилась. Над пятачком в разные стороны из морды торчали кривые, уродливые ветки. С тех пор бегает Бабируса злая, ни с кем дружбу не водит. А рога у нее растут все время, как ветки, вверх и даже загибаются. Говорят, что Бабируса своими длинными закрученными рогами-клыками цепляется за ветки деревьев и в таком подвешенном состоянии любит отдыхать.
1: Конечно, это только сказка. Спит Бабируса.

0: а в жару любит плюхнуться в чистую прозрачную воду горной реки.
1: Обиды-то на чем это Бабируса?
2: Желуди, наверное, любят.
0: Нет, Белочка, дубы на здешних островах не растут. Корешки выкапывает Бабируса, траву ест, листья. Когда начинается отлив и океанская вода отходит, обнажая дно, может и устрицами полакомиться, рачками разными.
3: Живет в Индонезии на Сулавеси. Это остров Бабируса.

не хищник, хоть владелица клыков. Кроме человека нет у нее врагов. Это Бабируса, это Бабируса. Листья и траву порой море продает.

0: Так, заболтались мы тут с вами. Буди Агунг, друг мой, пора выходить на поиски Бабируссы.
1: А мы?
2: Вы нас с собой возьмете?
0: Увы, дело это не быстрое. Я ж говорил, симпозиум. На 2 недели тут задержусь. А у вас школа, прогуливать нехорошо.
3: Мы с коллегой будем вести видеоблог. Из него-то все и узнаете.
0: Ну-ка, кибермозг, отправляй Белочку и Мишку обратно в лабораторию.
4: Мишка с Белочкой, поливая цветы в оранжерее, все никак не могли успокоиться, придумывая все новые и новые названия для невиданных животных.
2: Птица – рыб.
1: Утка – крыс.
2: А может, зебра-шмель?
1: Ну да, оба полосатые.
2: Интересно, кого же мы в следующий раз изучать будем?
1: Вот дядюшка Филин вернется, мы у него и спросим.
2: Главное, не забыть фикус полить. О, смотри, дядюшка Филин новую запись выложил.
1: Давай посмотрим на Бабируссу.

0: красота.
1: Правильно, дядюшка Филин.
2: В гостях у дядюшки Филина.
3: Детское радио.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Гипермаркет Офис Мак.
3: Звонок для учителя.
4: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
2: Экономьте с Офис Мак.
4: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
5: Детское радио.
2: Детское радио.
0: Детское радио.
7: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
0: Ноль плюс. Реклама.
8: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
9: Буратино и Щелкунчик,
10: Чиполлино и Аладдин,
9: Колобок и Курочка Ряба,
10: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
9: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
10: Приходите всей семьей в Московский театр.

0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Домик для Барби может быть не только игрушечным. Живущая в Калифорнии японка Азуса Сакамото превратила свою квартиру в домик куклы Барби. На это девушка потратила 70 тысяч долларов, то есть 4 миллиона рублей. Свое жилище она сняла на видео и выложила в сеть. Здесь розовая мебель, розовые стены, розовый стол, розовый чайник и даже венчик для взбивания яиц розовый. Японка живет в этом розовом доме не одна, а со своей коллекцией кукол. У нее 160 Барби и один Кен. Я бы в таком доме не продержался и 2 минуты. Все-таки разноцветный мир намного интересней.
2: А знаете ли вы, что...
3: Киты, как и люди, могут быть правшами и левшами. Ученые из Калифорнии наблюдали за поведением 70 китов в Северной Атлантике. Они прикрепили к спинам животных камеры и гироскопы. Выяснилось, что большинство китов вращаются и поворачивают во время движения направо. Но были и такие, которые во время охоты на планктон поворачивались только налево и плавали на левом боку. Ученые считают, что поняв поведение китов, можно будет разобраться в особенностях леворуких людей. Такие наверняка есть среди наших слушателей. Вам, ребята, скажу, что на 1000 правшей рождается только 1 левша. У левшей сильнее развито правое полушарие мозга, отвечающее за творчество, пространственное мышление и память.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Эти постоянные напоминания, приходящие в телефон, вредят нашему мозгу. Известный американский врач Роберт Ластик долгое время изучал влияние смартфонов на мозговую активность и пришел к выводу, что самый большой вред наносит постоянные уведомления и предупреждения. Как объяснил специалист, наш мозг приучен концентрироваться на выполнении одной задачи. Уведомления заставляют мозг экстренно переключаться. При этом выделяется гормон стресса – кортизол. Так мозг привыкает к постоянному напряжению, и работа мозга нарушается. Выход есть. Нужно отучить себя от привычки бесконечно проверять сообщения. И если возможно, увеличить интервал их прихода, чтобы эти вечные «блям-блям» приходили хотя бы раз в час или реже. Если случилось что-то важное или сделать надо что-то срочно, вам не напишут, а позвонят. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: «Железнодорожный детектив» или «Приключения сыщика Симофорыча».
1: Дело номер 41. Крокодиловая кожа.
2: Крокодиловая кожа, крокодиловая кожа.
3: Стрелка Семеновна, вы не промокли?
2: Как раз успела добежать, и тут дождь начался. Но, Шерлок Симофорыч, там на станции что-то странное происходит. Ну, то есть мне непонятное. Для вас-то, может, это загадка на одну ириску?
3: Расскажите поподробнее, Стрелка Семеновна.
2: Иду я по платформе, знаете ли, задумалась о своем, но краем глаза все примечаю. На второй путь как раз товарный состав прибыл. Иду я себе, и вдруг что-то у меня перед глазами блеснуло.
3: Перед глазами?
2: Не совсем, а так как бы вдалеке, как раз возле вагонов. Пригляделась, ничего особенного, иду дальше, и опять
3: блеснуло.
2: Вот именно! И еще раз! Как раз дождь собирался, потемнело, и в этой темноте я отчетливо эти вспышки увидела.
3: Может, молния? Хотя грозы нет, просто дождик.
2: Нет-нет, вспышки были прямо на платформе, в тени вагонов. Признаться, я забеспокоилась. Вдруг это мне что-то с глазами? Но вот, смотрите, это лежало там. Кто-то там был и сверкал.
3: Какой занятный брелок. Филин из мягкой розовой шерсти.
2: Крючком связан.
3: Вы уверены?
2: На 100%. Я ведь и сама вязать умею.
3: Что еще можете сказать об этой улике?
2: Такая вязка называется крокодиловая кожа. Видите, у филина этого перышки словно чешуйки. Одно на другое заходит.
3: Связан совсем недавно, ворсинки еще не обтрепались.
2: И вот еще что.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Что-что? Говорите.
4: Вязали брелок двое. Вот эти рядочки крупными ровными петлями связаны. А дальше?
3: Петли мелкие и кривые, все разные. И что из этого следует?
4: Очевидно, первые рядочки бабушка вязала. Она видит плохо, оттого петли крупные, но ровные, уверенные, работа профессионала. А дальше вязал ребенок. Я и подумала, таинственные вспышки, филин. Для вас это, может, дело на одну ириску, а я вот...
3: Ребенок? Скорее, Стрелка Семеновна, тут не до ирисок, нужно поторопиться.
5: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча.
3: Необходимо немедленно повторно осмотреть место происшествия. Где, вы говорите, обнаружили эту вязаную птичку?
4: Как хорошо, что товарный состав еще стоит на месте. Легко вспомнить. Вот между этими вагонами филин и лежал. Ну, то есть на платформе. Тут, где один вагон заканчивается и начинается другой.
3: Очень плохо, что это случилось именно здесь.
4: Почему же?
3: Посмотрите внимательно. На втором пути стоит товарный состав. Давно стоит.
4: И долго еще стоять будет.
3: Вот именно, Стрелка Семеновна. А на четвертый путь постоянно прибывают электрички.
4: То есть вы хотите сказать, что тем, кто потерял этот брелок, поленились дойти до специально оборудованного перехода на другую платформу, а решили сократить путь и пролезть между вагонами товарного состава или даже под вагонами?
3: Я очень боюсь, что так и случилось. А ведь этого делать категорически нельзя. Ни в коем случае. Товарный состав может в любую минуту тронуться, и тогда беды не миновать.
4: Давайте скорее пойдем вдоль поезда и будем фонариками светить. Кстати, вы не догадались, что за вспышки я видела?
3: Это же элементарно. У тех, кто потерял брелок, на одежде были светоотражающие нашивки. Ну, хоть как-то они о своей безопасности позаботились. Это ведь очень важно, чтобы в темноте всегда было видно пешехода.
4: Но на железнодорожные пути и с нашивками выходить ни в коем случае нельзя. Здесь они не помогут. Машинист поезда свернуть не сможет, даже если увидит их. Ой, смотрите, висит!
3: Еще один филин? Синенький. Висит на вагоне. Висит невысоко. Так, розовый и синий. Стало быть, хозяева их мальчик и девочка. Даже с большой долей вероятности могу назвать их фамилию. Филины.
4: А почему второй брелок висит?
3: Подозреваю, что ребята не полезли между вагонами. Вы их спугнули.
4: Ух, прекрасно.
3: Все-таки опоздали на свою электричку и решили...
4: Забраться на крышу вагона? Доехать на товарном? Нельзя терять ни минуты. Дать объявление. Мальчик и девочка по фамилии Филины немедленно...
3: Тихо. Нельзя их испугать. Удерут. Идем дальше вдоль состава. Я включу фонарик.
4: Вот, опять вспышка. Видели?
3: Это они на вагон лезут. Перехватим их. Надо успеть, пока на крышу не взобрались.
4: Стой, кто идет. То есть я хотела сказать, слезай, кто лезет. Слезайте, в общем, слезайте. Вот если бы тронулся поезд, а ну, как бы вы попадали с крыши?
6: Да мы бы не попадали. И доехали бы. А то бабушка волнуется, а телефон разрядился. Мы ловкие. Там наверху много всяких штук. Есть за что ухватиться.
4: Что? Ухватиться?
3: Раз вы рассмотрели всякие, как вы говорите, штуки на крыше вагона, не могли не заметить, что над железнодорожным полотном тянутся электрические провода.
4: Напряжение там примерно в 100 раз выше, чем в домашней розетке. Представляете себе? С розетками шутки плохи, а тут в 100 раз опаснее.
3: Даже если не касаться таких проводов, ток от них может идти и по воздуху. Так что просто...

0: что находиться рядом с ними опасно для жизни.
1: Ток такой сильный, прям вот по воздуху идет.
2: Мы не знали, мы больше так не будем. Ой, наша электричка.
3: Как раз успеете спокойно по переходу дойти. Доедете, как полагается, в вагоне, со всеми удобствами.
0: Кстати, в вагоне можно зарядить мобильный телефон и написать вашей бабушке-рукодельнице, чтоб не волновалась.
3: Ох, ну и переволновалась я, Шерлок Симофорович. Ну где это видано? На вагон лезть! Ох, переволновалась. Сердце так и выпрыгивает. Как подумаешь, что с этими ребятами могло случиться, как теперь успокоиться?
0: Может, вам связать что-нибудь?
3: Вязать? А что? Это мысль. Свяжу что-нибудь методом крокодиловая кожа.
0: Вязание успокаивает нервы. И хотите ириску?
4: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Продолжение следует...

0: песен на детском радио. Реклама.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
3: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой. Готов? Тогда готовь!
4: Подробности на сайте kuchnya.dети 6+.
5: Поделюсь с тобой одним секретом.
6: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
7: А будет возвращение легенды.
8: Ждите все сюрприз от гиперленты.
9: И как всегда, все удивительное
10: в «Ленте».
0: Реклама.
11: Мне так повезло.
12: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности kassir.ru. 0+.

0: с интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
2: Подробности на сайте robostancia.rf.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: сказочник Андрей Щеглов. Буквария. Жили-были буквы в стране Буквария. У всех были свои домики, а у многих даже неплохие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель Букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся. Но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Снежинки для платья».
1: Жили буквы дружно и очень любили повеселиться и отпраздновать какое-нибудь событие. Для этого правитель Букварии «Твердый знак» даже специально придумал по одному празднику на каждый месяц, чтобы жители страны всегда могли петь, плясать и веселиться. Но при этом все праздники обязательно были полезными, чтобы буквы учились фантазировать, выдумывать что-то интересное и просто делать добрые дела. И, конечно же, все жители Букварии очень любили готовиться к каждому празднику. Так случилось и в этот раз. Наступал декабрь, первый месяц зимы. Буквы усердно готовились и ждали первого снега, чтобы начать лепить из него и льдинок самые красивые снежинки. Это называлось праздником первого снега. А победителем праздника выберут того, чья снежинка будет самой красивой. И все разбивались на пары или компании по нескольку букв, чтобы придумать особый узор для своих снежинок. Фантазер-фотограф буква «Ф» со своими подружками «Ч» и «Ц» тоже придумывали узоры и даже бегали спрашивать совета у самой модной и стильной буквы в букварии к букве «С». И вот однажды утром буква «Ф» выглянула в окно и замерла от восторга. Все улицы, деревья и кусты букварии покрывал первый и невероятно пушистый белый снег, который в лучах утреннего солнышка сиял, словно волшебные искры, рассыпанные повсюду. Ф вышла на порог своего домика и радостно вдохнула морозный воздух. Он был по-зимнему холодным, но таким необычно свежим, что хотелось им дышать и дышать. Буква «Ф» постояла немного и поняла, что замерзает. Она быстро зашла в домик, укуталась в теплый платок и надела свои любимые фиолетовые варежки и такого же цвета валенки, чтобы не простудиться. Кому же охота болеть в праздники? Весело похрустывая снегом, она пошла к домику «С» и тут на пути встретила букву «С», которая торопилась к домику швеи, буквы «Ш». «Привет, С!» — радостно воскликнула «Ф». «Какой замечательный первый снег сегодня выпал! Значит, сегодня будет праздник! Поздравляю тебя!» Но буква «С» очень торопилась и, пробегая мимо, только и смогла ответить: «Да-да, все так чудесно, но мне пора!» И быстро захрустела каблучками по снегу. «Вот задавака!» — подумала «Ф» и удивленно посмотрела вслед букве «С». И тут она заметила, что «С» несет в руках красивый синий кусок бархата, который в лучах солнца и на фоне белого пушистого снега выглядел особенно ярко. «Какое чудесное платье выйдет из такой материи!» — мечтательно подумала «Ф» и тут же остановилась. Мысль, которая пришла к ней, заставила «Ф» быстро развернуться и поспешить к своему домику. Прибежав, она бросилась к шкафу, где хранилась ее одежда, и стала перебирать и рассматривать кофточки, курточки, юбочки и платки. Наконец, она нашла то, что искала, и разложила красивое фиолетовое платье на столе. Отойдя на шаг, Ф залюбовалась своим нарядом. Она сложила ладошки на груди и мечтательно зажмурилась. А представила она, что словно по волшебству на ее красивом платье появляются нежные снежинки, которые словно сыплются с неба. Наверху чуть-чуть, а к низу все гуще и гуще. Недолго думая, буква «Ф» взяла платье и вынесла его на улицу. Она разложила его на снегу, собрала горсточку пушистого снега варежками и подбросила над платьем. Пушистые снежинки опустились на фиолетовый наряд так, как представляла «Ф». От радости она запрыгала на месте и звонко засмеялась. «Фантастика!» — воскликнула она и закружилась, приговаривая. «Какое волшебное платье будет у меня сегодня вечером! Все усыпанное настоящими снежинками!» Но от радостного кружения ее остановил возглас буквы «С». «Ты что делаешь, подруга? Ты же его испортишь!» И с этими словами «С» подняла и отряхнула платье. То, что дальше увидела буква «Ф», она никак не ожидала. Там, где снег красиво лежал на платье, вдруг образовались мокрые пятна, которые расползались дальше прямо на глазах. И в тех местах, где снежинки совсем растаяли, материя стала выпирать, и платье сразу потеряло свой красивый вид. «Что я наделала?» – заплакала буква «Ф», увидев, во что превратился ее наряд. «А я так хотела всех удивить своим первоснежным платьем!» Но буква «С» взяла под руку подружку и повела ее в домик, успокаивая. «Не волнуйся, дорогая, сейчас мы все исправим и поправим. Вон, смотри, и буква «Ч» спешит к нам. Вместе мы тебе поможем». В это время, подбрасывая первый снег ногами, к ним подбежала радостная буква «Ч». Но увидев, что «Ф» плачет, тут же удивленно спросила. «Что? Что случилось?» Но расстроенная буква «Ф» ничего не могла ответить, а только показывала на испорченные платья, и слезы ручьями текли из ее глаз. Буква «С», не выпуская локоть «Ф», шепотом объяснила «Ч». Она свое любимое платье обсыпала снегом и думала, что получится красивый первоснежный наряд. «Фу-ху-ху-ху-ху-ху-ху!» продолжала плакать и вздыхать «Ф», заходя в домик. «Ч» остановила букву «С» и также шепотом спросила. «И как мы ей поможем? Это ведь к швее «Ш» надо идти. А у нее сейчас буква «С» новый наряд примеряет. Я видела, когда мимо окон «Ш» проходила». «Я кое-что придумала», — подмигнула «С», и они вдвоем зашли в домик рыдающий «Ф». В полдень на большой площади букварии собрались почти все буквы, ожидая начала веселого праздника первого снега. Играла музыка, буквы собирались группками и парами, пели и плясали. И, конечно же, обсуждали, кто и как будет делать свои снежинки. У каждого в руках можно было увидеть или совочек, или грабельки, а кто-то стоял даже с лопатами и лейками с водой, чтобы поливать снег и делать из него лед. Площадь была разделена на равные части, чтобы всем буквам хватило и места, и первого снега. Наконец зазвенел колокольчик, и правитель букварии «Твердый знак» вышел на середину площади. «Друзья мои!» — весело и громко обратился он ко всем. «Сегодня выпал первый снег. И для нас этот день не так давно стал настоящим праздником!» Буквы дружно захлопали в ладоши и даже закричали «Ура!». Твердый знак подождал, пока все смолкнут, и продолжил. «Теперь самое время начать наш чудесный праздник и до темноты сделать самые красивые снежинки. Желаю всем удачи! Вперед!» И он зазвенел колокольчиком, объявляя начало соревнования. Буквы засуетились и

стали разбегаться по площади, начиная собирать снег и складывая из него большие снежинки. Буквы F, C и Ч тоже трудились среди других. И все время очень хитро переглядывались и подмигивали друг другу. Скоро их снежинка обрела красивую форму круга с 8 перекрестьями внутри. А посередине они стали заливать водой холмик, чтобы он превратился в лед. И пока С и Ч заливали водой середину, F старательно лепила завитушки, разукрашивая каждую палочку большой снежинки заранее придуманным узором. Буквы старались изо всех сил. И некоторые из них

0: букварии буква «В» ходила и заставляла буквы надевать шапки и платки, чтобы никто не простудился. Ведь на морозе заболеть проще простого, тем более если ты вспотел. Когда стало смеркаться и часы на городской башне пробили 5 раз, снова зазвучал колокольчик, которым твердый знак давал сигнал об окончании соревнования. Все буквы встали у своих снежинок. Играла веселая музыка. На площади зажгли фонари и лампы, чтобы все лучше было видно. И правитель букварии вместе со своим помощником мягким знаком стали обходить все вылепленные снежинки, рассматривая и оценивая каждую работу. Наконец, настал черед подойти к снежинке наших подружек, букв F, C и Ч. Втроем они очень волновались, ведь они придумали особенную снежинку. И сейчас все буквы с удивлением и восторгом смотрели на их работу. А все дело в том, что посреди небольшой снежинки возвышался настоящий трон изо льда. И на нем сидела буква F в своем красивом фиолетовом платье, расшитом снежинками из ваты и блесток. А чтобы F не замерзла, на плечи ей была накинута белая шубка из ваты, расшитая сиреневыми и фиолетовыми снежинками. А на голове была белая шапочка, украшенная фиолетовой звездочкой. Выглядело это очень красиво. И даже модница S в своей бархатной синей шубке и бархатной синей юбке с улыбкой удивления любовалась снежинкой и самой буквой F. Сама же большая снежинка подружек была украшена тоже особенно. Снежные завитушки не просто были прилеплены по земле к большой снежинке, а поднимались вверх, поддерживая и продолжая друг друга. Твердые и мягкие знаки остановились и залюбовались работой подружек. «Что скажешь, мой друг?» — обратился к мягкому знаку правитель букварии. «Мне кажется, что мы смотрим на победителей нашего праздника, а?» «Полностью с тобой согласен!» — воскликнул мягкий знак и, обернувшись к остальным буквам, весело крикнул. «А вы согласны?» «Да!» — дружно разнеслось по площади, и буквы громко захлопали в ладоши. Зазвучал колокольчик, и твердый знак, призывая тишину, поднял руку. «Победителем сегодняшнего праздника первого снега объявляется снежинка букв F, C и Ч. Ура!» Вся площадь кричала «Ура!». Подружки радостно обнимались и целовались, празднуя победу. А буква F даже не заметила, как стала шмыгать носом. Да это и понятно. Кто же не зашмыгает, сидя на ледяном троне? Он-то хоть и красивый, но все равно ледяной и холодный. Заметив это, к F подошла буква Ш и протянула свой шарф со словами. «Шарф шерстяной, теплый. А тебе согреться надо как следует. Ишь, как замерзла. Даже щечки твои покраснели. Давай надевай и принимай поздравления с победой». Буква F радостно обняла Ш, и они в обнимку стали танцевать и веселиться вместе со всеми буквами букварии. И с тех пор буква S нет-нет да и заглядывала за советом к подружкам F, C и Ч по поводу нового фасона платьев.
1: Много песен на детском радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
2: И я бы так хотел увидеть папу.
1: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
2: Ура! Новый фильм про меня!
1: Не упусти шанс выиграть телевизор.

0: и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Детское радио.
4: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда Детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими Детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День Детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
5: Реклама.
6: Слушаю.
7: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
7: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
8: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 14 77 47 24 55. Курс Москва 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
10: Но, папа, это же детское радио.
11: Детское радио. Вместе веселей.

Занимательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

0: Сказка на ночь.
1: Чудесный ящик. У одного старика и старухи был один сын, уж на возрасте. Чему учить сына, отец не знает. И вздумал его отдать одному мастеру в работники всякие вещи делать. Поехал в город, сделал условие с мастером, чтобы сына учиться у него 3 года, а домой побывать в 3 года только 1 раз. Отвез сына. Вот парень живет год, другой. Скоро научился делать дорогие вещи. Превзошел самого хозяина. 1 раз сделал часы в 500 рублей. Послал их отцу. Хоть, говорит, продаст, да поправит бедность. Где отцу продавать? Он насмотреться не может на часы, потому что сын их делал.

родителями. А хозяин был колдун. Говорит он ученику: «Ступай, вот тебе срок 3 часа и 3 минуты. Если в срок не воротишься, смерть тебе». Он и думает: «Когда ж я доеду 100 верст до отца?» Мастер на это говорит: «Возьми вон ту карету. Как только сядешь, защурься». Наш парень так и сделал. Только защурился, взглянул, уж и дома у отца. Вылез, приходит в избу, никого нет. А отец и мать его увидели, что к дому карет подъехала, испугались, да и спрятались в погреб. На силу он их из погреба вызвал. Начали здороваться. Мать плакать, долго не видались. Сын привез им гостинцев. Докуда здоровались, договорили, время мешкалось. 3 часа уж прошло, осталось 3 минуты, то другое. Вот только 1 минута. Нечистый шепчет парню: «Ступай скорее, хозяин уже тебя». Парень был заботливый, простился и поехал. Скоро очутился у дому, вошел в избу, а хозяина за него, что просрочил, нечист сил мучит. Парень отваживался с хозяином, отвадился, пал ему в ноги: «Прости, просрочил, вперед таков не буду». Хозяин побронил только и подлинно простил. Парень наш опять живет. Всех лучше стал делать всякие вещи. Хозяин и думает, что если парень отойдет, отнимет у него всю работу. Лучше мастера стал. И говорит ему: «Работник, ступай в подземное царство, принеси оттуда мне ящичек. Он стоит там на царском троне». Поделали спуски длинные, ремень к ремню шили и к каждому шву привязали по колокольчику. Хозяин начал его спускать в какой-то овраг. Велел: «Если достанет ящик, трясти заранее за ремень. Как колокольчики зазвонят, хозяин услышит». Парень спустился под землю.

0: Видит дом, входит в него.
1: Человек с 20 мужиков встали все на ноги, поклонились и все в голос. «Здравствуй, Иван-царевич!» Парень изумился. «Какая честь!» Входит в другую комнату, полна женщин. Те также встали, поклонились, говорят: «Здравствуй, Иван-царевич!» Эти люди все были наспусканы мастером. Пошел парень в третью комнату, видит трон, на троне ящик. Взял он этот ящик, пошел и людей всех за собой повел. Пришли к ремню, потрясли, привязали человека, а сам он с ящиком хотел привязаться на самом последнем. Хозяин половину их вытаскал. Вдруг к нему прибежал работник. Зовет скорей домой. Сделал скакот несчастье. Хозяин пошел, велел всех таскать из-под земли, а крестьянского сына таскать не велел. Ну, людей всех притаскали по ремню, а этого парня и оставили. Он ходил, ходил по подземному царству. Что-то ящик и тряхнул. Вдруг выскочило 12 молодцов, говорят: «Что, Иван-царевич, прикажете?» «Да вот вытащите меня наверх». Молодцы тотчас его подхватили, вынесли. Он не пошел к своему хозяину, а пошел прямо к отцу. Между тем хозяин хватился ящичка, прибежал к оврагу, трясти, трясти за ремень. Нету его работника. Думает мастер: «Видно, ушел куда-то, надо посылать за ним человека». А крестьянский сын пожил у отца, выбрал богат какое-то место, метнул ящик с руки на руку, вдруг появилось 24 молодца. «Что, Иван-царевич, прикажете?» «Ступайте, на этом месте устройте царство, чтобы оно лучше всех царств было». В кою пору царство явилось. Парень наш переехал туда, женился и стал жить на славу. В его царстве был какой-то детинка, так нездрашный, а мать его все ходил к Иван-царевичу, сбирал милостыню. Сын велит ей: «Матушка, украть у нашего царя ящичек». Иван-царевича дома не было. Жена его старухе подала милостыню, да и вышла. Старуха схватил ящичек, положил в мешок и ступай к сыну. Тот переметнул ящик, выскочили те же молодцы. Он велит им бросить Иван-царевича в глубокую яму, куда валили только пропавшего скота, а жену его и родителей разместил кого в лакеи, кого куда. Сам царем стал. Вот крестьянский сын и сидит в яме день, другой и третий. Как вырваться? Видит какую-то большую птицу, таскает скота. В одно время свалили в яму палую скотину. Он взял, да к ней привязался. Птица налетела, схватил скотину и вынесла. Сел на сосну, и Иван-царевич тут болтается. Отвязаться нельзя. Ниоткуда взялся стрелец. Прицелился, стрелял. Птица спорхнула и полетела, корову из лап выпустила. Корова пала, и Иван-царевич за ней пал. Отвязался, идет дорогой и думает: как воротить свое царство? Хватил карман, тут ключ от ящика. Метнул, вдруг выскочил два молодца. «Что, Иван-царевич, прикажете?» «Вот, братцы, я в несчастье». Знаем мы это. Счастлив еще, что мы двое за ключом остались. Нельзя ли, братцы, принести мне ящик?» И Иван-царевич не успел выговорить. Двое молодцов ящик принесли. Тут он ожил. Старуху нищую и сына ее приказал казнить, а сам стал по-старому царем.
2: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.
3: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Сказка на ночь. Михаил Шаповалов. Что делал щенок в лесу? Сидел в лесу на припеке заяц-хлопуша и грыз морковку. Он сидел на высоком еловом пне посреди маленькой полянки, среди пышных кустов смородины.
1: «Хороша морковка, хороша!» —
0: хвалил заяц-хлопуша морковку.
1: «Сколько в ней витаминов, а сок слаще ничего нет! Не понимаю я волка и лису. Ели бы морковку, и не надо было бы им гоняться по лесу за нами, зайцами!»
0: Тут заяц прислушался. Недалеко послышался какой-то шум, рычание, качнулись ветки. Заяц уже хотел спрыгнуть с пня и дать стрекача в лес, как вдруг на полянку выбежал щенок. Он был таким маленьким, что даже зайцу стыдно было его бояться.
1: «Ты чего это в лесу делаешь?» —
0: строго спросил щенка заяц-хлопуша.
1: «Охочусь», —
0: сказал, переводя дух, щенок. Заяц-хлопуша сидел высоко над щенком и казался щенку огромным опасным зверем. Щенок решил не портить с ним отношений. Он похвастался:
1: «Я настоящая охотничья собака».
0: «О!» — сказал хлопуша.
1: «А зайцев здесь поблизости нет?» —
0: спросил щенок.
1: «Я как раз охочусь на них».
0: И щенок для храбрости зарычал.
1: «Рррр!»
0: Заяц-хлопуша рассмеялся.
1: «Есть тут один заяц, но он хитрый и злой. Между прочим, он занимается спортом. Этот заяц боксер и отлично дерется. Недавно огромный волк едва спасся от него».
0: Хлопуша сделал сердитую гримасу и встал в боксерскую стойку.
1: «А где сейчас этот сердитый заяц?» —
0: дрожа от страха, спросил глупый щенок.
1: «Он прямо перед тобой! Это я!»
2: «Что-то мне расхотелось охотиться», — сказал щенок.
0: Ему очень захотелось домой, где его ждали вкусная каша и мягкий коврик.
2: «Я побегу домой», —
0: заторопился щенок.
2: «Не хочешь ли морковки?»
0: – предложил ему.

0: ему заяц Хлопуша.
1: «Спасибо»,
0: — поблагодарил щенок.
1: «А ее разве едят?»
0: Щенок сделал несколько шагов и остановился в нерешительности. Он понял, что не знает, в какой стороне находится его дом.
1: «Извините», — сказал вежливый щенок. «А куда мне бежать? Направо или налево?»
0: Заяц-хлопуша рассмеялся и язвительно заметил.
1: «Ха-ха! Неужели настоящая охотничья собака не может найти дорогу к своему дому? Я об этом не знал!»
2: «Ах, да!»
0: — сказал щенок. Он понюхал свои следы и побежал по ним поскорей домой, подальше от этого опасного зверя, с которым он встретился в лесу.
3: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
4: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
5: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе. Рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
6: 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: Черепахи умеют разговаривать.
9: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
11: Я то, что неизвестно.
9: Каждый день на детском радио.

0: городе, в маленьком домике, с окнами в маленький сад, жили веселые, добрые гномики, лет, может, 200 назад.
1: Гномики?
0: Гномик, котенок и гномик мышонок, гномик по имени Кныш.
1: Кныш?
0: Гномик зайчонок и гном медвежонок, гном ежик и гномик малыш. Гномик котенок рассказывал сказки, гномик мышонок стихи.
1: Я тоже знаю стихи.
0: Гномик по имени Кныш делал краски.

0: Сердитый их напугать захотел. Ой. Мокрый, холодный, в грязи неумытый, ветер в трубу залетел.
1: Ужас.
0: Только собрался он взяться за дело, крылья свои распустил. Но вдруг услышал внизу он несмелый чей-то негромкий.

0: тех давних пор все гуляет по свету. Ветер, проказник и плут.
1: Мама, не слушайся.
0: Добрые гномики в маленьком домике.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
5: Буратино и Щелкунчик.
6: Чиполлино и Аладдин.
5: Колобок и курочка Ряба.
6: Мойдодыр и царевна Лягушка.
5: Волк и семеро козлят ждут вас.
6: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
5: Подробности на сайте muspuppets.ru.
2: Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
2: 8-495-921-40-41.

0: знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
1: Возрастная категория 18+.
2: Здравствуйте, уважаемые родители. На часах 10 вечера. С вами ведущая Елена Самойлова. И это значит, что в эфире программа для вас. И только для вас. Она не предназначена для наших маленьких слушателей. Всю неделю мы говорим о гастроэнтерологии. Сегодня отдадим дань очень модной теме – микробиота. Выясним, как она влияет на наш иммунитет, настроение, гормоны и так далее. А также узнаем, как понять, что наш организм населяют исключительно полезные микробы и что они в полном порядке. У нас в студии человек, который знает ответы на все эти и многие другие вопросы. Это замечательный специалист, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, автор книг-бестселлеров по гастроэнтерологии Сергей Вялов. Сергей, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Каждый родитель желает знать.
2: Мы с вами вчера остановились на очень интересном вопросе о том, что если человек не ест здоровые, нормальные углеводы, у него печень отдает ему свой запас, который вот есть у нее запас сахара, да, те самые углеводы.
3: Так.
2: Вот. Но человек тратит этот самый сахар в виде чистой энергии, но не получает те полезные микроэлементы, которые, например, есть в крупах, да, то есть в тех продуктах, которые дают нам еще и вот эти самые углеводы. Внимание, вопрос. Значит, крупы. Что мы из них можем получить полезного, кроме углеводов? Расскажем об этом сейчас для того, чтобы убедить людей в том, что кашу есть надо, потому что кашу очень многие не едят. Очень многие, особенно кто стремятся похудеть, или у кого детки, там, ну, врач сказал, что начинаете набирать лишний вес, перестают давать детям каши. Там кормят, не знаю, лучше одно яичко, или там какие-то фрукты дают те же самые, вот, а кашей не кормят. Давайте расскажем о пользе каши.
3: Значит, если мы говорим про конкретную задачу снизить вес, возможно, это правильный шаг. Потому что если вес уже избыточный или лишний, то нам надо, конечно, все углеводы отрезать или сделать их по минимуму. И именно в этом смысле убрать кашу было бы неплохо. Но это не значит, что надо делать это всем. Потому что всем остальным кашу есть можно и нужно. И первая польза, которую дает нам каша, это чувство насыщения. Потому что если мы едим другую еду, у нас не всегда возникает чувство насыщения.
2: Ну да, овощным салатиком, да, в принципе.
3: Конечно. И поэтому, чтобы, например, с утра обеспечить себя энергией на полдня или на весь день, так проще съесть кашу, чем, например, яичницу, в которой энергии вообще нет. Там только белок, на который мы тратим свою энергию, чтобы его переварить, и жир, на который мы тоже тратим свою энергию, чтобы его переварить. А на чем мы будем работать? На заначке из печени? Так не пойдет. То есть... Или, например, какой-нибудь авокадо там с рыбой. Да? А где там энергия? Только в кусочке хлеба, на который мы это положили. А может быть, это даже не хлеб, например, а какой-нибудь этот корн-тост, там, где одна клетчатка, и тоже нет никаких углеводов. А тогда на чем мы собираемся работать? Собрались поехать в поездку и забыли заправить машину бензином? Так
2: и
3: не работает. Вот, поэтому очень удобный и практичный источник энергии – это, конечно, каша. Это раз. Как источник энергии, который можно убрать, если хотим похудеть. И источник насыщения. Это хороший носитель для того, чтобы добавить туда какие-то дополнительные вкусовые компоненты. И разнообразить на базе этой крупы свое питание. Хотите, сегодня сделайте кашу на молоке. Завтра не на молоке. А послезавтра возьмите, добавьте туда ягоды. А послезавтра добавьте туда немножко орешков. На следующий день покрошите туда сыр. Сделайте что-то еще. И это создает нам множество вариантов примерно одного и того же блюда, чтобы не сильно загоняться, но готовить и каждый раз разную еду. Теперь посмотрите на ассортимент круп. Он же тоже обширный. И это тоже создает своего рода чередование. Сегодня овсяная каша, завтра пшенная, потом рисовая, потом гречневая, из обычной гречки, из зеленой гречки, а потом возьмите какую-нибудь полбу, которая сейчас тоже продается традиционная, ячневая каша и много других. У всех разные вкусы. Пожалуйста, видите, сколько вариантов для того, чтобы разнообразить свой рацион. Но в целом мы получаем с ней еще не только углеводы, но и множество веществ, которые содержатся в семенах. Это различные витамины, в первую очередь витамины группы В и другие. Множество микроэлементов, которые тоже нужны. Даже нет смысла рассказывать, что там есть вся периодическая таблица Менделеева, но в небольшом количестве. И, принимая такие продукты регулярно,

0: мы, во-первых, чередуем этот ассортимент. В одной каше больше, например, магния, в другой больше кальция, в третьей больше фосфора. И так мы наполняем себя по кругу всеми микроэлементами.
1: Ну вот время от времени на первое место, да, по полезности выходит то одна крупа, то другая. А вообще, какая крупа наиболее богата чем-то полезным?
0: Да это мода.
1: И все. То есть конечно. Гречка и овсянка, они, в принципе, равноценны. Но
2: здесь есть два маленьких нюанса,
0: связанные скорее с технологией. Если мы возьмем с вами овсянку, то мы возьмем с вами зерно, в котором много чего полезного. А если мы возьмем с вами геркулес, то мы возьмем отпаренное и расплющенное под давлением зерно, в котором уже мало пользы, но оно быстрее варится.
1: А вот это, которое 20 минут варится, например, все равно уже не...
0: Вы видели зерно или нет?
1: Нет, да, там все равно
0: вот расплющенное. Вот именно, достаточно хлопья. Просто посмотреть, и вы сразу понимаете, это уже не зерно.
1: Угу.
0: Хорошо, давайте возьмем гречку, например. Вот второе, о чем вы спросили. Есть у нас обычная гречка и есть зеленая гречка. А чем они отличаются? Зеленая гречка – это та, которую сорвали, ну, вытрясли из колоска, да?
1: И высушили.
0: И высушили. А обычная гречка, ее... пожарили.
1: Угу.
0: Это температура и там иногда добавление масла или каких-то дополнительных компонентов. Какая из них лучше? Наверное, угу. зеленая.
1: Угу.
0: Да? Вот, это касается, в принципе, всего. Для чего это делается? Для того, чтобы это зерно дольше хранилось.
1: Угу.
0: Или быстрее варилось. Дольше хранилось он в случае гречки, быстрее варилось в случае геркулеса. Но все эти варианты нейтрализуются чем? Можно чаще покупать крупу или покупать ее маленькими пачками, чтобы она не залеживалась у нас дома.
1: Угу.
0: И второе, можно ее замачивать. Возьмите не из-за фитиновой кислоты, про которую сейчас ходит много слухов, а для того, чтобы быстро приготовить. Возьмите на ночь, замочите гречку. Вечером поставили, утром у вас уже готовый завтрак. Да тот же самый геркулес. Даже та же самая фасоль и гороховые каши. Они тоже прекрасно варятся, если мы их раньше замочили.
1: Угу.
0: Но в этих крупах есть еще небольшое количество клетчатки. Вернее, оно изначально большое, но чем дольше мы ее варим, тем меньше там остается. И поэтому, например, овес полезен в этом смысле, в содержании клетчатки. Что еще может привлечь нас в остальных? Может быть, пшеничная крупа, потому что там есть глютен, и для тех людей, у кого есть непереносимость, для них это не лучший вариант. И второе, наверное, это способ приготовления, потому что если мы делаем кашу на молоке, для тех людей, у которых есть проблемы с молоком, это тоже не лучший вариант. И вот представляете, из всех людей у нас выбыла целая масса людей, которые не могут есть кашу из-за пшеницы и глютена, и из-за лактозы в молоке. И они ищут какие-то варианты. Вот для них, пожалуй, каша не подходит.
1: Угу.
0: Но в целом каша – это еще и момент для диагностики. Если вы едите кашу, и у вас ничего не болит, значит, все в порядке.
1: А что у нас может заболеть, если мы едим кашу?
0: Живот. Какие-то дискомфортные ощущения могут появиться, может быть, какое-то вздутие, или там что-то побурчит, поурчит. И вот тогда мы подумаем про кишечник. Возможно, про глютен, возможно, про лактозу, а возможно, про любую другую проблему, которая может возникнуть в кишечнике.
1: Угу. Это единственное, что мы можем диагностировать с помощью каши? Или есть еще какие-то проблемы?
0: Да, пожалуй, что единственное.
1: Единственное, да?
0: Не забудьте добавить в кашу кусочек масла.
1: И тогда?
0: Или ложечку. Чтобы добрать необходимые жиры.
1: Угу. Сливочное.
0: Или растительное.
1: Или растительное. Но,
0: на ваш вкус.
1: Кстати, это правда, что если жарить, например... Ну, я понимаю, что жарить это в принципе не полезно. Это правда, что жарить на сливочном масле это более не полезно, нежели на растительном? Или нет? Или тут без разницы? Это жареное в любом случае просто это плохо.
0: Смотрите, жарить на сливочном масле это прям принципиально вредно.
1: Так.
0: А жарить на растительном не очень полезно.
1: Угу. Все-таки лучше жарить... выбрать для этих целей растительное масло,
0: конечно.
1: Потому что многие делают на сливочном, потому что якобы это вкусней.
0: Ну, это вкусовщина.
1: Угу.
0: Одному вкуснее на растительном, на подсолнечном. Другому вкуснее на растительном, на оливковом. Третьему вкуснее на растительном, на кукурузном. Четвертому на растительном, на соевом. А пятому вкуснее на сливочном масле.
1: Но вот надо понимать, что на сливочном масле это самый неполезный вариант.
0: Конечно.
1: Угу.
0: А самый супер полезный – это жарить вообще без масла. У нас на сегодняшний день различные технологии позволяют сделать хорошие сковородки с хорошим покрытием, в котором ничего не перегорает, и можно пожарить без масла.
1: Мы с вами говорили много о печени, а потом плавно перешли к правильному питанию с точки зрения

0: пение печени, чтобы у нее, чтобы в этой лаборатории было достаточно и сырья, и ресурсов для того, чтобы хорошо работать на благо нашего организма. Но вот есть у нас в организме еще один орган, его называют микробиота. Я, может быть, сказала сейчас что-то неправильно, но вообще вот в такой популярной, может быть, не очень научной литературе микробиоту сейчас стали называть еще одним органом, чуть ли не еще одним дополнительным мозгом у нас в организме. Это вообще так или не так?
1: Ну, смотрите, называть мы можем как хотим, правильно? Это никак не связано с научной терминологией, но важно отметить, что среди всех причин, повреждающих печень, микробиота, пожалуй, ее главный враг.
0: Так, она главный враг печени?
1: Ну, либо враг, либо друг.
0: Так, давайте разбираться.
1: Она может переметнуться. Потому что мы с вами уже говорили где-то в самом начале, что печени нужны ресурсы, и все, что мы съедаем, вообще оно попадает сначала в рот, потом в кишечник и оттуда в печень. Так вот, микрофлора и микробы, которые там живут, или микробиота, она тоже может влиять на печень. И зачастую, если у нас микрофлора в кишечнике нарушена или испорчена, или работает не как положено, то она начинает вместе с едой, которая идет из кишечника в печень, бомбить ее различными липополисахаридами, бактериальной ДНК, токсичными веществами. И из-за этого печень тоже может и воспаляться, и портиться.
0: То есть это продукты жизнедеятельности тех микробов, которые живут у нас в кишечнике. А микробиота – это то, что только у нас в кишечнике живет, или то, что вообще где-то еще у нас в организме?
1: Если там цепляться за слова и говорить про термин, то микробиота как будто бы объединяющий все термин. Но смысл это не меняет. Мы можем говорить про всех микробов человека, которые живут
0: везде. Но наибольшая
1: везде.
0: Концентрация у нас все-таки в
1: Конечно.
0: Кишечнике.
1: Потому что есть микробы, которые покрывают нашу кожу. Они тоже живут. И мы, кстати, влияем на них разными кремами и дезодорантами. И мылом, которым мы моемся каждый день. И из-за этого...
0: Ну, мы же хотим вредных убрать.
1: Ну, как сказать-то, и...
0: А вместе с этим мы убираем и хороших, да?
1: Да. Из-за этого те бактерии, например, живущие на коже, они заменяются на другие, и от человека начинает вонять потом. Потому что раньше там жили хорошие бактерии, которые этот пот подъедали и устраняли, и перерабатывали. А потом он начал мыться каждый день и завонял. Такое тоже бывает. Есть микрофлора, которая живет во рту и тоже на что-то влияет. Кстати, и на запах изо рта тоже, и на состояние зубов. И мы знаем, что есть там Streptococcus mutans, который как раз и вызывает кариес, а не избыток сладкого в нашем рационе. Это давно доказанный медицинский факт. Есть бактерии, которые живут в ушах, в носу, в глазах, в половых путях. Там тоже есть бактерии. Кстати, лакта и бифида.
0: А мы можем как-то повлиять на эту микрофлору своего организма, чтобы она стала хорошей, чтобы не было у нас тех бактерий, которые вызывают кариес, или тех, которые что-то там вызывают у нас на коже, а чтобы у нас были только хорошие, полезные, дружелюбные бактерии и микробы?
1: Ну, это вопрос скорее психологический, да? Дружите с ними и отстаивайте свои границы, как с соседями в доме, знаете. Можете со всеми поругаться, и вас оттуда выпрут. А можете с ними дружить. Но если вы будете дружить с бактериями, вы можете настолько потерять свои границы, что подомнетесь под них, и они вас захватят.
0: Так, ну да. А вот как вот оставаться здоровым? То что делать, чтобы хорошие бактерии
1: это
0: были,
1: примерно,
0: а плохих
1: вот, наверное,
0: не было?
1: Я думаю, понятная аналогия с психологическими границами, да? Вы, с одной стороны, должны помогать своим друзьям, родственникам и соседям, но в то же самое время они не должны на вас влиять. И это такой шаткий баланс. Вы взяли, дали слабину сегодня, и они сели вам на шею, свесили ножки. А в другой раз дали посильнее им отпора, да, и они перестали с вами разговаривать. Вот и с бактериями точно такой же баланс. Вы можете им дать отпор, и тогда вам из-за этого, опять же, станет плохо, потому что они перестанут с вами разговаривать. А можете дать слабину, и тогда они создадут у вас какую-нибудь болячку, и тоже вам будет плохо. Поэтому надо держаться как-то вот в этой серединке. Но это философский момент, который надо прочувствовать и понять вообще сам принцип. Потому что конкретные практические советы здесь не очень-то работают. Можно, например, одному человеку дать такой совет, а другому он не сработает. Вот, поэтому главное понять сам принцип. А принцип заключается в том, что без бактерий мы жить не можем. И именно мы их кормим. Особенно ту большую часть, про которую мы сегодня говорим, микрофлору, расположенную в кишечнике. Потому что их-то мы кормим. Можем кормить одной едой, можем кормить другой едой. Есть варианты. И можем выносить у них мусор. Можем вовремя выносить, а можем заставить жить их в помойке.

0: есть мы, как к домашним животным, должны относиться. Не покормил кошку или собаку, ну и все. Не сходил с ней вовремя погулять, она тебе нагадила. И микрофлора такая же. Та, которая внутри. Та, которая снаружи, по-другому себя ведет и по-другому живет. Но мы сегодня про внутреннюю.
1: Угу.
0: Я подробно об этом писал в книге «Кишечник работает, а мы отдыхаем». Потому что он должен работать, а мы должны отдыхать. Мне кажется, это самая правильная жизненная позиция. И микрофлора тоже в нем должна жить и работать. Потому что она же много функций выполняет. С витаминами, опять же, нам помогает. Иммунитет наш постоянно тренирует. Некоторые даже, конечно, драматизируют и говорят, что и мозгом нашим она тоже управляет.
1: Да, вот я хотела об этом как раз спросить, что, да, утверждается, что она и на настроение влияет, и депрессивное состояние вызывает.
0: Ну, давайте скажем так. Например, возьмем крайнюю степень, плохую микрофлору, отвратительную. Она будет нам постоянно надувать живот. Постоянно будет какой-то выхлоп и загазованность. Не получится нормально сходить в туалет. Это очень сильно будет влиять на настроение, скажу. Нельзя себя нормально
1: чувствовать.
0: Вряд ли
1: это может привести к депрессии, например. Или вызвать страх у нас.
0: Очень часто бывает, что это приводит к депрессии. Например, человек не может сходить в туалет, и у него из-за этого падает настроение, и возникает депрессия. Или другая история. Микрофлора настолько бушует, что внезапно, спонтанно и неожиданно создают какие-то проявления. А это провоцирует панику даже. И иногда страх. Это очень сильно влияет на психику. Но это влияет опосредованно через то, что они испортили работу кишечника. Другая крайность, например, когда мы говорим, что работа кишечника сильно не нарушена, но микрофлора все равно шалит. И тогда она, конечно, влияет и на печень, он бомбит ее, а это будет влиять на настроение. Да, она не сможет обезвреживать аммиак. Это влияет на производство гормонов, которые есть в кишечнике. И если микрофлора не дает нам ресурсы для производства некоторых гормонов, у нас их просто не хватает. Но не то, чтобы она делает это специально. Сидят там бактерии, договорились, сейчас запустим ему адреналина побольше, а серотонин заберем у него, да? И пусть он мучается.
1: То есть серотонин и адреналин, это тоже за это отвечает на наши микробиоты?
0: На наше настроение много чего влияет, но, конечно, синтезируют эти гормоны не кишечник, а принципиально какие-то другие органы. Но небольшая часть некоторых гормонов выделяется именно в кишечнике, именно благодаря микрофлоре. Но это доля. Давайте так. Она может добросить там до трети гормонов. Ну, это большое количество.
1: Ну, треть, да.
0: Да, до трети большое количество. Когда-то может 10, когда-то может 20. Может додать лишних, а может не додать.
1: То есть наше
0: влияет.
1: Хорошее настроение треть зависит от того, какие микробы живут у нас в кишечнике?
0: Сейчас все зацепятся за это слово,
1: как интересно.
0: И меня закидают помидорами, потому что все-таки это упирается в количество веществ, а не напрямую в настроение, да? Но давайте так, условно, с натяжкой можно сказать, что да, до трети. Ну, как мы измерим настроение? Настроение неизмеримое, да? А вещества и гормоны измеримые. Но треть – это значимое количество. В любом случае.
1: Так.
0: Да. Так. Но, опять же, микрофлора делает это не специально, не со зла. Мы просто помещаем их в такие условия. Вот если вы поместите свою домашнюю собачку в какую-нибудь комнату, где ей будет плохо, собачка превратится в депрессивную собачку, не будет поднимать вам настроение и радоваться, когда вы приходите.
1: Хорошо, а что делать, чтобы наша микробиота была в прекрасном состоянии и работала на благо нашего организма?
0: Поскольку она внутри, а у нас к этой коробочке есть два хода, один на вход, второй на выход. Только так мы можем ей управлять, по сути. Значит, надо что-то правильно есть и правильно ходить в туалет.
1: Правильно убирать за этой микробиотой.
0: Да, вот с уборкой у нас всегда проблема. А если у нас ребенок не ходит в туалет, и, допустим, день-два, или не может ходить в школе, он постоянно терпит, это влияет, конечно, на микрофлору, потому что мы мусор не выносим. Если мы дома не будем выносить мусор, у нас будет вонять, и в кишечнике тоже будет, и вонять, и портиться. И в таких условиях, я вас уверяю, ни один маломальски уважающий себя микроб жить не будет. Он там либо сдохнет, либо покинет это место бесследно.
1: А на его место придут зловредные микробы.
0: Те, кто любит жить на помойке. Бомжи.
1: А те, кто любит жить на помойке, они и есть вредные микробы.
0: Они нам помогать точно не будут.
1: Да. Болезнетворные.
0: Не обязательно именно болезнетворные. Все-таки в медицинском языке это такой достаточно жесткий термин. Если мы говорим болезнетворный, то должны сказать, какую болезнь этот конкретный микроб вызывает.
1: Угу.
0: Но не обязательно это будет прям супер болезнетворный микроб, не знаю, как холера, чума или сибирская язва, или, не знаю, дизентерия или что-то еще.
1: Но в любом случае это будет микроб, который не помогает нам синтезировать то, что полезно для печени.
0: Конечно. Или наоборот, гадит там. Ну, просто живет и гадит. А нам постоянно за ним убирать в два раза большее количество очень сложно. Или, опять же, это будет бомбардировать печень. Или это будет напрягать иммунную систему. Потому что она же там тоже тренируется. И вот когда у нас есть соседи там хорошие в кишечнике, ну вот как на даче, да, стоит забор. Вот мы с одной стороны, а там кто-то прохожий идет, и мы такие смотрим, о, идет кто-то, да, и напряглись. И это называется в жизни бдительность. Вот эта бдительность, и это и есть залог правильной работы иммунитета. Он видит, вон там, за забором, внутри кишки, сидят злыдни, которые вот, ну, возьмут, стащат что-нибудь, да, или что-нибудь испортят. И это и есть та самая тренировка иммунитета, благодаря которой он всегда в тонусе. А если он будет там, не знаю, наш иммунитет смотрит, никого нет. Месяц никого нет, два никого нет. Расслабился.
1: И заснул.
0: И заснул. И дачу обнесли. Вот. И в кишечнике так же происходит. Соответственно, как антиинфекция пришла, и все, и мы заболели. Поэтому постоянно он должен быть в тонусе. А если микробов нет, тонус у него теряется. А если там много вредных людей то за забором.
1: Они могут его
0: распевают
1: погубить.
0: Что-нибудь, да, слушают громко музыку, то наш дачник иммунитет постоянно напрягается. Постоянно. А постоянно это износ. Ну, насколько хватит постоянно не спать и следить за тем, кто за забором стоит? Ну, на день, ну, два, ну, неделю, ну, месяц. Ну, все, потом глаза выпадут, и иммунитет потеряет свою силу. И тогда эта компашка действительно зайдет к нам внутрь и будет портить наше здоровье.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Друзья, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях был врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. Продолжим беседу уже в следующей программе. Поговорим о правильном питании, то есть о питании, которое будет полезно и нам, и нашей микробиоте. Попробуем разобраться, сколько клетчатки надо съесть в день и где, собственно, ее брать. Оказывается, огурчики и помидорчики с этой точки зрения абсолютно бесполезный продукт. Все подробности уже завтра. На этом я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.
2: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: на детском радио.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Засыпательно. Засыпательно. Детское радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

Детское радио.

спят.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

спят.

Занимательно. Увлекательно. Засыпательно. Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер ФС 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.